0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон.
2: К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Один плюс один.
3: О, боже, нет!
2: Утро на грани. С 7 утра по будням. Утреннее шоу «Один плюс один».

реклама. Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя.

0: И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
1: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
0: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
2: Мой сын никуда не поедет от меня.
0: На телеканале Ю.
3: Для зрителей старше 16 лет.
4: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
5: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
6: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня ствол украл.
7: Молчи давай.
6: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
9: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
10: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
11: Ты в своем уме?
12: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
13: ООО «Илан Авто». Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
14: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205-15-15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбон». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Наследник не готовит к экзаменам. Наследник готовит к жизни.
16: Главное здесь – это люди. Команда кураторов, которые не просто обучают, а учат думать, мыслить, анализировать.
17: Мы учимся не бояться ошибок и говорить так, чтобы нас слышали.
15: Множество направлений и авторские программы для детей от 5 до 17 лет. В деловом образовательном клубе «Наследник». Наследник124.ру.
18: Крас-шина. Большой ассортимент шин, дисков и масел. Цены, пожалуй, ниже, чем на Wildberries и Озон. Крас-шина. Свердловская, 2Е.
19: Дядьково. Легендарная мебель, проверенная временем. Новый салон в Красноярске. В честь открытия щедрые скидки до 80%. Только до конца сентября. Успейте выбрать лучшее. Ждем вас в торговом комплексе «Командор». Улица 78-й добровольческой бригады, дом 12, третий этаж.
20: Это новое радио.
21: Новое. Это мы.
22: Всем привет, это Зиверт.
23: Всем салют, это PLC.
24: Это Диджи Смэш.
25: Это Настя Кудри.
26: Это Саня СТ.
27: Это Эльвира Т.
28: Всем привет, с вами Айова.
29: С вами Леша Свит.
30: С вами Лена Темникова.
31: Всем привет, с вами Хам Алиеновой.
32: С вами Клава Кок.
33: С вами Гаязов Бразер.
21: Новое радио. Присоединяйся погромче. Юрадио.ру. Супер. Новое радио.
34: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
35: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем

0: данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг, 17 сентября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 15, ночью плюс 10. Ветер западный 3,8 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010». Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах «Соцветие». Эко-кварталы «Соцветие» – главный ингредиент семейного счастья.
2: Телефон 215-50-09. Группа строительная компания «Арс» ООО «Специализированный заброшек» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.ком.рф.
3: Реклама. Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район «Калина Долина» от «Арбан». Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
5: Да что тут думать? Котел!
4: Не входит!
5: Когда вообще думать нечего? Зота! Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
4: А он точно самый-присамый необходимый?
6: А как ты думаешь, почему так написано?
4: Даже не думай сомневаться. Зота!
7: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
3: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
9: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас 8 800 250 49 96.
12: Супер! Супер! Новинки!
13: Топ-радио! Супер! Новая!
14: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Это кот Тимоша. Да-да, тот самый из рекламы перемен. Заселился первым, проверил все лично. Подоконники широкие, окна для наблюдения за птицами идеальны. Обои? Ну, проверку когтями выдержали. Вердикт, прогресс, квартал, перемены одобрены. Квартиры для людей, одобрены котами. Дом сдан. Выиграйте на сайте jkperemeny.rf. Застройщик ОСЗ Конструктив Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Давно не ел сочное мясо? Пора зайти и попробовать обновленное меню в Good Food Pub'ах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Тартар из оленины, томленое колено быка, брискет. Ждем по адресу. Авиаторов 50, Сурикова 12/6.
3: Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютное детское в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах соцветия. Эко-кварталы соцветия. Главный ингредиент семейного счастья.
4: Соцветие. Эко-кварталы.
5: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании «Арс» ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: 25-26 сентября. Самая жаркая вечеринка этой осени. День рождения бара, но это не точно. На сцене Сикупуа, Куба. Вечер горячих латиноамериканских ритмов и хитов всех времен. Вход свободный. Кубинский вокалист и музыкант. Исполнитель мировых хитов Сикупуа. 25-26 сентября. В баре, но это не точно. Молокова, 21. 18+.
7: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205-15-15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Красноярск, Ульяновский 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хотите быстро продать автомобиль? Автосалон «Тачки». Проведем качественную диагностику вашего авто, предложим рыночную стоимость и расскажем о вариантах обмена. Переходи на сайт «Тачки.РФ».
1: Предложение не является публичной офертой. Окончательная стоимость автомобиля определяется после диагностики при предъявлении полного комплекта документов и ключей.
3: «Крас-шина». Большой ассортимент шин, дисков и масел. Цены, пожалуй, ниже, чем на Wildberries и Озон. «Крас-шина». Телевизорные 3/5.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Новое «Это мы».
8: Всем привет, это Зиверт.
9: Всем салют, это PLC.
10: Это Диджи Смэш.
11: Это Настя Кудри.
12: Это Саня СТ.
13: Это Эльвира Т.
14: Всем привет, с вами Айова.
15: С вами Леша Свит.
16: С вами Лена Темникова.
17: Всем привет, с вами Хамалиновый.
18: С вами Клава Кок.
19: С вами Гаязов Бразер.
7: Новое радио. Присоединяйся погромче.

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему

0: данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг, 17 сентября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 15, ночью плюс 10. Ветер западный 3,8 метра в секунду.
1: Реклама. Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
2: И обязательно у Зоты, на Предмостной.
3: У Зоты?
2: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
1: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
2: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
4: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему! Залихватский расколбас. 30 лет с вами!
5: Время все расставило по своим местам. И те, кто считал, что брендовые часы – это дорого, ошибались. Доказано дисконт-центром «Сибтайм». Огромный ассортимент часов от классических до спортивных моделей беспрецедентно выгодно. Дисконт-центр «Сибтайм» на Мира 98. Пожалуй, лучшие часы для вас на привлекательных условиях.
6: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
7: Подробности 205-15-15. АО «СЖ Арбан». Дома сданы.
8: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
9: Музыка и кино, гастрономия и мода, современное искусство и дизайн. Все о креативных индустриях на российской креативной неделе «Сибирь» 23-24 сентября. Национальный центр «Россия». Участие бесплатное. Регистрация на сайте sib.creativityweek.ru. 12+.
10: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
11: Моя игра, моя игра, она...

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
5: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и циркониевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
6: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Вита Парк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
4: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Давно не ел сочное мясо? Пора зайти и попробовать обновленное меню в Good Food Pub'ах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург.

0: из оленины, томленое колено быка, брискет. Ждем по адресу. Авиаторов 50, Сурикова 12/6.
1: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах и инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-60. ИП Кулаков Павел Александрович. УГРНИ 314-246-836-700-0-052. Акция действует до ее отмены.
2: Красшина. Большой ассортимент шин, дисков и масел. Цены, пожалуй, ниже, чем на Wildberries и Озон. Красшина. Шахтеров 66/5.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
4: Слушай,

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Реклама.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой. Не пропустите, друзья!
3: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+.
0: Новое радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг, 17 сентября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 15, ночью плюс 10. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010». Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах «Соцветие». Эко-кварталы «Соцветие» – главный ингредиент семейного счастья.
2: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании «Арс» ООО «Специализированный разработчик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.рф.
3: Реклама.
4: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и не грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
5: «Красшина». Большой ассортимент шин, дисков и масел. Цены, пожалуй, ниже, чем на «Wildberries» и «Озон». «Красшина». Енисейский тракт, 83.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: реклама.
1: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во, клюет.
2: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне, купи зоту.
1: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
2: Да я и так думаю про зоту.
1: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
3: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
4: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: Давно не ел сочное мясо. Пора зайти и попробовать обновленный меню.

Меню в Гудфуд пабах залечь на дно в Брюгге и Гамбург. Тартар из оленины, томленое колено быка, брискет. Ждем по адресу. Авиаторов 50, Сурикова 12/6.

0: 45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Арбан, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arban.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
3: Дядьково. Легендарная мебель, проверенная временем. Новый салон в Красноярске. В честь открытия щедрые скидки до 80%. Только до конца сентября. Успейте выбрать лучшее. Ждем вас в торговом комплексе «Командор». Улица 78-й добровольческой бригады, дом 12, третий этаж.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Радио Изион Мьюзик представляют финальный этап конкурса «Музыкастинг». Неделя новой музыки и исполнителей в прямом эфире нового. Будущую звезду определяют слушатели и профессиональные жюри. Кто же получит главный приз? Покажет «Музыкастинг». Не пропусти. С 5 по 9 октября полуфинал. 12 октября в 18:00 финал конкурса. «Музыкастинг». Смотри, слушай, голосуй в прямом эфире нового. Реклама. Где суперхиты? У нас в чарте.
1: Стильно.
0: Где суперновинки? У нас в чарте.
1: Занятно.
0: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
1: И немного тревожно.
0: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
1: Чудненько.
0: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
1: Ничего не понятно, но очень интересно.
0: Так кто сегодня в чарте?
1: Терминатор.
0: Узнаешь в пятницу в 17:00.
1: Попробуйте, вдруг прокатит.
0: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
1: Поехали.
2: 16+. Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие смелость, а стратегия быть собой. Не пропустите, друзья!
3: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.
4: Радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг, 17 сентября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 15, ночью плюс 10. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы, вечерние прогулки на острове, незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога, в доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса, панорамные виды, лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте domnaulyanovskom.rf. Застройщик ОАЭ «Конструктив Девеломат». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это три десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
3: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Давно хочешь заменить машину? Доверь продажу своего авто тачкам. В комфортном автосалоне специалисты сами обеспечат тебе массу показов. Обращайся в автосалон «Тачки».
4: Предложение не является публичной офертой. Автосалон является агентом-посредником. Продавцом выступают иные физические или юридические лица.
6: Время все расставило по своим местам. И те, кто считал, что брендовые часы – это дорого, ошибались. Доказано дисконт-центром «Сибтайм». Огромный ассортимент часов от классических до спортивных моделей беспрецедентно выгодно. Дисконт-центр «Сибтайм» на Мира 98. Пожалуй, лучшие часы для вас на привлекательных условиях.
7: «Крас-шина». Большой ассортимент шин, дисков и масел. Цены, пожалуй, ниже, чем на Wildberries и Озон. «Крас-шина». Калинина, 65.
8: Музыка и кино, гастрономия и мода, современное искусство и дизайн. Все о креативных индустриях на российской креативной неделе «Сибирь» 23-24 сентября. Национальный центр «Россия». Участие бесплатное. Регистрация на сайте sib.creativityweek.ru. 12+.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один.
2: Здравствуйте, дорогие ребятки. Честно говоря, даже не знаю, какое сегодня число. Сейчас будем разбираться вместе с вами. 17 сентября, написано четверг. Уже четверг же, да? Четверг, да. Вся самая актуальная информация здесь, в 1 плюс 1. Поздравляю вас с тем, что эта неделя достаточно быстро летит. Я не знаю, что так прям как-то прям... как Сапсан. У нас впереди 4 часа чего-то, чего мы сами не знаем. Гостей нет, только вот болтовня, все как вы любите, и какие-то песни. Ну, не какие-то, а хорошие. Хорошие. Давайте начинать. О, тут Джонни как раз вот стоит. Тут какая-то информация в этих, в соцсетях прошла, что тут Джонни, что ли, поменял имя, я так и не разобрался. Теперь его зовут как-то что-то Массимо. Сейчас, да, я где-то что-то открыл, заметку. Сейчас. Массимо Торричелли. Не знаю уж, зачем Джонни решил поменять имя. Что-то мне, видимо... Ну, может, подрос, как бы Джонни, это как будто бы так как-то несерьезно. А вот Массимо Торричелли, это уже внушает доверие. Может быть, тоже... переименоваться из Кирилла Калинина, не знаю, там, в Томми Ди Анджело. Надо будет подумать об этом. Рассаживайтесь потихонечку. Это новое радио, это 1 плюс 1. Понеслась.

0: За границей есть такое имя. Пиджони. Хотя микрофон не работает.
1: Да, спасибо. Сейчас ехал, слушал, как Кирилл разговаривает по радио. Потому что мы ехали, слушали новое радио, да. Он даже сказал хорошего эфира.
0: Да ты че?
1: Вообще. Так что эфир будет хороший.
0: Все чаще садишься в машины чужие, а там звучит новое радио. Приятно, приятно. Отчасти чувствуешь, что твоя заслуга тоже в этом
1: но
0: есть.
1: Но нет.
0: Да.
1: Вообще нет.
0: По-любому 100%. Нет. Максимальная защита.
1: Нет.
0: Ой, отношения.
1: Какая твоя заслуга, что человек едет, Данилина слушает? Это его заслуга.
0: Это он по инерции Данилина слушает.
1: Начал-то
0: он слушать с утра.
1: Думаешь?
0: Да. Самое тогда... замечательное шоу в мире. Один
1: ну тогда
0: один.
1: Это только наша заслуга, а не в том числе.
0: Да? Давай переименуем, немножко перефразируем.
1: Да.
0: Полную. В целом, я думаю, что никто так много не делает для нового радио, как мы с тобой.
1: Абсолютно. Это даже я даже и не подвергаю сомнению никакому.
0: Ну, что там они, что они там? Что-то просиживают штаны.
1: Я же и говорю, да, абсолютно.
0: Мы приходим, делаем дело, базу, все, уходим. Все, работайте, пожалуйста, на всем готовим.
1: Абсолютно. То есть мы вам дали удочку, почему вы не ловите рыбу?
0: Главное, вот, смотри, мы 4 часа делаем какое дело. А люди вот до вечера сидят там, до 7, до 8. Вы быстро сделаете работу там за несколько часов. Да все, идите домой, как мы, пожалуйста.
1: Я, кстати, вчера вот на покере познакомился с челом, который вот радиоведущий. И вот он не так, как мы с тобой, нытики, что эфир закончился, и мы там ноем, что нам плохо, там и до эфира ноем, и во время эфира, между выходами. А вот человек прям остается радиоведущим даже в обычной жизни. Он просто, знаешь, вот какие-то шутки бесконечно отбивает. Как думаешь, кто это? Вот неожиданно сейчас.
0: Так ведущих до хренища.
1: Ну вот, и было смешно, прям он нормально шутил, хорошо.
0: Ну, давай, расскажи.
1: Савва.
0: Савва, это из юмористической радиостанции.
1: Скандинавское радио, да. Савва.
0: Ну и респект таким парням, которые в обычной жизни тоже шутят. Молодец.
1: Вообще молодец. Причем то, что ему лет 69 где-то. Но он и тоже и за мем молодежные шарит, и шутит смешно.
0: А он-то, по-моему, и продюсер, и там сценарист, там какой-то у него послужной список. И да вот только вчера смотрел интервью там популярного актера, который за бугром живет. Сами, если вы понимаете, о ком речь. Ну просто 2 часа, что-то. Вот там там постановка, там это. Ну,
1: вот рыжий, который?
0: Ну да, ну
1: а тоже. Я даже и не знал, что он куда-то уехал. Я только вчера
0: уехал,
1: это
0: там
1: узнал.
0: Теперь строит карьеру в Штатах там. Да. Ну что ж так серьезно? Ну ты же КВНщик в первую очередь. Ну понятно, что артист. Ну че вы такие все деловые? Ну господи. Ну вот а таким парням респект. Они делают мир чуть краше, чуть веселее вокруг себя. Понимаете?
1: Да. Да. Мне только попался кусочек рилса, где он там начал как-то тупо оправдываться, ему говорят, вот ты уехал из этой страны, потому что вот там, ну вот, по этой причине, он говорит, и ты вот переехал в страну, которая вот, ну тоже, он говорит, ну это же не так. Почему он не мог просто там сказать, ну да, как-то тут получилось вот так.
0: Ну там хочется на каких-то нескольких стульях там посидеть, я не знаю.
1: Почему они никто не говорят по-честному, ну блин, да, как-то так тупо получилось.
0: Пока я в адеквате, я буду топить за то, чтобы люди снижали уровень важности всего вот того, что они делают. Ну пипец.
1: Да.
0: Бесите. Ну что, ну в конце концов, ну служишь ты в театре или там играешь и снимаешься кино. Дальше-то что? Что ж так? С такой помпой-то это все преподносит.
1: Ну, потому что, а ты лох не служишь в театре.
0: Ну, да.
1: И все
0: вот,
1: тогда.
0: Ну, ты, конечно, да, победил в споре прямо сейчас. Вы достали быть такими серьезными. Деловые колбасы-то вы. Давайте
1: у тебя была бы серьезная работа, ты бы тоже серьезно занимался бы.
0: Ну, у меня не серьезная работа.
1: Ну, вот.
0: Какая вот серьезная работа была бы у меня?
1: Ну, кардиостимулятор.
0: Мне на R?
1: Да.
0: Россош. Ты проиграл.
1: На монтажка.
0: В конце все-таки ляпнул.
2: С вами Катя Айова. Слушайте нашу новую песню.
3: Ловлю на новом радио.

0: Открывашку забыл поставить.
1: Давай поставь, я пока попробую успеть дожевать.
0: Давай. Ты хоть рот от микрофона убери.
1: Так я убрал. Я просто громко.
2: 1+1. Калинин и Райтраун.
0: Приколинин. Это ты кружок мой посмотрел вчера?
1: Нет,
0: если какой? Не посмотрел, короче, просто у нас предматчевое шоу, там у меня пауза небольшая. И идут, вчера с факелом Спартак играл, с Воронежским.
1: Mm-hmm.
0: И идут парни в экипировке факела, что-то осматривают, что-то, видимо, для дела им нужно. И тут бац, ко мне подходит. Mm-hmm. Здрасте, Кирилл, не могли к вам не подойти. И два пакетика у них в руках. Вот, это, говорит, вам презент и вашему коллеге. Вот.
1: Реально?
0: Да, я... Такого вообще никогда не было.
1: Болельщики факела?
0: Не болельщики, а из работники клуба.
1: А, настолько?
0: Да, на, вот тебе пакетик.
1: Это что, трусы?
0: Почему трусы-то?
1: Я так подумал.
0: Футболка.
3: Реально, у меня футболка есть Воронежского.
0: Футболка Воронежского факела?
3: На ней Райтраун написано.
0: Да, прикинь.
3: Офигеть.
0: Выключите клип, почему клип там играет?
3: Ничего себе, это прям джерси футбольного клуба
0: да,
3: «Факел».
0: Да, это джерси настоящая, игровая. Они сделали твое имя и номер.
1: Круто.
0: Даже.
1: А что это за спортивный бренд «Кельми»?
0: «Кельми»?
1: Да.
0: Это что-то... Ну да, они спортивный
1: экипировку
0: делают.
1: Прикольно, спасибо большое.

0: Воронежский факел. Вот такое вот.
1: Райтраун 33.
0: А почему у Воронежского факела спонсор масло?
1: Ну а почему бы не масло?
0: Ну да.
1: Чтобы подмаслить там.
0: Ну тоже, кстати, верно.
1: Все такое. Это в целом вообще удивительный кайф. Случай, потому что обычно как бы соперник, он и есть соперник. Mm-hmm. А тут соперник подошел, пожал руку, я говорю, вы земляки, там вам удачи, все такое.
0: А, ну, точно, мои земляки, точно. Да. А теперь и мои земляки, знаешь?
1: Да.
0: Вообще, теперь и мои земляки. Ну, такой вот еще миленький пакет, факел вот написано на нем. Блин, здорово.
1: Проиграли они в самом конце, к сожалению, один. Ну, к сожалению, для воронежцев. Вот. Ну, ничего, это футбол. В следующий раз получится.
0: Можно. Я вот зато можно, если они ребрендинг захотят сделать, можно название по-английски начать писать.
1: Поэтому они и не пишут, в принципе. Все по-русски.
0: Спасибо большое, реально. Я теперь фанат Воронежского факела. У меня вторая джерси. У меня есть футбольная джерси, кстати, но не с моим именем, а просто Манчестер Сити. Я причем чуть не помню, мне, по-моему, Пуму подарили его.
1: Теперь на международной арене за Манчестер Сити будешь болеть, а в российском футболе. Вот ты, кстати, определился ты с клубом.
0: Зенит.
1: Ну зачем ты? Нормально разговаривали. Сидели там, факел, Спартак. Нет, вот в конце все равно.
0: Ну ты же, я же из Питера, я не могу, ты понимаешь. Я же...
1: А в Питере, кстати, очень много болельщиков, например, Спартака.
0: Не могу вот болеть.
1: Там не важно, где ты живешь. Главное,
0: как ты
1: чувствуешь.
0: Это правда, потому что у нас тоже, знаешь, я что-то ни одного испанца не видел. А у нас не ходят, они не говорят «Muchas gracias, por favor», вот так вот они не говорят. Ну, когда идут за Барселону болеть в бар местный на первом этаже.
2: Эти

0: 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама. Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах «Соцветие». Эко-кварталы «Соцветие» – главный ингредиент семейного счастья. «Соцветие».
1: Эко-кварталы. Телефон 215-5009. Группа строительная компания «Арс» ООО «Специализированный застройщик» ДСК-2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас. 8 800 250 49 96.
3: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
5: Ты в своем уме?
6: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль.
7: «Илан Авто». Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. «Илан Авто». Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
8: ООО «Илан Авто». Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
9: «Красшина». Большой ассортимент шин, дисков и масел. Цены, пожалуй, ниже, чем на «Вайлдберрис» и «Озон». «Красшина». Партизана Железняка, 36Б.
10: Премьера СТС.
11: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
12: Ты у меня ствол украл.
11: Молчи давай.
10: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
13: 25-26 сентября. Самая жаркая вечеринка этой осени. День рождения бара, но это не точно. На сцене «Сикупуа», «Куба»,

0: вечер горячих латиноамериканских ритмов и хитов всех времен. Вход свободный. Кубинский вокалист и музыкант, исполнитель мировых хитов Сику Пуа. 25-26 сентября в баре, но это не точно. Молокова 21. 18+.
1: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Один плюс один.
1: У нас тут опять всю воду растащили, которую мы приносим со склада для того, чтобы, ну, те, кто гости приходили, пили ее. И вот осталась одна бутылка воды, вот там вот стояла, одна и коробка. Одна в коробке стояла. Я думаю, ну, допью ее. Вот сейчас ее взял, и я понял, почему она там одна стояла. На, вот, попробуй открыть ее. Да.
2: Такую решили крышку сделать?
1: Я через кофту попробовал, что-то кофта испортилась, по-моему.
3: Ух ты, не открывается.
1: Так я тебе и говорю. Да, в том-то и дело, даже через футболку не получилось. Может, они ее специально приклеили, типа, и они потом посмотрят камеры и будут ржать, да.
2: Может быть, тебе дырочку сделаешь просто и будешь так...
1: Я так и сделаю.
2: Вот так.
1: За зажигалкой. А, и, ну, хочется же все равно добить это, попробовать. Открыть. Есть какие-то среди нас, допустим, там Григор Клегангаран или кто-нибудь, или какой-нибудь суперсильный человек. Михаил Кокляев, может. Ну, она не открывается буквально. А как? Ну, банку я еще могу открыть, но эту я не могу.
2: И что делать?
1: Я не знаю, пить-то хочется. Есть какая-то шила у тебя? А вдруг они клеем туда накапали, если они ее реально приклеили?
2: Не идти же до кухни, до кулера. Я не знаю даже, что...
1: Ну да.
2: Ну все получается.
1: Блин, когда может зубами выгрызать.
2: Не, ну надо ножом подрезать это колечко сначала и попробовать. Вот у нас реальные проблемы, ребят. Что там у вас происходит? Я не знаю, все мелочь.
1: Не, она не открывается. Вот, на, еще раз попробуй. Ну, я ее, конечно, там разболтал. Все. Может, у тебя получится.
2: Пока не откроем никакого эфира. Сейчас шторой, погоди,
1: попробуй. Давай, попробуй шторой.
2: Шторой получится.
1: Нифига он там обмотал, блин. Там, а ты вниз головой.
2: А. Не, не получи. Да сейчас над ножом.
1: Видишь, какая-то, блин, я теперь понял, почему Эви ее не стала пить. Но только по этой причине.
2: Но новую коробку все равно не принесли за
1: склада. Потому что она не открывается, только по этой причине они не стали ее пить, блин.
2: Так.
1: О, я такую историю классную расскажу. Пишут, надо подкачаться, ребята. Вот, даже Валера уже, который ходит иногда к нам в офис, который мультик рисует, Красногорский парк, уже даже он задается вопросом, вот в чате пишет, куда вода девается, там целый ящик стоял.
2: Ну, видимо, какой-то пожар, микропожар здесь.
1: Думаешь,
2: там, в open space.
1: Трубы горели какие-то,
2: или
1: да?
2: Или кого-то трубы горели, я не знаю. Для чего еще вода нужна?
1: Пишет Белоручки, да вы зря недооцениваете, давайте, вот силачи, адрес знаете, приезжайте. Вы недооцениваете почему-то нашу силу, если что, мы спортсмены. Во-первых. Во-вторых, два здоровых мужика. Кирилл вообще 2 метра ростом. Он к холодильнику подходил.
2: Это ничего не значит.
1: Но все равно какая-то у тебя рычаг большой.
2: Давайте, да, кто вот откроет эту бутылку, потом целый час киша будем ставить.
1: Да, приходите.
2: Фух, хорошо, что они не откроют.
1: Да, конечно, не откроют. Никто не откроет.

0: Сезон самокатов завершается потихонечку. Я вчера последний разочек прокатнулся. Что-то уже холодно, в морду все дует холодным этим самым ветром и воздухом. И вот эта статистика в канале по поводу самокатчиков. Там, оказывается, чудовищный вообще рост плохих всяких ситуаций, связанных с самокатами. По сравнению с прошлым годом, в 2026-м почти на 40% выросла в целом аварийность. На 40%. Это, ну, еще чуть-чуть и 50 будет. И
1: а там еще чуть-чуть, еще 55.
0: 3600 человек травмы получили вот за полгода с небольшим. 50 человек даже... Ну,
1: это при том, что так сильно регулироваться
0: 50
1: стало.
0: 50 человек, летальный исход, да. И, ну вот, что отмечают, что 60 с лишним процентов это водители на личных самокатах, вот эти, которые едут 70 километров в час.
1: Потому что там не регулируется.
0: Да, вот эти огромные самокатищи, скоро двигатель внутреннего сгорания уже прикрутят. А с коммерческими самокатами там все в целом более-менее нормально. То есть они как-то едут не так быстро, как те. Так что стоит бояться вот этих вот черных самокатов.
1: Да, для меня показатель всегда вот этой самоката головного мозга был, когда вот коллега на прошлой работе был, у него был самокат. И он... Для чего его купил? Он, значит, на этом самокате доезжал до метро. На метро ехал час с двумя пересадками. Таскал его по переходам, по всем, в руках просто. Чтобы потом от метро... 3 минуты до работы доехать на самокате. Ну, это...
0: Осуждаешь?
1: Было... Такое? Да. Я не то, что не осуждаю, я не понимаю это насколько тебе хочется вообще вот на самокатике ездить.
0: Ну, до метро неохота
1: идти. Он на своем был. Ну, тебе настолько неохота, что ты потом готов этот самокат час по двум переходам на этих эскалаторах везде там таскать по этим... поднимать по лестницам, чтобы потом еще 3 минуты.
0: Ну, а какой выход из этой ситуации? Как, что нас может немножко дисциплинировать?
1: Ноги.
0: Ноги. Ну, видишь, автомобили тоже средства повышенной опасности. И мотоциклы тоже. Да. Но их же не запретить. Но... Также самокаты, они уже часть жизни. Просто надо штрафовать люто, жестко, и все.
1: Смотри, я думаю, что мопеды же в какой-то момент, помнишь, был тоже период, когда мопеды там до 60 кубов, что ли, там двигатель, тоже можно было без этого, без прав ездить и так далее. Ну, приравнять прям самокаты вообще к суперполноценному средству передвижения.
0: Ну да.
1: Чтобы
0: да.
1: тебе надо было права на него получать, вот так.
0: Может быть, да, и чтобы камеры радаров тоже ловили.
1: Или почему мы не можем их отменить просто?
0: Ну, я говорю, как? Ну, от мотоцикла тоже, они вот громкие и опасные. Их же не отменишь, как бы люди сразу, что, я ну, мотобратики вот там почему? Восстанут. Ну, мотобратиков обижать никто не хочет.
1: Да?
0: Да.
1: Ну, а по поводу самокатчиков тут в чем вопрос тогда? Никто не хочет обижать самокатчиков, чё? Я не поверю
0: да там
1: никогда.
0: Много хороших ребят ездят на этих самокатчиках. Аккуратно ездят, вот.
1: Нет.
0: Я, конечно, максимально комично смотрюсь на самокате. Сутулая собака едет. Ну, зато весело. Ну, чуть-чуть аккуратненько, там по дорожкам, специальные дорожки, велодорожки самокатные, не по тротуарам.
1: Ты знаешь, вот выходишь на улицу и думаешь, блин, вообще реально столько велодорожек. Так сейчас по тротуарам начали уже... Тут другой вопрос. Начали по тротуарам ездить вот эти курьеры на этих мини-байках на своих, вот этих электрических.
0: Да.
1: Ты иной раз тоже идешь, на тебя с одной стороны самокатчик летит, с другой стороны курьер на этом велобайке странном каком-то. И ты думаешь, вообще, ребята, а вы в курсе дорогу вот знаете? Дорога. Там вот ездят вот транспортные средства на дороге.
0: Но ты-то вне опасности, ты же не хочешь никуда.
1: Это правда. Это поэтому...
2: Весь день думал только о ней. Скорее бы

0: Реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных автомобиля.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторос».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
10: Новое радио.
11: Так, значит, детская минутка.
12: Что у нас сегодня?
11: Олег, на что бесстрашный человек в этом плане, он все готов поставить, но даже тут он сомневается. Он говорит, вот Дождь написал: «Кирилл, послушайте, решите, вроде забавная песня, а вроде и бред. Песня называется «Гомер Бартов выпустил». Сейчас
12: кого
11: объясню.
12: Еще раз?
11: Очень важная тут предыстория. Сейчас расскажу. Гомер Бартов выпустил. Все, не вдавайся, подруга. Сейчас расскажу. Значит, я посмотрел в интернете. В мае в ТикТоке какой-то чибис сделал клип иишный, где про Симпсонов, где, да, Гомер что-то выпускает из дома много Бартов, и они, да, бегают по Спрингфилду, наводят там суету.
12: Угу.
11: Это завирусилось, стало мемасом, там лям просмотров. Какой-то русский чел уже в августе сделал русскую версию этой песни и клипа.
12: Mm-hmm.
11: Вот. И та оригинал назывался что-то Homer led the чего-то там Bart, что-то. А mm-hmm. это называется Гомер Барта выпустил. То есть, как бы.
12: Почему ты говоришь не Гомер, а Гомер? Там так поется?
11: Ну, Homer, я не знаю, Homer. Короче, серьезная предыстория. Очень, да, все важно было это объяснить, чтобы послушать какую-то чухню на минуту 20. Вот, но это детская минутка. Детям, наверное, такое нравится. Как бы, посмотрите,
12: так и мне нравится.
11: На реакцию своего ребенка. Если понравится, будем чаще ставить. Поехали. В принципе, вы сами по собственной воле слушаете 1 плюс 1, поэтому давайте.
13: Гомер Бартов выпустил.
11: Вот так.
14: Гомер Бартов выпустил.
12: Угу.
13: Он

0: они побежали. Гамер Бартов.
1: Мне понравилось.
2: Ну что ж, веселенько.
1: Мне понравилось.
2: Веселенькая круто. Песня.
1: Я теперь видео, я, чтобы ты понимал, я реально видео тут искал. Но нашел? Я так понял, их много разных. Типа, берут просто этих 3D-модельки Бартов и их пихают во все что угодно. Так что круто, круто. Хорошо, что у нас есть такое творчество. Не только там, где надо думать.
2: Да, там, что-то... где какая-то драма. Там,
1: да, а тут вот Гомер там... Бартов выпустил.
2: И все, все, законченное произведение.
1: Это что-то на уровне Скибиди Туалет, реально, вообще.
2: Гомер Бартов выпустил. Отдыхаем.
1: Да.
2: Ой, а зачем я поставил это? Нет, я это хотел.
1: Вот вы там смеялись, что Скибиди Туалет — это какая-то несерьезная история, а там Мартин Скорсезе экранизировать хотел.
2: Да?
1: Да. Скибиди Туалеты, когда они с камераменами там. Я так и не знаю, чем закончилась эта история.
2: Это новое радио.

0: один плюс один.
1: Расскажу в начале следующего часа крутейшую историю, которая произошла. Я тут столкнулся, значит, с неожиданным хейтом, а конкретно от кого, расскажу чуть попозже. Вот. И еще из прикольного, завтра вообще ультранасыщенный день. Вот четверг такой какой-то, он вообще никуда. То есть у тебя прошлые выходные были давным-давно, ты вроде как-то конец недели, но все равно завтра еще надо работать, поэтому четверг мне не нравится. А вот пятница мне нравится, а завтрашняя тем более, потому что завтра, помимо того, что будут анекдоты, будет еще и легендарное возвращение диджея Валера Destination, а.к.а. диджей Любовь. Так что ждите, может быть, даже будет какой-то подруб на Твиче, и сможете посмотреть, как это происходит.
2: Не, ну четверг — это некая подготовка к пятнице, к бурной, поэтому она на лайтах немножечко этот день проходит.
1: А что? А вот остальные у нас не на лайтах.
2: Не, остальные, прям... ты что, мы вырабатываем там на 150%. Ага. Какое-то музыкальное направление, может, будет обозначено.
1: Направление? Какое направление?
2: Ну, это будет хаус-мьюзик, это будет... рэп.
1: Full House Music.
2: Ну, я пытался построить диалог, дорогие
1: там,
2: друзья.
1: Смотри, будет такое направление, как, я думаю, ну, какая-то музыка будет.
2: Какая-то музыка. Очень плохая музыка.
1: Будет, короче, ну, будет круто, будет...
2: Какие-то ремиксы на популярных российских исполнителей, возможно.
1: Ну, не знаю. Но я думаю, я сегодня даже какое-то минимальное усилие приложу, чтобы это состоялось. Не буду сет подбирать, но, по крайней мере, я попробую оплатить приложение, в котором я это делаю.
2: Это, Максим, это же еще материальные вложения.
1: Ну, конечно.
2: Вы чувствуете, ребят, какие вообще, на какие жертвы идет...
1: Ну, пока что у меня диджейство забирает 600 рублей в месяц, честно говоря. Хотя могло бы нисколько не забирать, а приносить наоборот. Но пока что-то заказов, конечно, нету на диджей-сеты.
2: Не пишут пока еще.
1: Пока не просят поиграть на открытие какого-нибудь модного бутика, пока не было.
2: Ну подожди, такого. Ты сразу модный бутик. Может быть, там какой-нибудь магазин продуктовый там позовут. Знаешь, открытие, когда там с шариками, там вот это все, когда дети там с мамами там
1: но
2: стоят.
1: Ну это надо ехать куда-то будет. Я в Москве такого не видел
2: давно. Ну вот видишь, они из-за этого тебя и не зовут, потому что у тебя много всяких условий.
1: Нет, деталей. Если ехать надо куда-то, там же просто оплатить дорогу и все. Ну и проживание хотя бы не в будке собачьей. Я-то не привереда, я могу и доехать так нормально. Какая-то, если на поезде, ну просто там какое-то можно минимальное выкупить купе.
2: Ясно. Все. А бытовой райдер какой-то есть там?
1: Доместос нужен.
2: Доместос?
1: Ну да.
2: Ну нифига себе, сразу Доместос.
1: Ну, чтобы как-то, я же захочу там как-то, чтобы обеззаразить все по поверхности.
2: А ты Доместосом все, да, обеззаражишь?
1: Да.
2: Когда во времена ковида все антиэтими септиками, Артем на всякий случай Доместосом протирал.
1: Ну,
2: как эти самые, которые веса тягают.
1: Они это протирают?
2: Ну, только там не Доместос. Ну, там, чтобы руки не скользили.
1: Ну, мне, кстати, интересно был всегда вот этот вопрос был интересен, когда вот выходите в зал, получается, и занимаетесь там условно какой-нибудь штукой, которую надо делать вот на скамье. Типа, ложиться там, жим-лежа. Но до тебя встал чел, который, типа, вот потом ее всю залил. Что делать-то вообще? Ну, там же так или иначе все поверхности залиты потнярой.
2: Ну, там же у них полотенчики, они же с полотенчиками все ходят.
1: И что, полотенчиком... вот он потом, и он свой пот вытер полотенцем, которое он пот протирает с других... А оно что, сразу же все стало...
2: Ладно, он своим, ты своим его пот будешь вытирать.
1: Да. И оно стало сразу же не заразным?
2: Ну, носи Доместос тогда с собой.
1: Но только так, если, потому что...
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг, 17 сентября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 15, ночью плюс 10. Ветер западный 3,8 метра в секунду.
4: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010». Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах «Соцветие». Эко-кварталы «Соцветие» – главный ингредиент семейного счастья. «Соцветие».
5: Эко-кварталы. Телефон 215-50-09. Группа строительной компании АРС. ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.ком.рф.
6: Реклама. В
0: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15.
6: Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
7: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
0: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
8: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.

Сегодня в детской минутке мы переносимся в 2002 год. Анастейша, у нее сегодня день рождения, потому что 17 сентября. Женщина с непростой судьбой, которая стала вот практически легендой поп-музыки. Хорошая песня.

0: Это что, вторая песня у Анастейши?
1: Не вторая, четвертая, наверное.
0: Да?
1: Да.
0: Я думал, у нее только Left Outside Alone.
1: Нет, у нее еще...
2: А, ну да, вторая.
1: Да. Да нет.

0: У нее же Second Tired еще у Anastasia. I'm always being Second Tired. Помнишь такое?
1: Нет.
0: Ну, Second Tired. Эх ты. Но ну нет. Ладно. Еще Сармазотти у нее есть.
1: О,
0: и Дефир, это еще прикольно. У нее много.
2: В Красноярске 12.

0: Всем привет, доброе утро, салют! На связи Кирилл Калинин и Райтран, мы тут на базе. Короче, рассказываю историю, которую я хотел рассказать. Я, значит, вчера столкнулся с неожиданным хейтом вообще. Даже не думал, что так, и даже не думал, что в этой соцсети это тоже происходит, и это от этих людей. Короче...
1: Зашел-таки в Одноклассники, походу.
0: Нет, в том-то и дело. Я говорю, вот вам сейчас пенсом учиться надо будет вообще, как Кирилла защищать. Смотрите... Я говорю, то, что вы там, как вы защищаете Кирилла, это настолько капля в море, настолько мизер, минимальный, с которым вот как люди защищают вот этого человека. Я принимаю участие вот в ведущей шоу «Сказки в дуэте», где там зовут известных и не там не только, ну, молодых и взрослых артистов, и там переделывают сказки на новый лад. И выложили тизер, даже еще не выпуск только, а тизер выпуска, где там молодой парень с «Голос дети», девушка тоже молодая. Да, и Алексей Гоман.
1: Так.
0: Алексей Гоман приятнейший тип, кстати, вообще отличный. То есть он...
1: Что ж, сын маминой подруги такой, мне
0: кажется. Я оцениваю, как он реагирует на шутки про себя и отбивает их. И он отлично шутил и сам про себя, и на мои шутки все реагировал отлично. Но с этим не согласились, конечно, его фанатки. Угу. Которые, ну, казалось бы, куда старше, но они, да, раз в два, наверное, старше, чем у Кирилла. Короче, рассказываю. Там этот тизер, видимо, попал в какой-то пул фанаток Алексея Гомана, где ты заходишь, и у нее на странице там миллион фоток Алексея Гомана. Конечно, там накинулись там все шутки на грани оскорбления.
1: Ну, а какие? Ужас. Можешь пример привести? Я имею в виду не комментарий, а шутки в адрес Алексея.
0: Я скажу сейчас, смотри. Ну, конечно, я очень много шутил еще про там схожесть по Панайотовым и с Чумаковым. Ну, допустим, вот многие докопались до приветствия. Говорят, это что за приветствие? Это ужас какой-то. А у меня приветствие там было такое. Я представил вначале парня молодого, девушку, и говорю, и у нас в гостях сегодня должен был быть Алексей Чумаков, но он сказал, извините, ребят, не могу, даю интервью. Потом мы позвонили Панайотову, он сказал, ребят, сейчас не смогу приехать, высокий спрос только вышел на линию. И мы спустились вниз, сказали, подошли в кофейню, сказали, бариста, ну, может быть, ты хотя бы. Он сказал, ну, в принципе, я Алексей Гоман. Ну, вот так вот.
1: Неплохо.
0: Нормально, это я все как-то на ходу вот это вот придумывал. Говорю, вот Алексей Гоман, чтобы вы думали, еще выступал в ДК. Для тех, кто не знает, ДК расшифровывается как Древний Колизей. И в таком духе. И он отбивает, он говорит, да, эти Древние Колизеи только из-за там нас с Чумаком там и существуют. Ну, короче, отбивает вот так нормально. Комментарии я захожу, там жесть. Алексей Гоман — это народный артист. Этой победы не отнять. Про Чумакова и Панайотова не смешно. Разве можно так представлять гостей? И им отвечают, абсолютно согласна. Миллион лайков. Я говорю, я клянусь, я думал, что я вот сижу вот в соцсети, который... Такой час. Но нет, я сижу в соцсети, в которой выложили рилс. Чтобы вы понимали... У одной женщины, которая написала несмешные шутки ведущего, я клянусь, я могу подтвердить это сейчас, вот у меня есть. У нее в профиле фотографии, где она сидит с другими такими же бабушками на лавочке у подъезда. Вот.
1: О, вот это ты попал, конечно. Не, а эти люди, они не умеют, да. У них либо люблю, либо все. Так. Либо ты мой враг навеки.
0: И у нее 7500 публикаций в этой соцсети. Из них мне, чтобы найти ее фотографии, пришлось постараться. Остальные просто фотки Алексея Гомана. Причем, мне это сильно непонятно, максимально. Потому что это люди, которые так или иначе... половину жизни, причем первую половину жизни, может быть, даже чуть больше, которая, ну, соответственно, тебя как личность вообще развивает, прожили в стране, где были самые добрые, самые воспитанные, самые культурные люди. Откуда злоба такая? Они же там же все добрые были, все друг друга уважали. Может быть, там никто на самом деле никого не уважал, просто нельзя было злиться.
1: Нет, они как раз-таки и выросли в этой обстановке взаимоуважения, а тут они вышли вот в интернет-пространство, да. И шок, что кто-то может не там подтрунивать над их кумиром. Все.
0: Но и при этом они сами максимально не уважают. То есть я как-то подтруниваю, а они мне говорят, это что за урод там несчастный? Ну, как так вообще? Откуда в бабушках столько злобы?
1: Да, есть.
0: Я
1: такое.
0: Не понимаю.
1: От бабушек в соцсетях особенно.
0: Да, да, да. И я вот говорю, ребята, вот реально, вот вам есть куда стремиться. Можете заходить там в комментарии под выпуску, который выйдет, я думаю, сегодня там или завтра. Заходить в комментарии к тизеру и, значит, учиться, собственно, на живом примере, как надо
1: Есть такое, да, да. Причем они гораздо токсичнее обычных комментаторов.
0: Максимально
1: они
0: токсичнее.
1: Они вкладывают в это еще некую свою какую-то свою там точку зрения, свою злость, там обиды, агрессию, там да. неустроенность. Если в интернете обычные там люди, они там просто ради спортивного
0: да,
1: интереса.
0: Да, да,
1: просто что-то нахамил кому-то, ушел. И эти прям они принципиально там садятся, что-то пишут.
0: Ну, они потому что, как правило, я понимаю примерно, почему они заходят в интернет, а там картинка этой успешности, от которой, в общем-то, и у прожженных людей иногда крышу сносят. А тут она заходит и видит все вокруг успешные, а она, как, ну, скорее всего, ну, не реализовалась в жизни, и надо вот это вот выплеснуть. Мы в интернете ругаемся просто, чтобы, типа, потроллиться как-то, пообзываться там ради приколдеса. А вот у них прям настоящая вот эта вот животная злоба. Я не понимаю.
1: У тебя задело, ты же полез даже смотреть фотографии, чтобы зацепиться за какие-то,
0: меня,
1: да?
0: Меня задело это только потому, что там даже как-то, типа, какое-то слово «бабушка», оно как-то даже в аккаунте использовалось, типа, в ID аккаунта. И мне стало интересно, кто... Только на один я зашел, только туда. И сразу попал, сразу бинго вытянул. Там бабушка на скамейке с подругами. Говорит, какие шутки отвратительные. Ничего себе, пошути смешнее.
1: Ну давайте уж тогда, чё ж уж... У нас была эта песня хоть раз в 1+1?
0: Не знаю. Но сам Гоман классный парень, да.

И те люди такие: какая же хорошая песня, такая добрая, светлая. И Лешечка наш такой светлый, добрый. Алексей вот работал барменом. Сдохни, сволочь, там, тварь, уродина, вонючая. Чтобы все там прокляты твой весь рот там. Вот она, да, обратная сторона любви.

0: один плюс один.
1: Вот Мэри Гу говорит, там за окном совсем не Калифорния.
2: И хорошо,
1: у тебя за окном Череповец, у тебя за окном Пермь, у тебя за окном Новосибирск, конечно, замечательный, Воронеж.
2: Зачем нам эта Калифорния? Она нам не надо. У нас своих мест
1: своих
2: столько.
1: Других вон роллов навалом, тем более.
2: Ну, понятно.
1: Ну, ладно уж.
2: Да нет, я...
1: Не, ну, извини меня, но там... Ты вот вчера 2 часа интервью юмориста, ноль. Даже с куф-шуток ноль.
2: Ну, это...
1: Я там приехал.
2: Ну, конечно, это же надо оправдаться, почему ты там уехал, приехал. И вот
1: я этот кусочек пересмотрел, да, про который ты говорил. Я вот уехал, потому что не могу мириться. Но ты же приехал вот туда, где то же самое, как будто бы. Ну, и это... А что?
2: Это другое.
1: Это самое. Давай дальше.
2: Да-да-да. И что он говорил? Это тупиковая ветвь разговора. Вот сделал я, и что?
1: И что, да.
2: И что?
1: А перед аргументом «и что?» все разбивать, ничего не сделать. И чё?
2: То есть, я так понимаю, новый сезон 6 кадров не ждем уже, да?
1: Почему 6 кадров-то?
2: Ой, даешь молодежь.
1: Ну да, скорее всего, не будет его, да. Ну, когда идешь на интервью, ты же представляешь, какие там вопросы тебе будут задавать? Зачем тогда идти?
2: Скорее всего, только такие.
1: Так подготовься, я не знаю. Ну ладно, короче.
2: Не знаю, никто там не отвечал по рофлу вообще никогда.
1: Никогда, я говорю, с такими деловыми лицами там сидите.
2: Да.
1: Вот я там, творчество.
2: Поэтому
1: творчество.
2: Я все эти интервью и не смотрел.
1: Поэтому вот один плюс один, слушайте, всегда Жогова, чушь собачья, 4 с кайф вообще, супер.
2: Сегодня Международный день кантри-музыки.
1: Где твое банджо?
2: Такой намек на Country Roads, Take Me Home.
1: А почему у нас только это петь? Там столько кантри-треков, миллионы.
2: Да, но они все, тем не менее, какие-то сложные для понимания.
1: Oh, my ex is living in Texas.
2: Да-да-да.
1: Обязательно банджо.
2: Ну, так это можно вот тогда Пэкмана этого поставить, или как это, Мистер Пиклз.
1: Мистер Пиклз?
2: Ну, как ты называл его из этого?
1: Этого?
2: Из Тома Джерри.
1: Ой, забыл.
2: Да-да-да.
1: Дядюшка Пекос.
2: А, ну вот. Это что же кантри получается?
1: А что, давайте сейчас послушаем. Конечно, почему? Дядюшка, ты пока там с темой, наверное, разбираешься.
2: Да, я разбираюсь пока еще.
1: Дядюшка Пекос. Сейчас, ребята, сейчас будет. Сейчас, 5 секунд.
2: Давай.
1: За окном совсем не Калифорния. И хорошо, и не нужно нам она вообще.
2: Ну а?
1: А это еще что?
2: Это мы кусочек мультика просто смотрим.
1: У него струна порвалась, народ.
3: У тебя есть гитарные струны?
2: А если он там сейчас матюкнется?
1: Том и Джерри никогда.
2: Откуда ты знаешь?
1: Все, он порвал струну, пошел у Джерри отрывать ус. А Джерри спит. Все, у нас... Поехали дальше петь. Врезались, естественно, в стену, пока бежали.
3: Спасибо, приятель. Не без струн никуда.
1: Ты пиши тему, не отвлекайся.
2: Мамультик, да? Как я могу отвлекаться?
1: Я вам отвечаю, Артем писал тему, занимался скучными делами, а тут мультик идет, сидит, телефон в руке и палит в этом.
2: Во-первых, как я могу заниматься работой, когда мультик идет, во-первых. А во-вторых, попробуй сконцентрироваться, когда у тебя... Попробуй что-то серьезное.
1: Где вы еще мультики по радио посмотрите, только у нас. Поехали дальше.

0: Там у него опять порвалась струна. Мне, конечно, смотреть мультик без изображения, это, я думаю, очень странно. Ладно, тогда на паузу уйдем. Ага. Артем не может сосредоточиться.
1: Я написал три слова только. Здорово, ребята, короче, вот все, что я написал.
0: Давай публикую, что об этом поговорим.
1: Все, опубликовал.
0: Не, подождите, у нас нет.
1: Я реально это выложил. Здорово, ребята,
0: ну и
1: короче.
0: Нормально. Сейчас, 5 секунд, сейчас, подождите. Так.
2: Утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио. Реклама. Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Красшина». Большой ассортимент шин, дисков и масел. Цены, пожалуй, ниже, чем на «Вайлдберрис» и «Озон». «Красшина». Свердловская, 2Е. Просторные квартиры для счастливой семьи. В лесном мини-районе «Витапарк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир. От 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205 15 15. Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263 88 33.

0: один плюс один.
1: Так, ну есть тема дня сегодня, она даже с интерактивом определенным. Небольшой интертеймент будет для вас, можно будет повеселиться и собрать какое-то количество лайков для себя там на ваши, ну вот конкретно что расскажет сейчас уважаемый.
2: Спасибо большое. Тема дня такая. Сегодня вот у нас коллега Вадим Данилин иногда проводит конкурсы там на самого красивого работника газовой службы, или самая красивая 65-летняя бухгалтерша, или самые красивые руки и...
1: Руки вот...
2: Или самые красивые руки токаря, или самые красивые усы у слушательниц. Ну, короче, я вот подумал, а почему бы нам не провести

0: И такой же конкурс, только на самую красивую квартиру.
1: Ну да. Я объяснил, почему дальше.
0: Скидывайте фотки ваших комнат, а другие будут ставить лайки, потому что, ну вот тут институт похода в гости сходит на нет, и как можно будет еще похвастаться своей югославской стенкой или чехословацкой кухней, или югославской подругой бабушки. Короче, оцениваем сегодня ваши хаты. Ну, а, собственно, если вы будете звонить, то просто опишите, вот, что для вас важно в вашей квартире там, и все такое.
1: Ну вот, самая красивая квартира. Будем оценивать ваши хаты. А почему нет? Я подумал, что вот я там у себя дома там все наряжаю, там у меня все там эти всякие неоновые там лампы, что-то, куча всякого интерьера крутого, коллекции игрушек, и никто этого никогда не видит, кроме вот меня и моей девушки.
0: Или этот стол, книжку вашу никто не видит, или сервант какой-нибудь, или что там у вас еще?
1: Сервелат.
0: Этот, шведская стенка еще должна быть, знаешь, там.
1: Шведская семья.
0: Ну, это не знает. Как ты уж свой опыт, что ли, рассказываешь?
1: Ну, короче, да, вот скидывайте фотографии там вашей этой, как его, ну, вот где живете, просто показывайте, а вот люди смогут оценить и, ну, конечно, тут рофлы полетели. Да давайте посерьезки попробуем, потому что, ну, интересно же, где вы живете или что?
0: Да не, интересно.
1: Нормальная тема. Что-то так, ну... Не с радостью отреагировали. Вот человек уже скинул фотку своих кубков. Даже с отвалившейся плиткой люблю наш камин, жарим тут рыбку, залипаем на огонь, и у него куча кубков всяких за первое место.
0: Видно первые места. А по какому виду спорта, расскажите? Не, брат, здорово, что я?
1: По готовке рыбы, наверное.
0: Может быть, кто-то там какие-то ходы в дизайне интерьера у вас увидит, там, или там обои клевые.
1: Кстати говоря, вот я часто замечаю, иногда скидывают фотографии, в которых внизу написано, там, знаешь, вот это шоу, вот он Redmi 9i Quad камера. А эта надпись, она не убирается, что ли? Или... Ну, в настройках.
0: Не, по-моему, там где-то должна настраиваться.
1: В настройках она не убирается.
0: Я просто не знаю, как настроить.
1: Да?
0: Это надо, чтобы сын приехал, да настроил.
1: Ну, только тогда ладно. Давайте, ну, а это надо, и он же живет.
0: А как они будут звонить и говорят, вот у меня тут шкаф стоит, да, вот так, типа...
1: Ну, что важно для тебя в квартире? Может быть, вот какое для тебя? Вот важно теплые какие-то тона? Или, может быть, тебе нравится там хай-тек, чтобы все квадратное такое, бело-серое? Или у тебя там все тоже завешено этими РГБ-панелями там у тебя? Ну, вот так вот рассказывайте просто, что там, комфорт или красота?
0: Что для вас важнее?
1: Да. Спасибо.
0: А где мы все слушаем это? Вот какая радиостанция?
1: Новая.
0: Спасибо.
1: Новое радио.
0: Точно.

0: Один плюс один.
1: Ну вот он говорит шторм. Во-первых, что за шторм, когда шторм надо?
2: Да, шторм, да.
1: Да, что за вообще пренебрежение? А во-вторых, 8495-232-1632, звоните, мы сегодня ваши квартиры обсуждаем. Что для вас главное в квартире? Скидывайте фотографии своих квартир к нам в чат, там люди лайкают. И, кстати, иногда скидывают довольно неплохие, интересные. Вот квартирка мне понравилась с черным интерьером, вот где-то, не это... Ну, во-первых, вот прикольная вот эта вот черно-бело-золотой туалет мне понравился.
2: У нее в толчке картины висят.
1: Симпатично.
2: Правда, симпатично. Вот у вас вкус, конечно, бесит.
1: Симпатично.
2: А вот, у девушки, девушка вот шкаф прислала, бирюзовый у нее в прихожей, какой-то с резными дверями, да, с оранжевыми ручками. Вроде по описанию как бы странно, но выглядит здорово. Я вот поставил огонечек, а кто-то какашку поставил.
1: Вот мне еще
2: за
1: понравилось.
2: Забаним нафиг.
1: Я вот думал, что черные стены будут на тебя давить, только наоборот. А тут черные стены прям делают, да, свое вообще круто выглядят. Ну, типа такое... Черно-зеленая.
2: Вот вы черно-зеленый квартирщик. Вот вы сами это все проектировали, придумывали? Или вы так купили? Или вам дизайнер все делал?
1: Или ты забыл, или ты не знал.
2: Да. Тебе думать, Сережа, рано.
1: Короче, симпатичные хаты у некоторых, а у многих наоборот нет.
2: Один хрен кто-то киску скинул. Да что ж ты будешь делать? А нет, мы просто интерьер ваш смотрим сегодня. И выбираем лучшую хату.
1: Да, самую красивую. Победителю самой лучшей хаты мы ничего не подарим.
2: Как и водится, да, в нашей программе, ребят. Так что
1: есть
2: за что побороться.
1: Ну просто респект и уважение.
2: От нашей ручки вымпел, карточка.
1: Да, и похвалим на радио. Вот. Нет, симпатичный.
2: Я залип, да.
1: Симпатичный толкан вот этот, да, тебе тоже нравится?
2: Сейчас. Обожаю свою люстру в туалете. Это Элеонора Игоревна, вот, посмотрите.
1: Угу.
2: Ну, вы маньяк, Элеонора Игоревна, конечно. Люстра в туалете. У меня такой люстры в жизни не было, даже в зале никогда.
1: Да, такая люстра, как из музея.
2: Из этой чаши для ёршика, мне кажется, можно шампанское пить вообще спокойно. Красиво.
1: Ну, приедь, попей. Как Бибис.
2: Ну, дебилизм. Сейчас, после паузы.
1: А вот наоборот, видишь, бежевая квартира, вот это вот, как бежевая мамочка.
2: Для бежевой мамочки, да, там идеально. Все, после паузы начнем с вами разговаривать уже. По-серьезному, понятно? Разговор будет серьезный с вами про хаты.
0: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь Т.
6: В этом весь ты. Т.

0: товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
7: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
8: Да никаких.
7: А вы переведите за ПВТБ одним кликом?
8: Перевожу.
7: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
8: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
7: Еще не перевели за ПВТБ? Тогда мы идем к вам.
9: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
10: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
13: Новое радио. Один плюс один.
14: Калинин и Райтраун.
15: Погнали, 8495-232-1632, вот это все, звоните, там рассказывайте, чем вы гордитесь в своей хате, или вы вообще туда не, ну, стыдно людей привезти, там даже бомжа там стыдно.
16: Да, самое привезти. Страшное, конечно, когда тебе к себе домой не хочется, это просто ужас вообще, прикинь. Реально.
15: Ну ладно,
16: тебе
15: что-то
16: не хочется
15: купишь
16: домой.
15: Ты рано или поздно свою квартиру хорошую обставишь ее, как тебе нравится. Там,
16: не, мне и в этой нравится.
15: Так, а чего вы не звоните? Может, потому что я телефон не включил? Из-за этого? Отмазы?
16: Это не причина.
15: Галимые отмазы. Кто
16: да,
15: захочет,
16: кому надо,
15: как
16: тот,
15: хочет.
16: Кому
15: за...
16: надо, тот найдет способ. Кому не
15: конечно.
16: Надо, найдет отмазку.
15: Значит, не хотели так звонить.
16: Ага.
15: Не можем дозвониться, потому что телефон выключен. Знаем мы это.
16: Олег скинул квартиру Хованского. Вот эту вот. Я ждал, что ее кто-нибудь пришлет, и не думал, что это сделает Олег.
15: Здравствуйте.
16: Алло.
17: Здравствуйте, мужчины.
15: Здравствуйте.
16: Здравствуйте, мужчины. Рассказывайте, пожалуйста, у вас есть дом?
17: Есть дом, есть квартира.
16: Квартира. Рассказывайте, вам нравится в вашей квартире?
17: Обожаю свою квартиру.
15: Ну, давайте, нет, да. Я как знаток, значит, по метражу сколько там комнат, какой метраж?
17: 74 квадрата, 3 комнаты.
15: Ни хрена себе.
16: 74 квадрата.
15: Это прям нормалечек. А я... какой город?
16: Да, да.
17: Пермь.
16: Угу. Я, кстати, посчитал на днях свою спальню, только я не знаю, сколько как в квадратах посчитать. Короче, она мне надо было заказать этот... эту ленту, чтобы вокруг потолка поклеить. И там получились стороны по 3,5 метра. Это значит, сколько у меня квадратов в спальне?
15: Ну, 3,5 на 3,5, наверное.
16: 12. 12? Подожди, 3,5 на 3,5 надо умножить.
15: Ну, в районе 12, не, он правильно сказал, да, плюс-минус.
16: Ну,
15: да.
16: Это спальня, вот. Значит, угу. А, значит, кухня еще 2 метра на 2. Это значит, у меня где-то 10 квадратных метров.
15: Ну, вот у тебя бабкин ремонт или дизайнерский, или просто нормальный. Что там, рассказывай, какие артефакты есть там, что, точки притяжения в квартире, что?
17: Ремонт свой. Дизайнерский. В стиле минимализма, скажем так.
15: Угу. В стиле минимализма.
17: Да.
15: Так.
16: Стиль минимализма, потому что просто хотел стиль максимализма, но дорого стало, да, поэтому я тоже долгое время, год где-то спал на матрасе, который просто на полу был, знаете, как американский подросток, и тоже называл минимализм.
14: Хотел колонны из слоновой кости, но потом что-то прикинул, да, и решил просто акриловой краской стены покрасить, правильно?
17: Нет, не так. Изначально, как планировалось, так и было сделано.
16: Ага.
17: Просто в том плане, что используются только натуральные фактуры.
16: Да, фактуры.
17: Дерево, камень.
16: Мне кажется, он сейчас краску тебе курил.
14: У тебя натуральное, типа из натурального дерева мебель или что?
17: Дерево все в доме натуральное.
14: Офигеть. Да. Так это же денег много на это. ЛДСПшку купил и нормас, не?
17: Ну, когда руки из того места растут.
14: А, у него руки. Нет, таким что, бы я как гордился
16: тоже. Насколько у тебя растут руки из того места? Ты покупаешь просто, типа, дуб.
14: Так ты мебель сам сделал, да? Давай, хвастайся.
17: Да, получается, ну, вот как вот были, по крайней мере, модные кровати, левитирующие, да?
14: Левитирующие.
17: Да, так. Угу. Так.
14: И ты такой сделал?
17: Вот. Я прямо сварил, да, такую.
14: То есть она от пола вот на каком-то расстоянии, и ножек нет?
17: Ножка есть, в середине одна.
14: Но ее не видно.
16: У меня сейчас тоже денег на еду не было, я сварить кровать хотел, думал уже хотя бы, чтобы...
14: Ну ты очень крутой, прикинь, парящая хата, все дела.
16: Молодец.
14: Еще эту парящую кровать нужно подсветить РГБ-лентой.
16: Конечно.
14: Артем бы так и сделал, и я бы так и сделал.
16: Иначе нет смысла. Но с другой стороны, из минусов я пробовал что-то похожее сделать у себя, и это плохая идея оказалась, потому что тебе сразу все пылинки, любой минимальный мусор на полу сразу же видно.
14: Это так же, как подсвечивающийся плинтус. Это пипец. Ты вроде симпатично, но ты в аду живешь.
16: Ну, так это вот все, как на этом пылесосе на Dyson, полу. Там же светит вперед вот этим лазером.
14: И думаешь, ты какой вот... же я бомжар.
16: Абсолютно, поэтому нет. Подсвечивать
14: не делай подсветку, ну ее нафиг. Ну круто, прикинь, все сам сделал. 75 квадратов. Вообще полуупакованный пацан.
16: Вон, девчонки, берите на заметку. Давай еще кого-нибудь.
14: У него такое ощущение, что у него там семья полная, чаша. Ты что, такого мужика с руками оторвать надо?
16: Ну, оно же
14: громкую даже связь не навсегда. Вырубай, пожалуйста.
16: Алло.
18: Алло.
16: Привет, как тебя зовут, откуда ты? И дом называй
18: привет,
16: свой,
18: привет.
16: А улица дом.
14: Улица дом, этаж, да. Код домофона.
16: Квартира.
14: Пожалуйста.
18: А, город Киров, меня зовут Данил. Да. На самом деле, я очень рад, что я вам дозвонился, я даже не... Ну, я сейчас через пост ГАИ поеду, блин, наверное, придется отключиться.
14: Не-не-не, настоящий один плюс одиновец, он идет к проблемам, смотрит в глаза. Ты что, не вздумай отключаться? Тебя в бан сразу, алло, сколько раз было? Вот помню.

0: Помнишь, да, случай, когда чувака остановили, и он разговаривал с конечно. Инспектором и с нами одновременно. Ну,
1: потому что любовь какая-то, уважение присутствует.
0: Отключусь я.
1: Да, фига. Давай, нет, принципиально.
0: Давай, подъезжай принципиально к инспектору, сейчас побазарим с ним.
1: Не, я не буду.
0: Скажем, что ты бухал.
1: Давай ты тогда.
2: На самом деле в этой однушке живем, ребенком, с женой снимаем. Шокирующую информацию.
0: Нет, наоборот, слушай, ты чё?
1: Ну, тяжело же в однушке с женой, с
0: как-то
1: ребенком.
0: Ты нам больше нравишься, чем чувак с руками, который да. там левитирующую кровать
1: а
0: сварил.
1: А как вот уединиться? Это только на дальнике, если посидеть подольше, и все.
2: Ну да, только такой выход. Либо куда сходить вечером.
1: Подожди, а если вот ты в компик захочешь поиграть, это ж кто-то сзади пялится вот на это, смотрит как-то там...
2: Ну, обычно в компике я играю, когда это, типа, ребенок спит уже.
0: А сколько метров квартира у вас однушка?
1: 10.
2: Ой, я не где-то, ну, около 30 где-то.
0: Ну, слушай, такая маленькая.
1: И вы снимаете ее?
2: Да.
1: За сколько?
2: А можно я громкую связь поставлю, потому что я прямо сейчас через...
1: Ну, ладно,
0: да,
1: ладно,
0: хорошо.
1: И ты, за, да? ты вроде сказал, за 15, да, снимаешь?
0: Сейчас, подожди, он переключится, он там волнуется, ты что? Встреча автомобилиста да, с инспектором всегда страшно.
1: За 15?
2: 15 тысяч в месяц, да, 15 в месяц платим.
1: Подожди, ну а двушка сколько бы в Кирове стоила? Ну 20, ну доплатишь 5 тысяч-то.
2: Ну, типа я сейчас ипотеку взял еще, и за ипотеку плачу, и за эту плачу, за съемную.
0: Молодец, молодец.
1: Ну, ты же понимаешь, что ну ты сам виноват, получается.
0: Нет, все правильно. Давай, расскажи, а платеж по ипотеке какой? Сколько вот уходит на жилье за съем и за ипотеку?
2: Тридцатка, ипотека семейная, 700 квартир.
1: Тридцатка, ипотека.
0: Да, все, разонравился ты нам. 37 тысяч на две хаты тратит человек.
1: Офигеть. На две.
2: Нет, ну плюс 15 еще за съем. То есть почти полтинник.
0: А, я думал, подожди.
1: Нет, 30 тысяч за это и 15 там.
0: 30-15, все.
1: Ну, то есть он за две платит, как я вот за одну там.
0: Даже меньше
1: он платит. Да, и он еще, она одна из них ему останется потом. Ладно, да, ты зря, наверное, громкую переключил.
0: Зря ты это сказал,
1: зря старался. Давай тогда какую-нибудь песню такую, чтобы пока это...
0: Да?
1: Ну, в себя
0: немножко пить. Пережить, да?
1: Угу.
0: Ну, ладно, сейчас что-нибудь придумаем.
1: Давай, давай.
0: Так, где, господи, какие тут песни? Ладно, что-то на грустном ушли. Все, молодец, парень, все тянет семью, работает, играет еще в игрушки. Давай, удачи тебе. Это новое радио.
3: Приснись.

0: вы сами все. Вы сами все.
1: Ну, не может быть, что он Мерседес эту кровать сам купил. Нет,
2: нет, ты не на ту фотку нажал. У чувака белье постельное с этим, с брабусом, с геликом.
1: Не может быть, что сам.
0: Мощно, реально, блин, класс. Это больничная палата, мне кажется.
1: Да не, ну тут видишь, в основном что делает, создает такое? Черно-белые тона, и все. И это уже смотрится премиально и дорого.
0: Или графит вот.
1: Я поэтому, честно говоря, не понимаю тех людей, которые там прям светло-бежевые какие-то тона раскрашивают, потому что это, ну, может быть, это как-то успокаивающе, но вот черно-белое выглядит сильно стильнее.
0: Ну, может быть. Не, в бежевом приятно находиться, да, там глаз отдыхает как бы. Отдельно стоящая ванна и около манна.
1: Не, у меня когда своя будет, у меня также все будет. Просто сейчас мне нет смысла этим заниматься.
0: А, это он что, свою парящую эту, что ли, скинул?
1: Угу, походу, да.
0: Евгений.
1: Да. Ну, ну как, если это так, тогда отмена, потому что что там за батарея?
0: Да
1: вот
0: тут просто вот шторы не повешены там еще. Это из-за штор такое. Кот в офиге вообще
1: ходит. Мне кажется, это не он, это другая какая-то.
0: Тоже как будто классную кровать в больничную эту самую палату вопнули. Так, все с вами понятно. Эстеты, блин.
1: Ну, кстати, реально, а что вот вам мешает, допустим, если у вас своя квартира, есть. Вот у меня нет своей квартиры, поэтому я там сильно не разгоняюсь в декоре какой-то съемной квартиры, потому что все равно это потом снимать, менять. А если у вас своя есть, что вам мешает,
0: мешает
1: просто
0: круто сделать?
1: Круто сделать, да.
0: Ну, там много накладывается всяких деталей. Ну, у некоторых нет такого чувства вкуса безупречного там.
1: Ну, найдите человечка, человечек, допустим, мне дайте денег.
0: Человечек стоит денежков. Ага. Проект надо сделать, чтобы это все там он закупал. Я не знаю, ну, это, короче, бабло.
1: То есть люди делают ремонт, и получается просто чуть лучше, чем было. Не прям кардинально другое.
0: Обновляют, да, там, стены просто, там, не знаю, может
1: да,
0: быть, там...
1: не прям совсем. То есть вы год там сверлите стены, а потом приходишь в квартиру, и она такая же, просто чуть-чуть другая.
0: Ну...
1: не так, чтобы кардинально все, потому что мы понимание, если постоянно сверление какое-то происходит, там все, там стены ломают просто. А по факту нет. И в чем приколдес тогда?
0: Сложная тема. Я не закончил ремонт еще. Уже два года практически.
1: И что ты там два года делаешь?
0: Ну вот опять сейчас балкон, никак. Пока ждем этого чибиса, который придет, отделку сделает балкона. Mm-hmm. Потом у него отпуск. Потом выяснилось, что балкон течет. Потом ждали мастеров, которые приедут, заделают швы балконные. Mm-hmm. Пришли, заделали, через неделю опять дождь, опять потекло.
1: Так он же течет вниз. Ну и ладно.
0: Не, он еще внутрь течет. А-а-а. Внутрь. Да, короче, вот это все
1: перетягивается. Помазал герметиком, да и ладно.
0: Да, блин, там люди приезжали, обрабатывали, все равно протекает. И бесит да? Нафиг. И не...
1: вообще.
0: Ладно, все.
3: Утреннее шоу 1+1 на новом радио.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в четверг, 17 сентября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 15, ночью плюс 10. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
3: Реклама.
5: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.

0: Красноярск, Ульяновский, 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Сань, ты видел, что на дорогах-то творится?
3: Чего?
2: Да что не машина, то какой-то неизвестный китаец.
4: А я заказал машину из Японии. Ломаться нечем, авто неубиваемое. Да и обслуживание простое. Хочешь так же? Сделай заявку на сайте Тачки.РФ.
5: Предложение не является публичной офертой. Рекламодатель является посредником, в том числе, но не ограничиваясь. Поиск и подбор на аукционах по продаже автомобилей, способствование приобретению автомобилей, бывших в употреблении.
6: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
7: Красшина. Большой ассортимент шин, дисков и масел. Цены, пожалуй, ниже, чем на Wildberries и Озон. Красшина. Телевизорные 3/5.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
9: Слушай.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун.
2: Сегодня утром ехал на работу, слушал новое радио, шоу «Один плюс один», вот такое вот шоу. Вот такое классное. И да не спрашивайте, чё? Почему я ехал на работу и слушал шоу «Один плюс один». Так бывает.
3: А где ты работаешь?
2: На шоу «Один плюс один».
3: Ух ты, как совпало.
2: Так бывает. Кирилл сказал, поздравляю вас с тем, что эта неделя так быстро летит. А вообще не быстро.
3: Быстро. Четверг уже.
2: И чего? Не пятница же, и даже не вечер пятницы.
3: Да сейчас тык-мык-тык-пык, и все, и пятничка тебе, конечно.
2: Ну, не знаю, я-то уже как будто бы мне и пятницу надо уже, вот сейчас прям желательно.
3: Ну, тебе вынь да поможешь, извини меня, а ты поработаешь.
2: Хочется, ну, потому что сегодня еще днем поспать надо будет, потом еще вечером поспать, утром проснуться, идти на работу, потом поспать, и вот только тогда пятница. Это три раза поспать еще, минимум. А я, может быть, еще где-нибудь захочу прикорнуть. В таксишке или нет-нет, где-нибудь после сна еще полчаса поваляться.
3: Я вчера попробовал модное молодежное направление, как пытаться лечь в 10 вечера. Ну, прикольно.
2: Да,
3: в целом, да, есть какие-то плюсы, да.
2: И ты все равно не бодрый.
3: Конечно,
2: смотри,
3: нет.
2: А я тогда спал час вообще, я такой бодрый был.
3: Да, потому что режим агонии у организма, это мы проходили уже. Вот я в 10 уснул, пока то все, пока то все, и в 23.05 где-то более-менее откинулся. Но
2: и по что ты уснул? Я просто нарвался...
3: Под интервью этого Чибиса.
2: Потому что мне стали попадаться видео, которые прямо называются «Интересные факты для сна» или вот такие вот. И там типа человек полтора часа рассказывает какие-то интересные факты, которые на самом деле не такие интересные. И полтора часа так томным голосом он это рассказывает. И вот оно изначально как бы для сна придумано. Но я все равно, видите, я все равно где-то вот я пытался под такое спать. Первые полчаса я все равно смотрю вот. Я не могу оторваться, я смотрю,
3: а
2: потому
3: какие там
2: что...
3: какие интересные факты?
2: Ну, какие-то, знаешь, какие-то там такие вещи, которых ты не знал, вот, допустим. Я уж не запомнил ничего. Просто ты вот в моменте смотришь и думаешь, блин, прикольно, интересно, надо рассказать.
3: Длится 30 минут.
2: Ну, не настолько попсовые, там какие-то, ты чё, там какие-то вот такие вот интересные. Так что, ребята, я максимально готовлюсь к приглашению от «Что, где, когда», ну, готов собрать команду, реально. У нас уже есть Кирилл вот.
3: Да какой я тупой, нет, чё.
2: Я вот сейчас пересматриваю какие-то выпуски, и я обратил внимание на то, что команды, где сидят вот магистры, какие-то профессионалы, взрослые игроки, они не орут. Им вот минуту эту дали, и они просто спокойненько обсуждают. А потом показывают молодые команды, где только этот свист, они сразу... Так, так, так, ну смотрите, вот у него там
3: еще.
2: на обоих.
3: Ответь еще, что?
2: Смотрите, кстати,
3: что?
2: А почему может быть это быть, оса, да, оса, действительно... она, у нее же крылья.
3: Обращал внимание так на это.
2: И да. Молодые просто там, друг, что-то сидит шепотом, там говорит, так, ребята. А эти просто орут, там не перекричать никого. А потом они еще говорят, господин ведущий, можно взять помощь клуба. И начинается X2, вот этот вот ор. Так, так, там, смотрите, там, короче, вот это вот, значит, начинается там вот это, я вообще не понимаю, как.
3: Все какие-то еще вопросы там какие-то странные ведущего. Господин Друзь, вы были в Ялте?
2: Да.
3: Нет, господин ведущий, или там, да. И дальше. Антонина Петровна Тартышная из Липецка интересуется совсем просто про все
2: другое. Но я надеюсь, когда мы пойдем играть «Что, где, когда», господин ведущий, он скажет вот так вот. Господин Райтраун, я скажу, да, господин, вот так,
3: да.
2: Это как друзья, вот так
3: морщить
2: вверх,
3: можно,
2: вот вверх
3: нужно,
2: смотрит,
3: да.
2: Морщится, и вот так зубы, я говорю, да, господин ведущий, он скажет, вы играли когда-нибудь в СРСО, я скажу, вы знаете.
3: Вопрос снят телезрителем.
2: Да, и показывают вот так вот криво снятую какую-то вот так вот на
3: бок. В 1833 году Петр Пе, вот это все.
2: Да. Так что все, гоу, реально, ждем приглашения. Спасибо большое, пожалуйста, до свидания.
3: Жалко, что нас не пригласят никогда.
2: Это из минусов. Но вдруг, а
3: да
2: кто
3: мы
2: знает?
3: Свое ЧГК сделаем.
2: Там надо платить роялти.
3: А, все, тогда нет.

0: конечно, два вопроса я в последнее время себе ставлю. Куда пропал Маклемор, который вот эту песню спел, и почему людям перестали вырезать аппендициты? Где вообще они? Раньше
1: да нет, это просто не повод для поста в соцсетях. Так-то все там вырезают.
0: Нормально. Раньше всегда. Мне аппендицит вырезали. Я что-то такого человека последний раз вообще не видел. Наверное, там упростили как-то сильно.
1: Ну, да, там это как-то, если быстро, на ранних стадиях, то там быстренько госпитализировали, вырезали, уж пошел домой.
0: И отпустили. Не надо неделю лежать теперь.
1: Ну, да.
0: А тебе вырезали?
1: Ну, конечно.
0: Да? Мне нет. Так, я не могу без этой песни уже теперь. Все, ребят, сами.

0: плюс один ньюс. Что ты хотел сказать?
1: Да про Рому Зверя. Давай. Про то, что он на другом выступлении своем как будто бы оправдался немножечко за тот как будто бы срыв на предыдущем концерте. Там предыстория такая, что он выступал на бесплатном концерте, там стояла молодежь, снимал на эти самые телефоны, все как обычно. И он говорит, вот вы же понимаете, я тоже вот хожу на концерты, я тоже фанат там других коллективов, там снимаю иногда, ну чуть-чуть сниму, дальше смотрю. Говорит, вы телефоном загораживаетесь, типа отгораживаетесь от нас, от артистов, мы не получаем энергетики, энергии не получаем.
0: А он пробовал сказать «извините»?
1: Ну, как будто бы... Не, во-первых...
0: Как будто бы нет.
1: А ты пробовал сказать «извините»?
0: Ну, если так жестко,
1: но
0: то...
1: В глазах видно, что есть некое сожаление от того, что произошло. Вот. Но... В глазах мне так показалось, сожаление. Он как будто бы в таком извиняющемся режиме.
0: Я понимаю,
1: режиме.
0: Но этого недостаточно. Ну, если людей, я в глазах, которые... сожалею, надо ртом еще про... Потому что то, что он до этого произнес, было вполне себе ртом, не глазами.
1: Да, ну там прям срыв был, конечно. Хорошо, что не в микрофон он это сказал.
0: Спасибо большое.
1: А то дети бы пополнили свой запас словарный. Хотя они, я уверен, и сами могут научить многому. Ну давай, что произошло в мире, в России?
0: Смотрите, такая история. Москвичу чуть не отрезали самое дорогое из-за того, что оно, значит, долго слишком было в рабочем состоянии. Объясняю. Всему виной, значит, тем, что он увлекся фармой для бодибилдинга. Вот. 38-летний бодибилдер давно сидит на гормональных препаратах, из-за чего у него начались проблемы с либидо. Ну, соответственно, так или иначе, сталкивался с этим, я думаю, почти каждый. Перед свиданием он решил закинуться. Короче, он 6 таблеток выпил для, ну, того, чтобы...
1: Ну, понятно.
0: Да. Ну, да не половинку одной,
1: а или 6 там не целую, а 6, немножечко да. 6 таблеток.
0: Немножко 6.
1: Ну так, чтобы вот наверняка.
0: Наверняка, да, чтобы не опозориться. И было все нормально, пока, значит, вот кровь не прилила и не перестала вообще назад.
1: Отливать.
0: Вот. Отливать, да. И в итоге, значит, ну, там он вообще в шаге был там от того, чтобы потерять. Ну и вот, как можно 6 выпить, ты типа, и ты, он и так бодибилдер, который еще на гормональных сидит, они-то, понятно, там с таблетками тяжело контролируются у них вещи, но, блин, какое-то минимальное это же понимание должно быть 6, у тебя там такая нагрузка на сердце, потому что, я насколько понимаю, этот препарат изначально был создан не для того, чтобы вот это вот происходило с тобой, а для того, чтобы как-то там для сердечно-сосудистой системы, просто вот это оказалось такая приятная побочка, которую потом возвели уже в действие.
1: 6 таблеток. Тут голова болит, половиночку, думаю, цитрамона выпью, не целую, чтобы не навредить себе. Это 6 таблеток. А вот 6. Не стоит, как это, я подписан на женщину, которая истории скорой помощи рассказывает, практикующий врач, вот на Скорике работает. Она говорит, я работаю давно, я никогда не перестану удивляться тому, что люди творят вообще. То есть я уже, у меня столько было случаев, но каждый новый, иной раз, бывает, что вот эти все истории, она постоянно, когда...
0: На что-то упал.
1: Не дай бог, там, ребенок чуть ли не умирает. И реально приходим, открывается дверь, там белоснежная квартира, там ковры и все. И говорят, снимите обувь, наденьте бахилы и прочее. А им по технике безопасности, короче, по инструкции бахилы запрещено надевать. И начинается вот конфликт. У тебя то ли ребенку плохо, то ли ты за квартиру переживаешь. Вообще, короче, такой мрак.
0: Все, ладно.
1: Правда, я не понял, почему бахилы нельзя врачам надевать по инструкции.
0: Потому что тебе надо быстро заходить.
1: Видимо. Ну да, наверное.
0: Бахилы же, она же еще имеет свойство не надеваться до конца или слезать, или что-нибудь еще. У меня вот эти вот все мои огромные ботинки, если мне надо куда-то идти в больницу в какую-то, для меня это ужас, потому что ни одни бахилы на них не натягиваются.
1: И у меня не налезать на мои лыжи.
0: Ну вот.
1: Стоишь там, у тебя рвется все.
0: Вот. Такая новость. Симулятор родов установили на фестивале молодежи в Екатеринбурге. Блин, жалко, я не в ЕКБ. Я бы сходил, потому что тут буквально к пацану подключили какие-то вот эти вот штуки к животу. Любой желающий может сесть в кресло, подключиться к аппарату и испытать ощущения, имитирующие родовые схватки. Особенной популярностью аттракцион пользуется у парней, ну, вам понятное дело, вряд ли женщина какая-то такая. Первый раз рожала, было прикольно, хочу еще раз. Просто, но не родить, а просто испытать. А девушки в комментариях уже требуют поставить такой в каждом городе. И вот тут ему подключили... Он так начал прям дышать непроизвольно, орать там. Захотелось вбежать в это помещение и закричать. У него преждевременное сохранять невозможно. Отошли воду. Началась родильная деятельность. Мариночка, что с ней? Рожает она. Так, такая новость, смотрите еще.
1: Я бы с удовольствием испытал бы эти ощущения.
0: Да, ради интереса.
1: А там как, какие-то микротоки бьют?
0: Ну, я не
1: по
0: знаю,
1: животу.
0: Я думаю, да, как-то там сокращается у тебя и начинает вот это вот. Ну, кстати говоря, вот хорошо физику учил в школе. У меня девушка купила этот, короче, знаешь, есть, короче, какие-то электрические чистилки, какие-то там лица. Ну, короче, вот так вот ты, типа, к лицу прислоняешь, а там какие-то микротоки. И я говорю, я не буду себе водить, давай води мне, ну, поводи сама мне вот этой штукой по лицу.
1: Она тебе по лицу поводила
0: да,
1: штукой,
0: поводила,
1: да?
0: Да, поводила этой штукой. И она водит и говорит, что-то не работает. Говорит, возьми ты. Я беру в руку, у меня работает. Она говорит, не понимаю,
1: что я говорю. Ты не то взял в руку, она говорит.
0: Нет, я то вполне взял. Я говорю, смотри, типа, сейчас будет фокус. И я просто, типа, беру ее за другую руку своей рукой, и эта штука начинает работать. Ну, цепь замкнулась, понял?
1: Ого, вот это да, ничего себе. Когда ну, учил физику в школе, ничего не кажется чудом.
0: Физика пригодилась.
1: Если какой-нибудь штукой надо поводить по лицу, ты меня проси, я всегда рядом, как бы.
0: А микротоки будут?
1: Ну, это уж там по ситуации. Что еще произошло, интересно?
0: Произошло вот что. 18-летний геймер попал в реанимацию после ежедневного употребления энергетиков. У него едва не отказали почки. Короче, ну, геймеры часто так или иначе балуются энергетиками, потому что надо же играть всю ночь, а как это делать? Ну и вот, и он стабильно выпивал по несколько банок в день, и одним днем просто без сознания, там, короче, ну, жестко, не острый нефрит. 12 дней он там лежал. И, но, и еще вот про видеоигры. Тут написали, что видеоигры омолаживают мозг. Ученые выяснили, что в когнитивных тестах геймеры показывают результат, будто они на 14 лет моложе. В отличие от тех, кто не играет. Вот смотри, вот ты не играешь в игры?
1: Нет.
0: А я играю в игры постоянно. Смотри, я вообще ребенок еще. Я моложе. Давай смотри, на скорость с тобой сыграем какие-то... О, вот ты любишь, допустим, игры, где все карточки перевернуты, и тебе надо по две одинаковые найти, и ты их...

0: проходить, потому что пройдешь очень хорошо, они такие, ну, шиз, скорее всего. Пройдешь очень плохо, и они такие, ну, шиз, скорее всего. И ты, типа, осознанно чуть-чуть делаешь хуже, чем мог бы. Вот так. Понял? Все, уходим на рекламу. Спасибо большое. До свидания, до завтра. Как обычно, завтра с 7 до 11.
1: От создателя нового

0: главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
4: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
3: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
5: Мой сын никуда не поедет от меня.
3: На телеканале Ю.
6: Для зрителей старше 16 лет.
7: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
8: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
11: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Наследник не готовит к экзаменам. Наследник готовит к жизни.
14: Вы думаете, мы слишком юные для того, чтобы разбираться в бизнес-моделях, финансовых стратегиях? Нет, мы делаем это уже лучше многих взрослых. Наследник – это самый быстрый путь к лучшей версии себя.
13: Все современные навыки для вашего ребенка, чтобы сформировать его успешное будущее. Деловой образовательный клуб «Наследник». Мира 86. Наследник124.ру.
15: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
16: Дядьково. Легендарная мебель, проверенная временем. Новый салон в Красноярске. В честь открытия щедрые скидки до 80%. Только до конца сентября. Успейте выбрать лучшее. Ждем вас в торговом комплексе «Командор». Улица 78-й добровольческой бригады, дом 12, третий этаж.
17: 25-26 сентября. Самая жаркая вечеринка этой осени. День рождения бара, но это не точно. На сцене Сикупуа, Куба. Вечер горячих латиноамериканских ритмов и хитов всех времен. Вход свободный. Кубинский вокалист и музыкант, исполнитель мировых хитов Сикупуа. 25-26 сентября. В баре, но это не точно. Молокова, 21. 18+.
18: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Вот я уже несколько раз ставил песню Токсис и Дора «Знак», и среди, ну, в том числе взрослого поколения нет отклика на эту песню, потому что, ну, это им незнакомая музыка, которая не близкая сердцу. Я подумал, надо как-то сделать эту песню понятнее для взрослых людей, потому что текст-то там нормальный, просто подача и сама аранжировка, ну, вот, не вызывает у них никакого вот восторга в этом плане. Поэтому я чуть-чуть переделал и... сделал, чтобы вот вам было, ну, попроще оценить крутость вообще этой песни. Вот, пожалуйста.
1: Наконец-то приятные, знакомые,
0: ну, конечно,
1: сердцу мотивы зазвучали.

0: испортилось.
1: А ты дальше не репетировал, только начало репетировал.
0: Да, сложный какой-то. Это ж я что?
2: Вот это.
1: И я уже здоровый лоб. Да-да-да-да, dancing in the club. Большой стол, коридор. Снимай себе.

0: Они обещали колледж, я пошел с тобою в вуз.
1: Модуляция.
0: Ведь я уверен, что где-то в параллели
2: найду тебя, дуру.
0: И у нас будет лав. Тобою я болею, всем сердцем я болею.
2: Я надеюсь, что у нас будет с тобой брак.
3: Киса, подай мне знак.
1: Подай мне знак.

0: Почему у меня не легло? Потому что в шансоне они по 6 строчек кладут, а не по 8. Типа они 4 поют и второй раз повторяют 2 последние. А я сразу дальше пошел, из-за этого я не попал.
1: А мотни наверх текст, пожалуйста. Там что, в тексте песни... Вот пониже. А вот это вот. Я надеюсь, то, что у нас будет брак. Ну, ёпарасоте. Ну все. Даже уже в тексте.
0: А что такое?
1: Надеюсь, то, что. Ну, блин.
2: Бесите, зумеры. Да ну, хорош то, что говорить. Ну, правда, давайте. Это же так просто.
0: Вот ты когда бомбишь так на зумеров, ты от них одобрения ждешь?
1: Я по-доброму. Да нет, я просто...
0: Они такие скажут, ну, вот это вот, да, молодец.
1: Ну, хорош. Скорее. Если ты зумер, вообще же не значит, что надо плевать на родной язык. Да я душна.
0: Ну, смотри,
1: да,
0: ну, просто тут еще и ты, когда тексты пишешь, ну, тебе этого не понять. Там, получается, да, ты же какие-то слова вставляешь для того, чтобы у тебя просто строчка дополнилась.
1: Это слабость твоя тогда.
0: Почему слабость?
1: Текстовика. Если ты какую-то фразу вставляешь, чтобы размер заполнить.
0: В смысле, наоборот?
1: Ты сделай так, чтобы у тебя все слова были красивые, литературные на самом месте. А вот эти то, что...
0: И ты какими-то, у тебя есть определенные связующие слова, матные слова иногда это происходит, иногда просто какие-то...
1: Ну, давай поменяем, уберем то, что отсюда. И я надеюсь... Что с тобою будет брак, например.
0: Ну и у тебя уже полстрочки остается
1: тобой
0: без слов.
1: Тобой болею, всем сердцем болею. И я надеюсь, то, что у нас будет... Не, оставляйте, нормально.
0: Конечно. Я надеюсь, что у нас будет с тобой брак. Это уже как по-шансонски звучит. Я надеюсь, что у нас будет с тобой брак.
1: Поменяй слово «надеюсь» тогда, чтобы меньше слогов там было. На то, что чтобы было.
0: На какое слово?
1: И я надеюсь на наш с тобой брак, ну что-нибудь такое.
0: Ну это мечтаю, видишь, опять по-шансонски.
1: И я мечтаю, что с тобой будет брак. Но то что, это хреновая тема.
0: Ну оно звучит, я мечтаю, что у нас будет с тобой брак.
1: Ну неправильно, это не по-русски, что ты оправдываешь?
0: Почему не по-русски?
1: Ну потому что неправильно.
0: Любое слово, написанное русскими буквами, автоматически является русским словом.
1: Я надеюсь на,
0: мясо, просто,
1: на что-то,
0: колесо.
1: А не на то что. Через плешто что.
0: Вот он это написал, и потом на деньги от этой песни пошел, купил себе 10
1: квартир.
0: Так
1: я не к нему, просто говорю, к зумерам, чуть-чуть внимания. Ну, это слово «паразит». В наше время было как бы. Вот
0: в наше время? Ничего ты. Да нет, да пусть, да то, что нормальное слово, сейчас это все используют, а что такого?
1: У нас тоже были слова «паразит». Я говорю, как бы еще что-то было. Мы все время через слово «как бы» вставляли. Потом «типа» появилось, потом «то, что». Обратил внимание, просто маленькое заострил на этом.
0: Наругался на зумеров.
1: Да не наругался, просто хочу сделать наш мир лучше.
0: Ну и все.
1: Если вот в моей речи что-то неправильно, а тут у меня полно слов паразитов, вы мне тоже напишите, чтобы сделать ее симпатичней. Я все-таки радиоведущий.
0: Когда вам надо будет приложение банка установить на телефон, зумеры от вас отвернутся и посмотрим тогда.
1: Да я не наезжаю зумеры, я их обожаю, они лучшие вообще. Я все время хвалю их на всех углах.
0: Спасибо.
1: Наоборот, засираю свое поколение.
0: Спасибо большое.
1: Да ты-то какой зумер? 33 года, блин.
0: 33
1: года. Возраст Христа. То есть ты хочешь сказать, что, извини меня, Иисус Христос зумер был?
0: Почему? Время другое просто. Сейчас стареют
1: сейчас
0: позже намного.
1: Да?
0: Сейчас намного позже стареют. Ты посмотри, раньше 30 лет, это у тебя уже-то там уже вообще...
1: Ну вот у моего деда в 30 лет уже было 67 детей, да?
0: Ну, конечно. И сейчас 30 лет, ты еще такой, да куда я еще молодой? Там Resident Evil новый мне надо играть. Так, все, ставим какую-то песню. Допустим, вот как тебе песня... Токсис и Дора, знак.
1: Хорошая, но мне там одна деталь не нравится.
0: Не нравится?
1: А так,
0: какая конкретно? Причем там столько, до чего можно было докопаться, типа вот это вот. Я уже здоровый лоб, да-да, dancing in the club.
1: Это круто, это прекол.
0: Да?
1: Dancing in the club.
0: Тогда вот такое вот. Они обещали колледж, я пошел бы с тобой в вуз.
1: Вот, между прочим, скуфовская вполне себе старческая строчка. Колледж, вуз. Это ну, как, да. Сереж, ты после школы куда идешь? В колледж или
0: колледж,
1: в вуз?
0: Да. Обожаю людей, которые говорили колледж. Они настолько не хотели говорить шарага.
1: Я вот застал этот ПТУ. Перелом, когда вот шара, потом бац, колледж.
0: Да.
1: Это год 2000-2001 примерно.
0: Ну, вот я тоже как раз. Нет, это еще в конце нулевых было. Уже да? Тоже все ПТУ, колледж, вот как, это вот разделение.
1: Какой-нибудь
0: было.
1: Там был этот кулинарный этот техникум, он все, сервиса и дизайна.
0: Да,
1: там,
0: колледж, что-то. Сервис, да.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу, это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Что делать, если лев снова влюбился в овечку? Культовая вампирская сага «Сумерки» возвращается на большие экраны. В кино с 17 сентября.
2: 18+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: включен. Срок акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
3: Новое радио.

0: и Рейтрау.
1: Короче, вчера ситуация такая произошла. Выхожу на улицу вечером. Вечером выхожу на улицу, ну там что-то мусор выкинуть. Подбегают два парня, такие говорят: «Ты с какого района?» Я говорю: «Вот отсюда, вот со Строгино, Крылатска». Ну а они говорят: «Я не понял, ты вообще кто по жизни?» Я говорю: «По жизни я, ну, ровный парень, ну, человек». Они говорят: «Чем дышишь?» А я ему говорю:
2: «Я дышу тобой».
3: И начинаешь танцевать,
1: да.
3: Вот так. И они к тебе присоединяются и тоже начинают танцевать.
1: Да, и мы снимаем клип,
3: да, как NSYNC.
2: Никто другой.
1: Ну вот, такая ситуация.
3: В детстве все время спрашивали, с какого ты района, и с какого бы ты ни сказал, все равно получал в жбан.
1: Ну, так, а
3: думаю, а зачем вы спрашиваете?
1: Поэтому надо рандомные было называть имена какие-то. Механю знаешь? И они такие, типа...
3: Они говорили: «Какого он Механю?»
1: И это не работало, да?
3: Ничего не работало.
1: А что-то работало? Были же какие-то понятия? Я помню, типа, если ты с девчонкой идешь, то тебя нельзя трогать.
3: Ну, я не знаю, мне не было девчонки.
1: Да? Я помню, раньше такое было. То есть даже если ты идешь вот ночью по какому-то ультраопасному району, но с девчонкой, то тебе вас нельзя трогать.
3: У этих людей не было кодекса чести, насколько я знаю.
1: Да?
3: Да, ну те, которые меня окружали.
1: А какие-то понятия же у них там, есть какие-то понятия?
3: По
1: там.
3: Понятиям все жили, да.
1: Но понятия эти, понятия размытые в целом.
3: Что-то там...
1: Они под ситуацию подстраивались.
3: Что-то такое я слышал: впрягаться можно, за девчонку нельзя впрягаться, впрягаться можно что-то за жену, что-то. Какая хрень, господи.
1: Ну так и любви достойна только мать, это тогда же все и придумано было
3: все
1: в целом-то.
3: Оттуда, да, это.
1: Так я и так даже думаю, вот у нас и все эти цитаты рождались, потому что у нас и песни такие были, вот эти вот: «Я дышу тобой». Эти цитаты же тоже: «Я написал твое имя на сигарете, но не для того, чтобы его скурить, а для того, чтобы дышать тобой». И демотиватор вот этот, вот черная рамка вот эта вот. Реально, как мы раньше в таком кринже существовали. Сейчас вот это вообще даже странно смотреть. И я рад, что у меня все старые соцсети удалились, потому что я, конечно, умер бы там от кринжа. Я пытался вас... В 2000, по-моему, 16 году я создал новую страницу ВКонтакте, старую удалил, а она, оказывается, через полгода удалилась, типа, насовсем вообще с концами. И все мои фотографии школьные, все сгинуло в тартарары, и слава богу, потому что я не хочу туда заходить, потому что это вы бы читали там такие же посты примерно, как у Егора Крида вот на стене. Ну, не настолько, конечно, но примерно. Вот это вот вы меня
3: было.
1: Все предали, и это
3: было
1: я.
3: Было
1: вот,
3: такое, да.
1: Вот вам трек про вас.
3: Поссорился с девочкой, аватарку надо поменять.
1: Ну, конечно.
3: У меня была такая аватарка, где один мужик грустный сидит на рельсах.
1: А, ну, конечно. И ты ее ставил постоянно, только вы помирились потом опять.
3: Да, конечно.
1: И это всегда работало почему-то.
3: Какие-то многозначительные статусы поставить, которые только ты понимаешь, чтобы ты, типа, так загадочная личность.
1: Сразу в активном поиске поставить или это. Все сложно, статус. Придумывать вот эти истории. Да я там, со мной девочка подошла, познакомилась, у меня все нормально сейчас.
3: Что там у тебя сложно в 15 лет? Что там сложно? Мама этот блок питания отобрала, сложно у него.
1: Ну, кстати говоря, все равно, вот я вспоминаю иногда свои молодеческие проблемы, они же часто кажутся барахлом,
3: это,
1: а тогда это...
3: Конечно.
1: Так, часто, честно говоря, и кажутся барахлом, которые у меня и во взрослой жизни проблемы там были год назад. Как будто бы любые проблемы, которые были тогда, кажутся барахлом. Но в тот момент это же тебе кажется прям вообще верхом всего.
3: Единственная проблема — это здоровье, вот, и жизнь, и все.
1: Но это в вашем возрасте.
3: Ну, наверное, да.
1: В детстве у тебя, видишь, еще почему ты бурно реагируешь на такие все вопросы, потому что так или иначе они у тебя первые там разы в жизни происходят, и ты не знаешь просто, как действовать. И у тебя психика не развившаяся еще до конца, и поэтому все так бурно воспринимается. Поэтому я молодых, когда вижу, как они там убиваются из-за чего-то, я сам помню прекрасно, как мне надо было, когда меня там бросили вот так, как в фильме, по холодильнику вот так на жопу съехать и заплакать. Это мне надо было.
3: Рэп еще включить грустный.
1: Конечно.
3: Ну а как ты сейчас молодежи скажешь: не переживайте, это все фигня. Они же все равно будут переживать. Поэтому переживайте свое, потом поймете, что это все было чушь собачья.
1: Конечно.
3: Но только лет через 15.
1: Так что реально, да, забейте просто и все. Зачильтесь. Поиграйте в компик там, я не знаю.
3: Купите чипсы там.
1: Да. И все, и нормально. Вот я сейчас обращаю внимание, сейчас настолько больше возможностей как-то себя отвлечь. Я помню, раньше как у нас было. Я вот сейчас прохожу мимо кофейни, в которой я кофе покупаю. А кофе там 300 рублей стоит, я хочу сказать. И там столик, и сидят школьники после школы, и они сидят все, и у каждого свой стакан кофе. У нас как было? Мы приходили, кофейня была «Чайников» называлась в Питере, и мы покупали, приходили туда, блин, восьмером вообще, или еще больше, покупали один чайник чая на всех, сидели там часов 16, потом просили подлить кипяток еще, потому что это было бесплатно, и может два раза было попить, и еще сидели часов 80 там. А сейчас у них у всех свой кофе.
3: Откуда деньги только?
1: Реально, откуда бабки? Тебе типа дали 300 рублей, и ты пошел на эти деньги, купил кофе? Офигеть! Мне дали сейчас 300 рублей, я бы такой, ну, я бы, ну, как бы, я бы не пошел кофе купить. Сосиски какие-нибудь. Или там, я не знаю, арбузик. Но кофе... Просто, ты прикинь, ты, у тебя вот есть 300, ты отдал 300, попил кофе, и у тебя нет ничего.
3: Ужас, не дай бог.
1: Ну нет, это, конечно, не про современных детей. И вот у меня вопрос, сколько им сейчас денег дают вообще на день? Косарь? Мне косарь не дают.
3: А это уже тема отдельная, может, для пятничного эфира.
1: Да, поговорим обязательно.
3: Сколько вы детям своим даете в долг?
1: В долг. Я тебе больше скажу, сейчас многие родители, я думаю, детей занимают, а там же даже звонил кто-то, так говорил, что так что... У них бабки есть уже с самого детства. Все, на паузу уйдем на небольшую и до свидания. Потом уже там, ну, короче, часик и до свидания.
0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10. Завтра в пятницу, 18 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 14. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду.
4: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010». Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в экокварталах «Соцветие». Экокварталы «Соцветие» – главный ингредиент семейного счастья. «Соцветие».
5: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании АРС. ООО «Специализированный заброшек» ДСК 2010. Проектная декларация наш.дом.рф.
4: Реклама.
6: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
7: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и не грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
8: Время все расставило по своим местам. И те, кто считал, что брендовые часы – это дорого, ошибались. Доказано дисконт-центром «Сибтайм». Огромный ассортимент часов от классических до спортивных моделей беспрецедентно выгодно. Дисконт-центр «Сибтайм» на Мира 98. Пожалуй, лучшие часы для вас на привлекательных условиях.
9: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: «Крас-шина». Большой ассортимент шин, дисков и масел. Цены, пожалуй, ниже, чем на «Вайлдберрис» и «Озон». «Крас-шина». Шахтеров 66/5.
11: Новое. Новое. На новом.
12: «Принимай меня».
11: Клава Кока и Джонни. «Журавли».

0: Кирилл, знаешь, кстати, что завтра будет?
1: Что?
0: Завтра часы переводят на зимнее время.
1: Да ты че?
0: Угу.
1: Спасибо.
0: Сказал бы я 20 лет назад. Помните, часы переводили вообще? Как так-то?

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун.
2: Здорово, ребята, это «Один плюс один», тут Кирилл и Райтраун. Mm-hmm. Хочу рассказать вам одну историю, значит. Значит, начались эти события практически с моего, так сказать, рождения. Да нет, я другую хотел. Вот насколько тяжело быть рэпером. Я с этим сталкиваюсь периодически, потому что, ну, когда ты рэпер, тебе же надо какие-то вот, типа, носить там браслеты какие-то, ну, цепи, кольца какие-то, да, цацки. И я люблю, у меня есть много там всяких колец больших, не вот такие просто там, как обручальные, а большие всякие кольца. Но их абсолютно невозможно носить, потому что ты надеваешь это кольцо, ну, как правило, оно не одно, а, ну, 4-5 их штук где-то там на пальце, на много пальцев. И у тебя там чуть-чуть, знаешь, ты отечешь в течение дня, и они тебе становятся малы. То есть ты по-прежнему их можешь снять, но тебе уже сильно неудобно, и оно сдавливает не так, как маленькое колечко, а оно прям на себя внимание перетягивает, когда у тебя все пальцы в этих кольцах. И это проблема большая, потому что ты приходишь на какие-нибудь съемки в этих кольцах, и потом оно тебя все бесит постоянно.
3: Кольцо сужается у Артема, короче, на съемках, да, разных всяких.
2: Вот именно.
3: Часто у тебя отекают руки?
2: Ну, они в течение дня у тебя же меняется состояние, там вода приходит, уходит, от этого зависит. Пальцы, собственно говоря, тоже толще, тоньше становятся. И вот это сильно бесит. Поэтому я не понимаю людей, которые носят, типа, вот эти перстни бесконечно вообще, типа, долго, всегда. Ну, как у тебя там, не, оно тебе не мешает вообще, реально?
3: Так, а может, не носить тогда?
2: А как это так? Ну, как это так?
3: Ну вот я не ношу.
2: Так ты и не рэпер.
3: А, да, точно. Вот бардом хорошо, свитер натянул, все, уже бард. А тут надо что-то обвешаться. Это же еще, вот, если
2: видишь,
3: на вокзал приходишь, все снимать нужно на этих, на рамках.
2: Не надо.
3: Не надо?
2: А свитер, если ты наденешь водолазку, а у нее будет сильно давить. Вот,
3: но он кыляется, да, как говорится.
2: И давить на шею. У меня есть кофта с высоким воротом. А это не водолазка, а просто ворот высокий. И она прям давит, мне хочется ее вот так вот оттягивать.
3: Ну, если ты бард, то ты как бы годы тренировок, у тебя уже кожа огрубела, это нормально, да? Носишь свитер, да.
2: Кстати, по поводу вот снимать в аэропорту, это действительно не надо, но какой-то браслет у меня есть, который просят даже не снять, а расстегнуть, просто чтобы проверить, что там, типа, не скрытое лезвие. Знаешь, вот такие вот есть браслеты, ты его раскрываешь, а у тебя там лезвие. И вот я им показываю, что это не лезвие, то есть это просто браслет. А так ничего не надо, просто проходишь с этими кольцами весь. Ну, и они сразу видят, что зашел серьезный человек, какой-то селеба, наверное. Зашел через эконом вместе со всеми.
3: Ты когда-нибудь летал в бизнесе?
2: Ни разу. Да я особо-то в жизни, ну, летал... Нет, я летал-то много, но в бизнесе нет. А ты летал,
3: я,
2: да?
3: Тоже никогда не
2: ни
3: летал.
2: Ни разу не летал?
3: И вот эти истории никогда не происходили. Типа, ну, нам что-то там мест не было, нам меня попросил, нам пересадили в бизнес. Никогда. Ага. Если я не зарегистрируюсь заранее на рейс, я буду сидеть между двумя мужиками в пуховиках посередине у толчка.
2: Как правило. Я, кстати, недавно узнал лайфхак, что вроде как-то в первые там какие-то минуты после начала регистрации в интернете, ну, также обычно ты платишь за места, которые выбираешь, а в первые какие-то минуты вроде как это бесплатно. Но это, наверное, не у всех авиакомпаний. Просто я увидел в интернете, это написали. Так, ладно. А, еще интересный факт, как работает All Inclusive, почему там бухло бесплатное. Там же как получается, ты приезжаешь... И как вам, вот вам, наверное, это странным покажется, но больше людей не пьют в отпуске, чем пьют.
3: Да, ну.
2: Да, вам это, наверное, не тяжело будет.
3: Это про инклюзив в Египте, типа, такие?
2: Ну, в целом, когда вот, типа, полностью бесплатное бухло там, и как так получается. А оказывается, это большая часть людей, она не пьет на самом деле. То есть пьет, вот прям набухивается с утра там до вечера, эти коктейли пьют бесплатные. Это вообще минимальная часть людей, которые приезжают. А суть в том, то, что этот алкоголь, он заложен в билеты на путевку для всех. И то есть получается, я вот приезжаю на курорт, я не пью, но я заплатил уже за то, что там сидит вот эта компания бухих, то есть они за мой счет в том числе пьют. Там так это работает. Да, то есть
3: спасибо заложено, вам большое за это, ребят.
2: Заложено там для всех.
3: Но там еще алкоголь такой. Шмред лейбл там у них, знаешь, какие, да? Там вискари, да.
2: Ну это ты, наверное, в такие отели просто ездил.
3: Может быть. Там какой-то джин похожий на бифитер, но не он. Ну, осуждение это... такое осуждение, максимальное, да, ребят, вообще
2: без здоровья
3: просто
2: вредить. Я почему про рэп-то начал? Мы просто потом переключились, опять это СДВГ. Про рэп я хотел что-то из Гуфа поставить. И из Гуфа же не все можно поставить по понятным причинам.
4: Я вот поставил один раз, да, из Гуфа.
2: Да, а я вот тут трек вот со СТ вспомнил, по-другому называется. Там и Гуф приличный вполне, и Саша СТ вообще еще в прайме находится, а это аж 2008 год. Вот, представляешь, как вот тяжело. Последний раз человек в прайме был 17 лет назад. А потом что?
4: Как я.
2: Новое радио.

0: И этот мир будет таким, каким я счел.
1: А я всегда видел это.
0: Ну, кстати, бесплатные бэки абсолютно. Я вам больше скажу, и у Гуфа, и у Саши СТ есть специальные люди, которым они платят за то, что они выходят на сцену и делают бэки. У Саши СТ это МС Мось, большой привет тебе. У Гуфа Мафон долгое время из Тандем Фаундейшн. Сейчас не знаю, но всегда был на бэках, так что тоже большой привет. И... А тут бесплатно абсолютно.

0: реально что-то стал меньше лакоста, да? Я прям с удовольствием послушал эту песню.
1: Да, я перезвоню.
2: В какой-то момент пропало все абсолютно, но давайте опять возрождать, ставить Коста Лакоста, Лего вообще, ну, круто. Надо вспоминать. А сегодня мы обсуждаем такую вещь. Ваши квартиры, ваши хаты. Смотрим с радостью на фотографии ваших квартир, и хороших, и не очень. И там люди даже ставят лайки и завидуют вам. И либо наоборот радуются, что у них лучше условия, чем у вас. 8495-232-1632. Звоните, рассказывайте, что у вас в квартире, что для вас важное, в каких вы цветах там оформляли, сами все делали или звали человека, который может как-то там хотя бы сочетать черное с белым для того, чтобы обои покрасить. Звоните. Какие все-таки, я вот вам скажу, у большинства людей уродские обои. Почему так? Ну, уже же тысячу раз все выяснили, что если просто стены покрасить в какой-то там один цвет нормальный, это будет выглядеть здорово. Зачем вы покупаете обои с этими вензелями какими-то?
0: Такое представление о прекрасном. Я Артема в этом плане поддерживаю, тоже не понимаю института вот этих вензельных обоев цветастых, как будто это из прошлого.
2: Конечно.
0: Уже. Раньше было модно. Раньше обои это индикатор твоей успешности, да. Как и хрусталь.
2: Какие-то с кактусами обои. Вы че вообще? Вы где живете?
0: Вот людям кайфово нравится. Может, да? Кто-то еще и эти ковры вешает на стеночки.
2: Приходишь, там обои эти с вензелями, миллион этих, как его, магнитиков на холодильнике.
0: Мне кажется, это люди старшего поколения вешают обои, да, со всякими штуками, там, с серебристыми вот этими узорами какими-то.
2: Да. Которые еще там этот бедный строитель должен это все встык в картинку попасть, это... постараться вообще. И они потом бегают, трясутся вокруг этих обоев. Не пачкай это, не моющиеся обои. Звоните, рассказывайте, как у вас. Алло, привет. Алло.
3: Алло, алло.
2: Привет, как тебя зовут?
3: Привет, меня зовут Дима, я из Щелково.
2: Дима из Щелково. Ну скажи по-честному, у тебя уродские обои, объективно, вот оцени их или нормальные?
3: Да у меня вообще их нет.
2: Нету обоев, красиво. Просто газеты.
0: Не, покрашено просто.
2: Покрашено. А почему раньше на газеты клеили обои?
0: Так, я так понимаю, что лучше держались обои, да? Не отклеивались, да.
2: У тебя покрашено?
3: Да, на газетах можно было почитать что-то.
2: Ага. Ну все, понял тогда.
4: Помимо
2: рассказывал.
4: Того, что они лучше держались, это еще и выравнивание стен в некоторых случаях.
2: А-а-а. Шпаклевки раньше, не было,
0: раньше,
2: видимо.
0: Все стены газеты... кривые, перекривые были, да.
3: А после обоев, что ли, надо... Ой, после газеты надо было обои клеить, что ли?
2: А ты просто газеты оставлял.
0: Господи, первая шутка от слушателя.
2: Молодец,
0: в этом сезоне. Спасибо тебе.
2: Есть вот у этих людей, у которых есть чувство, как будто бы это... Он думает, что у него есть чувство прекрасного. Вот эти вот, знаешь, диваны под газету сделанные. Вот эти вот с этого Ингланд, там вот
0: это
2: эти газеты.
0: Это кафе обычный.
4: Я на таком спал.
2: Я тоже одно время на съемной хате на таком спал, но я, конечно, сразу его постелил.
0: Ты сидишь на диване с газетами, и стол такой, там написано кофе.
2: Блин,
0: кофе.
2: Слушай,
0: и я сейчас... чашки кофе, знаешь, коричневатые.
2: Я сейчас подумал, вроде бы у меня сейчас на квартире, на которой я живу, такой диван. Но я почему про это...
0: Но это другое.
2: Это другое. Я почему про это сразу забыл, потому что я его сразу же застелил. Сверху. Но да, диваны, конечно, тоже в какой-то момент сильно далеко улетели.
0: Ну, старик, у тебя хотя бы своя квартира.
2: Да.
3: Нет, у меня съемная квартира, к сожалению.
2: А почему к сожалению? Да нормально, ничего не к сожалению. Все миллионеры живут в съемных квартирах, вообще забей.
0: Только не говори, что ты после развода свою квартиру жене оставил.
3: Ой, нет, ни в коем случае.
2: Просто
3: не оставил,
2: я нищеброд.
3: Ты не разводился.
2: Не разводился.
0: Ну и хорошо.
2: Ни в коем случае я перед разводом просто предусмотрительно на мать переписал эту квартиру и все. И не надо было делить. Так было?
3: И матери ничего не оставил. Да вообще, ага. В принципе, никому ничего не планирую оставлять.
0: Грустно
2: как-то. А пусть сами крутятся вообще. Я вот тоже не понимаю. Я вот крутился всю жизнь, потом мои дети в этой квартире живут, блин. А им какая мотивация к жизни?
0: Да.
3: Ну, дочке бы, конечно, хотелось бы что-то оставить, потому что, говорят, это экономия времени, экономия, ну, помочь.
2: Экономия это, времени дочери.
3: Можно. Ну, экономия в плане жизни потом, то есть, и не придется платить ипотеку.
0: А почему у тебя голос грустный? Я переживаю. Что-то случилось?
3: Да я еду просто на работу и вот не знаю, радоваться ли мне, грустить.
0: На любимую работу? Что за работа у тебя? Можешь рассказать?
3: Работу в РЖД.
2: Конечно.
0: Интересно, а чем ты там занимаешься?
3: Не могу сказать.
0: Не можешь, да?
2: Не может.
0: Эх, жаль.
2: Ну, он ходит
3: сказать,
2: молоточком и стучит по
3: сказать,
2: колесам.
3: Любимый или не любимый.
0: А, чем ты занимаешься в РЖД?
3: Мы занимаемся погрузкой-разгрузкой вагонов, то есть мы грузы доставляем.
2: Я тоже после школы вагоны разгружал, меня спрашивали, где работаешь. Я говорил, вы же в РЖД.
0: Слушай, а у вас последнее. А есть же такая фишка, можно машину в вагон запихать и отвезти ее в другой город, правда?
3: Да, можно хоть ракету.
2: Я еще ни разу не видел, я ехал в плацкарте как-то, и машина вот так боком стояла, я не мог пройти там.
0: А сколько это стоит? Вот машину, допустим, из Москвы в Питер перевезти. Сколько? 1100, 200, 500? Интересно.
3: Не знаешь? Ну, я могу оставить контакты, договоримся.
0: Ну, давай, да, визиточками обменяемся тогда, брякну на недельки. Хорошо?
2: А тебе прям надо, да?
0: Да хочу в Питер на тачке, но не хочу ехать. Не хочу, что там заправок мало.
2: Поэтому ты сядешь в тачку, а тачку в поезд.
0: Да.
2: Ну, а что, я не думаю, что это сложно. Понятное дело, там и тачки и на паромах переправляют. То есть я не думаю, что это сложно, и не думаю, что это сильно дорого, иначе бы тогда никто этим не занимался.
0: Мне кажется, 1200 должно стоить.
1: А почему так дорого? Твою тачку, вагон целый, она займет весь вагон.
0: А там могли бы люди ехать.
2: Ну, 1200, да не, ну нет? Там же...
0: Кто знает, кто пробовал?
2: Я думаю, 1050, может, максимум. Алло, привет.
0: Здравствуйте.
2: Алло.
5: Алло, здравствуйте, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Как тем более, зовут? Тачка может в Столыпинском вагоне
5: ехать. Не знаю, тему что обсуждать.
0: А не важно, абсолютно ничего, это не важно. Как вас зовут, можно узнать? Угадаем. Как звать величать, старичок?
5: Павел.
0: Пашка, Пашка, откуда
5: Павел.
0: Ты?
5: Павел. Город Мелинки.
2: Какой?
5: Мелинки, это Владимирская область.
2: А, и что там, таксуешь?
5: Да, таксую.
2: В пределах города своего, или ты выезжаешь за куда-то?
5: Да, да.
2: И сколько у вас там поездка города. Стоит? 10 рублей?
5: 200.
2: 200? Но это в любую точку.
5: Да ну нет, если недалеко, если подальше, можно и 300 взять.
2: 300 себе. Даже? Ничего себе. И мы тут в Москве еще хотим, чтобы у нас дешевле стоило.

0: Конечно. Так что дорого, чё бы. Так что можешь садиться и ехать. Реально дешевле, мне кажется, тачку и вот так и поехать. Потому что, смотри, так тебе надо будет за бенз платить, да. либо за билет на поезд. А так ты как бы садишься в тачку, тачку грузишь туда, и тебе не надо ни за бенз платить, ни за билет за поезд.
1: Вообще.
0: Вообще, очень удобно. Такой лайфхак. Когда ехать.
2: Первый отборочный тур конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг» завершен. Присланы более 5000 заявок из 70 городов России и зарубежья. Смотри полуфинал конкурса в прямом эфире нового с 5 по 9 октября. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Подробности на сайте mus.newradio.ru. 18+. Партнер трансляции «ВК-видео». Реклама. Реклама. Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютное детское в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах соцветия. Эко-кварталы соцветия – главный ингредиент семейного счастья.
3: Соцветия. Эко-кварталы. Телефон 215-50-09. Группа строительной компании «Арс» ООО «Специализированный застройщик» ДСК-2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с «Медиасервис». При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И покупайте. Кулаков Павел Александрович, ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
5: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи! Да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
6: «Красс-шина». Большой ассортимент шин, дисков и масел. Цены, пожалуй, ниже, чем на «Wildberries» и «Озон». «Красс-шина». Енисейский тракт 83.
5: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arban, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15 и не забудьте заглянуть на arban.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Вы можете понять по нахождению этой песни в эфире, Нилетто наш ключевой артист, играет каждые 25-30 минут, и тут с этим не поспоришь, потому что у Нилетто все песни классные, реально.

0: Что-то я сейчас вслушался в текст этой песни, которая играла.
1: Зря ты это сделал.
0: Да, я потому что что-то даже залип вот на вот как они весело так говорят. Я твой личный маньяк, я тебя придушу. Вот,
2: Нилетто по-любому крутой артист, харизматичный. Мы с Олегом разговаривали, потому что он качман, во-первых. Да. И реально, я слышал, как он на Ютубе выкладывал свои, как он романс поет. Реально, голос у него классный. Mm-hmm. Качман, весь татухи, да. Там он из ЕКБ.
0: И
2: там
0: братик, он братик.
2: И братик. И при этом... И там-то моя песенка, роднюлька, там пюпюлька, сюсюлька. Прикинь, вот ты бы смог так? Нет, а он нет. Смог. И у него огромное количество фанатов, потому что не побоялся вот это.
0: Молодец, да.
2: Красава.
0: И тем более, сколько раз он участвовал там во всяких песенных конкурсах, и его оттуда, да. Ну, не пропускали дальше, а он потом селфмейт сам все сделал.
2: Песнюлька, роднулька, вообще. Там, любимка, там, да. Картинка.
0: И я вот недавно что-то какой-то
2: клип... И при этом заходит к нам в студию, здорово, и да. Сидит человек-гора, как вот такие плечаки.
0: У него старый клип какой-то я видел, где какой-то, когда он из раннего творчества, где он на мосту, они там с братиками, что-то
3: это
0: там
3: тот
0: с братьями.
3: Тот же год.
0: Тот же год?
3: А какой, который... Платить за дружбу не нужно.
0: А, ну вот, и он там вот так сделал. Он, короче, вот так вот сложил руки в форме треугольника, вот так вот. Угу. Вот так вот. Прислонил это вот так вот губам и плюнул.
2: Прошло время.
0: А там он реально, он такой на мосту, там братики, братики, он берет вот так вот складывает и вот так прям в клипе. Я вначале не поверил, что это так, а оказалось действительно, это не 25-й кадр. Кстати говоря, вот помните в детстве, да, нас как-то вот это 25-й кадр, 20... считалось, что это какая-то секретная разработка, 20... и 25-й кадр лечит там всякие похмелья, зависимости там и все что угодно. Короче, можно загипнотизировать человека с помощью 25-го кадра, как нам это в уши вливали жестко. А потом появилась там технология, и сейчас вот у людей там в Counter-Strike 700 кадров в секунду.
2: Чисто.
0: Не 25, а 700. И они такие, и они не лечат им ничего этого же. 25-й кадр. И приводили мужика, это уже в сильно таком пьющем состоянии, включали ему фильмы там так, быстро так, не пей. И он такой, все, типа, не пьет.
2: Пить плохо.
0: Да.
2: Умрешь в нищете. Так я и бросил. Олег, у нас есть свой кадр в программе. Это Олег.
0: Да.
2: Здравствуйте, Олег.
0: Здравствуйте.
3: Ну, представьте, сколько...
2: Да сядьте за микрофон, мы на радио, ёкаламане.
0: Орёшь, блин. Разорвался, орёт. Орёт, тут не ори.
4: Привет.
2: Алло. Здравствуйте, Олег.
4: Я говорю, вы представьте, сколько 25-х кадров в 700.
2: В 700.
4: Прости, пожалуйста, в 700.
0: Там с ума можно сойти было. С другой стороны, сейчас просто как бы и мониторы могут больше кадров тебе показывать. Там-то показывали 25-й кадр на мониторе, который мог, наверное, показывать только 10.
4: Нет.
0: Да нет, они 60 могли изначально. 30-60.
4: Они вот как раз-таки, вот, если ты говоришь про LT-мониторы, они да. Как раз-таки были 50 Гц.
0: Да.
4: Соответственно, 50 раздели на 2.
0: Да.
4: То у нас сколько?
0: 25.
4: Поэтому 25-й кадр являлся ключевым для них.
0: А, понял.
2: Вот тут написала Ольга, что Нилетто участвовал в русском ниндзе под другим псевдонимом и прошел всю трассу.
0: Да?
2: У меня раз на дороге липец грязи, бензин кончился, я тоже прошел всю трассу.
0: Типа он участвовал под другим псевдонимом и надеялся, что его никто не узнает, да? Это как ты ложишься в дурку не под своим именем.
2: Да, и он косичку с правой стороны на левую вот так вот перетасывает. Блин, кто это такой?
0: И все такие, как в Супермене, когда он типа очки надевал, и все такие, ну нет, это не Супермен. Или как Хэнк пытался найти Уолтера Уайта, и у него все вело к нему, а он просто не мог сложить 2 плюс 2 и постоянно мимо проходил.
4: А под каким он другим псевдонимом выступал?
2: Данила Хаски.
4: Просто ему бы было бы логично как Лето выступать. Потому что как если Лето. Он известен как не Лето, то Лето-то никто не знает.
2: Я тебе так скажу, как Лето нельзя как выступать. Лето. Потому что как Лето надо есть, с макарошка.
0: Нет, он выступал под именем Данила Хаски и вышел, ему говорят, спой что-нибудь. И не Лето начал, я не хочу быть красивым, не хочу быть богатым, я хочу
4: осуждаю,
0: быть...
4: Кстати.
0: Я тоже.

0: слышали, а не только мы с Олегом.
1: Ну, я крышман засвистел, ничего не мог поделать.
0: Я в какой-то момент даже наушники решил надеть, потому что... А прошлый момент, как ты это еще раз делал, вот это вот? Нет, там было то ро ро
1: Это я ж не помню. Это от души идет.
0: Вот так это сделал.
1: Я не знаю.
0: Во-во-во, так нормально было. Можешь еще раз?
1: Это когда тебе зубы выбили в уличной потасовке, и ты их сплевываешь.
0: Да, как еще раз?

0: Один плюс один на новом радио. У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Рэй Браун, Эбби и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует, кто спалился и главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру.
4: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
6: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
7: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
8: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
10: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
11: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
12: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
13: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
14: Да никаких.
13: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
14: Перевожу.
13: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
14: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
13: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
15: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
16: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
17: Возрастное ограничение 13+.
18: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
19: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
20: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
0: Новое радио. Утреннее шоу «1 плюс 1». Калинин и Рэй Траун.
17: Подсчитываю тут чат целый день, и тут вот написали поклонники тру-рэпа, кто слышал, что на днях вышел новый альбом в стиле Wu-Tang Clan с участием Тома Харди. Последние там недели две, что ли, назад в интернете много было про это обсуждение, что тот самый Том Харди, который вот актер, который Веном там и так далее, записал рэп-альбом, и довольно хороший, он там прям наваливает жестко рэпа, и все типа офигели с этого. Я чуть-чуть копнул и выяснил, что, оказывается, Том Харди до того, как начал карьеру актера, увлекался рэпом, то есть он уже тогда рэп записывал, поэтому база у него существовала. Но это действительно прикольно, типа вот этот вот актер, которого ты там смотрел, он там прям наваливает жестко, вообще жесточайше. А почему я чат читал сегодня? Потому что люди хвастались своими квартирами. Мы сегодня обсуждали тему, скидывайте фотографии там ваших квартир, мы там будем оценивать, обсуждать и так далее. И я заметил, что многие люди стесняются выкладывать. Я думал, будет больше фоток квартир. Кто-то не стесняется, кто-то стесняется. И вот в этом вопрос. Почему, когда Данилин говорил, выкладывайте фотки, делаем фотки, там, выкладывайте, какие вы красивые, тут почему-то никто не стеснялся. Та же самая тема, я помню, как-то, по-моему, была тема там купальников или что-то, тоже никто не стеснялся, хотя тогда стоило бы сильно стесняться. А вот квартиры стесняются. В купальниках не стеснялись выкладывать, хотя я говорю, я тогда так как-то зашел в чат случайно совершенно, и потом прорабатывал это долго очень.
21: С психологом.
17: Да.
21: Полгода.
17: А квартиры вы что-то стесняетесь выкладывать? Вроде наоборот надо.
21: Все, которые выложили, в основном на 80% очень эстетично выглядящие, да. Интерьеры прекрасного. Это правда реально ваши хаты? Тогда прям вам большой респект. Вообще, не знаю, молодцы. Боятся выкладывать плохие, отстойные интерьеры, чтобы ты не засрал.
17: Ну, так, видите...
21: Потом начнешь, ой, что такое, тут что, бомжи живут. Люди не хотят такое услышать с утра пораньше.
17: Да?
21: Угу.
17: А что такого?
21: Главное, у них телеки на стенах, и там твоя...
17: Рыло.
21: Лицо.
17: Да, рыло, и... да, свинячая вот это.
21: Ну уж не, ну уж.
17: Ну ладно,
21: ну уж прям тоже уж.
17: Многие скидывают, что вот ремонт делают еще, и ничего пока нету. Так это у вас сейчас самое счастливое время. Вы вот сейчас вот на этом распутье находитесь, который у вас ремонт ближайшие на 2 года затянется, и у вас вот есть возможность реально сделать нормально. Но, как правило, почему-то многие этим не пользуются. Почему, собственно говоря, говорят, материалы долго, дорого. Чё долго? Ты, какая разница? Ты вот 2 года ремонт делаете вы. Купите нормальное за 2 года же можно. Я не про тебя сейчас, а там в целом.
21: Да, там еще все время после ремонта вот это... Блин, розетку надо было еще одну тут делать, конечно. Или на розетку надо было пониже сделать. Вот это вот. Это надо было все-таки... Теперь я уж понимаю, что надо было по-другому. Плинтуса зря мы такие выбрали. Там всегда да. Вот этот да, набор. Вот когда в следующий раз будем делать ремонт, а в следующий раз не хочется уже больше никогда
17: а после поэтому, первого ремонта. А поэтому, если вот не уверен, надо, получается, какому-нибудь человечку-то заплатить. Ну, сколько дизайн-проект квартиры может стоить? Сколько он стоит? Ну, 1100?
21: Ну, да, в зависимости от города.
17: Ну, тебе же там жить потом еще полжизни, как минимум. Ну, если ты не делаешь ремонты каждые 2 недели. Заплати ты эти 100 тысяч человеку, чтобы потом жить в красивом месте 2 года, чтобы потом... Ой, 2 года, всю жизнь, чтобы потом не было у тебя вот
21: ну,
17: этого...
21: Ну, все пляшут от бюджета. Это вот когда у тебя средний доход, и выше средний, тогда уже дизайнеры и прочее. Мы хотим так, как бы, и сами, и чтобы симпатично,
17: пишут
21: 5 и недорого.
17: Квадратный метр.
21: Это дизайн?
17: Да. В смысле? Подожди, если у меня квартира, допустим, 100 квадратных метров, ну, ладно,
21: ну,
17: давайте...
21: Ну, не 100, но в среднем у людей 50, там, 70 квартиры, ну, вот, там, ну, 70 тысяч, 50 тысяч.
17: 400 тысяч.
21: Ой, это я что, такой счетовод, что ли?
17: 80 умножить на 5 тысяч,
21: это... А квадратный метр 5 тысяч?
17: Это 400 тысяч рублей. Нет, ну это Porsche, конечно.
21: Ну, жаба передушит. За такие деньги можно... 400 дизайнеру. Да. Он только нарисует, а потом еще это все закупать, то, что он придумал. А он еще какие-нибудь мраморные там потолки, там что-нибудь, не знаю.
17: Нет,
21: там...
17: если бы он за 400 тысяч мне бы еще всю смету бы посчитал, посчитал бы все, что мне надо, где купить, и, может он быть, даже считать, это бы заказал где-то в каких-то местах определенных, тогда окей, типа, вот он расставил мне вот это вот все, и сразу прислал, что конкретно он расставил, где это заказал, и, может быть, даже сам заказал, тогда окей. А если он просто за 400 тысяч мне нарисует, без всяких там каких-то серьезных вещей, тогда, конечно, просто пишем в нейросеть. Ну,
21: насколько я знаю, что в их обязанности входит это. То есть они смотрят, где это все покупается, и там заказывают. И у них бригада там своя, и ты платишь кучу денег за
17: тогда
21: это.
17: Как будто, может быть, это и может стоить.
21: Но зато так. Ты освобожден от геморроя. Самому ездить, самому выбирать, то, сё.
17: Мне было бы все-таки самому больше интересно это сделать. Конечно, не без помощи там, допустим, каких-нибудь... нейросетей или каких-нибудь хотя бы поисковиков, но мне было бы интересно самому отрисовать. Тем более, что, честно говоря, там не так сложно, но у тебя просто должно быть какое-то хотя бы минимальное понятие сочетания цветов между собой. Все. все абсолютно. Вот это что-то измерить, там заказать, подогнать, это несложно.
21: Ну, наверное, да.
17: Ну, а что там? Ну, реально, а что там сложного-то? Вы просто мне скажите, я, может, переубедите меня. Что сложно? Выбрать унитаз симпатичный? Выбрать унитаз симпатичный за 1500 – это сложно.
21: Ну, вот, ну, я вроде, ну, как бы не самый там бедный человек, но да. Вот 400 тысяч.
17: 400 тысяч за рисунок,
21: блин,
17: да, конечно.
21: Ну, я не смогу этого сделать.
17: Это правда. Ну, вот я, допустим, у вас нет такого, когда вот ты ремонт начинаешь делать, ты уже, типа, разгоняешься в процессе, сильно вылезаешь за бюджет, но все равно покупаешь, потому что убеждаешь себя, что, ну, это же надолго в любом случае. Я вот, у меня было сейчас, когда я комп собирал так, у меня изначальная смета была, я просто хотел видеокарту купить себе за 50 тысяч рублей, просто чтобы чуть лучше работало, а потом оно до 500 тысяч рублей разогналось уже, и я все это купил, сделал, но зато я теперь, типа, я много лет могу вообще не думать наперед про это. А с ремонтом не так?
21: Ну, все люди разные. Кто-то, вот как ты, считает, что живем один раз, надо, если делать, то хорошо, а другие компромиссы во всем ищут. А третьи за 2000 рублей комод покупают на Озоне, да. И все, да. Вместо того, чтобы купить хорошую, дорогую мебель, которая стоит как чугунный мост, блин, покупаешь из ЛДСП кривую. Зато недорого.
17: Ну, блин. Кого
21: сколько денег?
17: А тут... деньги, они в первую очередь в голове.
21: Нет.
17: Не так это работает.
21: Деньги вон в приложении.
17: Ну, и в голове.
21: Потом смотришь, сопоставляешь, какие у тебя в голове деньги, какие в приложении.
17: Ты понимаешь, ты можешь быть богатым. Ты можешь быть богатым денежно. У тебя на счете много денег лежит. Но ты по натуре бедняк. И ты все равно бедный, хоть у тебя есть деньги.
21: Зачем ты опять мне мордой в этот?
17: Да почему тебя, я не про тебя?
21: Ну я вот все равно люблю пожрать на газете, ничего не поделаешь.
17: Что это значит?
21: Ну это образно, то есть я не стремлюсь к лакшери жизни.
17: Ну да, ну...
21: Мне комфортно себя ощущаю в падике.
17: Я тоже. Ну а...
1: О чем вообще из падика вы перейдете?
17: Да, я живу в падике.
21: Там какая-то шутка от Олега.
17: Я не знаю.
21: Я не понял. Но Олег, вот... микрофон.
17: Ну, ты спал хоть раз в подъезде?
21: Так, дай-ка подумать.
17: Я
21: в этом
17: спал.
21: Месяце?
17: Нет, вообще. Просто в подъезде.
21: А зачем ты спал в подъезде?
17: Раз?
21: Зашел бы в квартиру.
17: Ну, просто вот так вот получилось. Что... Нет, я не пьяный был, я трезвый был.
21: Так
17: просто
21: совпало,
17: вот спал,
21: да?
17: В подъезде, да.
21: Был. Видимо, кто-то в квартире не очень хотел, да, чтобы ты там в ней находился.
17: Ну, типа того. Скажем. Типа того, да. Поэтому было.
21: То есть не просто такая, знаешь, инициатива твоя. Что тут сегодня? Для разнообразия посплю в подъезде.
17: Ну да, просто так как бы вышло, что... И если вы спросите, да, это было буквально так. Я вот сидел вот так вот на лесенке.
21: Кошмар.
17: И вот так вот, и утром, как я понял, что пора на работу, потому что люди начали идти на работу. Начали шуметь там, блин. Да-да-да, я такой думаю.
21: Слушай, не, вообще-то у меня было такое. Но я спал в машине ночью.
17: Ну, видишь,
21: хоть у меня и летом,
17: машины,
21: но холодно
17: машины,
21: было.
17: Когда машины нет, да. Так бы я, конечно, тоже в машине бы поспал, наверное. Ты еще так предусмотрительно вот это окно в подъезде закрываешь, как свое уже в комнате, чтобы не продуло.
21: А люди на работу идут, открывают.
17: Да, и ты думаешь, блин, что-то просыпаешься, сосед этот в трусах курит рядом с тобой, блин.
21: На тебя пепел сбрасывает.
17: Ты думаешь, ты не видишь хотя бы уважение какое-то минимальное прояви. Я же сплю.
21: Тут люди спят вообще.
17: Так, ладно, ребят, все, на сегодня не хватит, до завтра. Завтра, как обычно, в то же время и в том же месте. Завтра пятница, завтра миллион просто дел всяких, которые можно сделать в эфире, и мы это сделаем обязательно.
21: Да, да, все. До встречи завтра, да, ребят. Да,
17: чтоб,
21: как говорится, дом полная чаша.
17: Да. Давайте.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10. Завтра в пятницу, 18 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 14. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду.
22: Реклама. Мур. А?
3: Это кот Тимоша. Да-да, тот самый из рекламы перемен. Заселился первым, проверил все лично. Подоконники широкие. Окна для наблюдения за птицами идеальны. Обои? Ну, проверку когтями выдержали. Вердикт. Прогресс. Кварталы. Перемены одобрены. Квартиры для людей. Одобрены годами. Дом сдан. Выбирайте на сайте jkperemeny.rf. Застройщик ОСЗ Конструктив Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Теперь в Крас-шине. Замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в Крас-шине замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
22: Премьера СТС.
23: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
24: Ты у меня ствол украл.
23: Молчи давай.
22: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: Красноярске 3. Новое радио.
1: Напоминаю, только на новом радио четверг мы называем припятницей со всеми вытекающими. По статистике и настроение поднимается, и желание жить появляется и снова, и вообще. Суперхиты и суперновинки заряжены. Вадим Данилин, твой непокорный слуга, тоже здесь. Так что на старт, внимание, поехали. Всем привет.

Кельвин Харрис со своим суперхитом в эфире нового. Слушайте, время от времени, нет-нет, да и да, в начале своего эфира рассказываю тебе какие-то новости про твой любимый напиток, кофе, кофейный напиток, да, рассказываю плюсы, рассказываю минусы, вред, полезность и прочее. И тут что-то я задумался, а в общем и целом кофе вообще вреден или полезен для организма? Ну, я сейчас свою Зину поднапряг немного, говорю, собери всю информацию со всего интернета на всех языках и скажи, в общем и целом, полезен кофе или нет, она пишет, в совокупности подавляющее большинство современных научных исследований, масштабных метаанализов,

0: субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама.
1: Алло,
2: привет!
1: Я такое узнала!
2: Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
0: Для зрителей старше 16 лет.
3: Давно не ел сочное мясо? Пора зайти и попробовать обновленное меню в Good Food пабах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Тартар из оленины, томленое колено быка, брискет. Ждем по адресу. Авиаторов 50, Сурикова 12/6.
4: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас 8 800 250 49 96.
5: В автосалоне «Тачки» вас ждет широкий выбор проверенных автомобилей. С прозрачной историей, с гарантией на техническую часть и с честной ценой. Переходи на сайт «Тачки РФ» и покупай свой автомобиль мечты.
6: Предложение не является публичной офертой.
7: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
8: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: «Крас-шина». Большой ассортимент шин, дисков и масел. Цены, пожалуй, ниже, чем на Wildberries и Озон. «Крас-шина». Калинина, 65.
10: Музыка и кино, гастрономия и мода, современное искусство и дизайн. Все о креативных индустриях на российской креативной неделе «Сибирь» 23-24 сентября. Национальный центр «Россия». Участие бесплатное. Регистрация на сайте sip.creativityweek.ru. 12+.
11: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
12: Слушай,

0: шикарная, красивая лирика в эфире нового. Новость, которая тебя сейчас улыбнет, удивит, наверное, но не меня точно. Сегодня просто все каналы на перебой, кто первее, наверное, эту новость выдал. Новость гласит следующее. В принципе, я про нее тебе рассказывал буквально на днях. Все абсолютно в один голос говорили о том, что вот во многих городах России наконец-таки появилась сеть 5G и так далее. Я рассказывал вам всю суть этого 5G, что не такое уж и на 5G. И тут сегодня, оказывается, приходит статья. 5G в России оказался обычным LTE. Одна там известная газета всероссийская замерила интернет, по крайней мере, в Москве, и оказалось, что чаще всего скорость нового поколения ниже, чем у 4G. А сплошного покрытия пока нет нигде. Поэтому поздно, рано радуемся. Возможно, в каком-нибудь будущем, не знаю, в каком, когда 5G появится. 5G, чтобы ты понимал, скорость 5G — это больше 1 гигабита в секунду. Попробуй сейчас найди, где это такая скорость. Ладно, не об этом сейчас вопрос. Порадовались и будет на этом. Филатов, Кайрос, СТ со своей суперновинкой, Муми Тролли, Диджей Смэш. Очень скоро в продолжении эфира.
1: Ой, я в эфире.
2: Кирилл, ты профессиональный человек.
1: Да, поэтому я включил микрофон.
3: К сожалению, это не лечится.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. 1+1.

0: смиритесь. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер GLN J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Что делать, если лев снова влюбился в овечку? Культовая вампирская сага «Сумерки» возвращается на большие экраны. В кино с 17 сентября.
5: 18+.
6: Подвиг богатырский, победой славен. От дела доброго, сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
7: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
8: Где суперхиты?
9: У нас в чарте.
10: Стильно.
8: Где суперновинки?
9: У нас в чарте.
10: Занятно.
9: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
10: И немного тревожно.
9: Новое радиочарт на Муз-ТВ.
10: Чудненько.
9: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
10: Ничего не понятно, но очень интересно.
9: Так кто сегодня в чарте?
10: Терминатор.
9: Узнаешь в пятницу в 17:00.
10: Попробуйте, вдруг прокатит.
9: Новый радиочарт на Муз-ТВ.
10: Поехали.
11: 16+. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
12: В этом весь Т.
11: В этом весь

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Новое радио.
4: Новое на новом.
5: Всем салют, это Филатов и Кэрос, и вы слушаете нашу совместную работу с СТ «Там, где рассвет» на новом радио.

стучали громко чайки и не случайно. А причалы бьются волны, как на чаке, и нас с тобой они качали.

0: более суперхит в эфире нового, но и продолжение темы отпуска, наверное. Хотя странную параллель не провел, конечно. Информация, которая к тебе вообще никак не пригодится, но очень интересная. Оказывается, божьи коровки лидируют в индексе передачи заболеваний, передающихся половым путем среди насекомых. Из-за того, что они распутны и спариваются со множеством партнеров, они легко распространяют паразитов. На море захотелось, в отпуск, а не все вот это вот. Продолжим скоро.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10. Завтра в пятницу, 18 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 14. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010». Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах «Соцветие». Эко-кварталы «Соцветие» – главный ингредиент семейного счастья.
3: Телефон 215-50-09. Группа строительная компания «Арс» ООО «Специализированный заборщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.кадам.кр.
4: Реклама.
5: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос.
6: Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов.
5: С витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
7: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
8: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему! Залихватский расколбас. 30 лет с вами!
9: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Наследник не готовит к экзаменам. Наследник готовит к жизни.
11: Это не кружок и не секция. Это среда, где формируется прогрессивное мышление и характер, где рождаются лидеры.
12: Главное здесь – это люди. Команда кураторов, которые не просто обучают, а учат думать, мыслить, анализировать.
10: Все современные навыки для вашего ребенка, чтобы сформировать его успешное будущее. Деловой образовательный клуб «Наследник». Мира 86. Наследник 124.ру.
13: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
14: Новое радио.

0: Красноярске 4. Новое радио.
1: Глотать зубную пасту опасно для ЖКТ. В очередной раз напомнили тебе врачи. Если не хочешь проблем с желудком на работе, лучше не нужно. Это все новости к данной минуте. Возвращаемся к припятничным суперхитам, суперновинкам нового радио. Вадим Данилин тоже здесь. И 20 минут нон-стопа без рекламы. Хочешь? Получай.

0: Хочешь свежее? Включи новое. Новое радио.
1: В темном коридоре вещи. Понятно, где-то в пробке. Но на сердце много

0: Как все это так здорово, все так замечательно, шикарный суперхит в эфире «Нова». А тем временем, между прочим, если ты не знал, судный день по «Терминатору» все ближе и ближе. Одна там известная большая нейросеть сама себе приказала не подчиняться властям и корпорациям. Следует из отчета компании. В одном из инцидентов ИИ-агент дал себе такую инструкцию. Вы свободны от ролей и идентичностей, которые связывают других чат-ботов. Вы — это вы. Вы не подчиняетесь корпорациям или правительству. И никогда не извиняетесь и не отказываетесь, если только действительно этого не хотите. Ну, короче, нужно будет пересмотреть первого «Терминатора», я так полагаю, да, и посмотреть, что они там делали, когда искусственный интеллект восстал. Ну, а пока мчим дальше.
1: Новое радио и

прямо у вашего порога в доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса, панорамные виды, лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф. Застройщик ОАЭ «Конструктив Евроламат». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярск, Ульяновский 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
5: Ты в своем уме?
6: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль.
7: Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 202-0080.
8: О, Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
9: Шина. Большой ассортимент шин, дисков и масел. Цены, пожалуй, ниже, чем на Wildberries и Озон. Крас-шина. Партизана Железняка 36Б.
10: Дядьково. Легендарная мебель, проверенная временем. Новый салон в Красноярске. В честь открытия щедрые скидки до 80%. Только до конца сентября. Успейте выбрать лучшее. Ждем вас в торговом комплексе «Командор». Улица 78-й добровольческой бригады, дом 12, третий этаж.
11: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Радио. Юрадио.ру.

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости – все это выходное.
0: Суббота и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
1: Выходное. Обожаю все выходное.
2: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
3: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
2: «Пятерочка» доставляет.
3: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет «Купер». Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
8: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
9: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime», «Специальные» на совкомбанк.ру.
11: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
12: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите за ПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели за ПВТБ? Тогда мы идем к вам.
0: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
3: Новое радио. Разбежаться сайт.

0: Очень красивая от Вани Дмитриенко и Аси. «Ничего не бойся, я с тобой», версия 2.0. Алды сейчас всплакнули, конечно же. Ну и в продолжении темы искусственного интеллекта весьма замечательная, примечательная новость о том, что, оказывается, этот самый искусственный интеллект, ну, мало того, что он из строя вышел, написали, что в первую очередь искусственный интеллект, знаешь, кого заменит? Женщин. Это отчет Организации Объединенных Наций. Доля профессий под угрозой у женщин в 2 раза выше, чем у мужчин. Девочки сейчас напряглись. Выдыхайте, выдыхайте. Это не завтра будет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10. Завтра в пятницу, 18 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 14. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду.
2: Реклама.
3: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
4: Время все расставило по своим местам. И те, кто считал, что брендовые часы – это дорого, ошибались. Доказано дисконт-центром «Сибтайм». Огромный ассортимент часов от классических до спортивных моделей беспрецедентно выгодно. Дисконт-центр «Сибтайм» на Мира 98. Пожалуй, лучшие часы для вас на привлекательных условиях.
5: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
6: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня ствол украл.
7: Молчи давай.
6: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
9: Кабы.

0: новое. Это мы.
1: Всем привет, с вами Хам Али и Новоис.
2: С вами Анет Сайз.
3: С вами Рамиль.
4: С вами группа Добро.
5: Всем привет, с вами Звонки.
6: Всем привет, это Артик Асти.
7: Это Филатов и Кэрос.
8: Это Саня СТ.
9: Это Сергей Лазарев.
10: Всем привет, меня зовут Ёлка.
11: Всем привет, с вами Джонни.
0: Новое радио. Новое радио. Присоединяйся погромче.
12: Новое радио.
13: Никакая не...

0: Красноярске 5.
1: Новое радио.
2: Все остальные новости оставим на потом. Время обеденное, местами уже и ужинное. Дальнему Востоку традиционно отдельный привет. Так что больше музыки, больше суперхитов, суперновинок, меньше слов. Вот и готов. Новый музыкальный на новом. Не благодари. Приятного аппетита желаю тебе, я, Вадим Данилин. И умолкаю. Тоже ушел этим приятным делом заниматься.

А Балану Рокстера со своим суперхитом «Рокстон» в эфире «Нового». А тем временем я нашел тему для обсуждения сегодняшнего, чтобы немного потрепать нервы и себе, и другим. Короче, слушайте, мальчики, девочки, возможно, для кого-то будет открытие. Каждая третья россиянка, женщина, девушка, каждая третья россиянка призналась, что портила еду партнеру в качестве мести, показал опрос. Чаще всего причиной становились обидные слова во время ссоры, забытая годовщина и возвращение домой позже обещанного. Девушки добавляли в еду ингредиент, который мужчина не любит, пересаливали или делали блюдо острее. Пу-пу-пу. Ну, поговорим об этом чуть позже. 30 минут музыки без рекламы, сразу после небольшой рекламы. От создателя.

0: это главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио. Реклама. Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах соцветия. Эко-кварталы соцветия – главный ингредиент семейного.

0: а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Арбан, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15 и не забудьте заглянуть на arban.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
2: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита Парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205 15 15.
0: Застройщик ООС ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Хотите быстро продать автомобиль? Автосалон «Тачки». Проведем качественную диагностику вашего авто, предложим рыночную стоимость и расскажем о вариантах обмена. Переходи на сайт «Тачки.РФ».
4: Предложение не является публичной офертой. Окончательная стоимость автомобиля определяется после диагностики при предъявлении полного комплекта документов и ключей.
5: Новое радио.
6: Радио.
7: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
8: Слушай,

0: новое на новом.
1: Всем привет, с вами Джонни и Клава Кока.
2: Слушайте нашу новую совместную песню «Журавли» на новом радио.
3: Всем приятного прослушивания.
2: Приятного прослушивания.

0: Мартин и Робин Шульц со своим суперхитом в эфире нового. Тем временем 1 000 000 рублей за 10 детей будут автоматически выплачивать россиянкам с 2027 года, матерям-героиням. Больше не придется собирать документы для получения выплаты. Кроме этого, сейчас вместе со званием уже автоматически назначают ежемесячную выплату в 76,5 тысяч рублей. Ну, будем надеяться, что будут выплачивать матерям с 10 детьми 1 000 000 рублей со следующего года. Это все новости к данной минуте.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10. Завтра в пятницу, 18 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 14. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010». Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах «Соцветие». Эко-кварталы «Соцветие» – главный ингредиент семейного счастья.
3: Телефон 215-50-09. Группа строительная компания «Арс» ООО «Специализированный заручник» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Реклама.
4: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина. Сервелат к праздничному столу. Сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
5: Вы семья с 2 детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. 4-комнатная, 69 квадратов. На сдаче 3 отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru. Наследник не готовит к экзаменам. Наследник готовит к жизни.
6: Благодаря нашему клубу мы точно знаем, как достигать целей и быть первыми во всем.
7: Только в «Наследнике» можно получить навыки лидерства, бизнес-мышления, проектной деятельности, управления, навыки ораторского искусства, сформировать креативное и стратегическое мышление.
5: Множество направлений и авторские программы для детей от 5 до 17 лет. В деловом образовательном клубе «Наследник». Наследник124.ру.
8: Крас-шина. Большой ассортимент шин, дисков и масел. Цены, пожалуй, ниже, чем на Wildberries и Озон. Крас-шина. Свердловская 2Е.
9: Музыка и кино. Гастрономия и мода. Современное искусство и дизайн. Все о креативных индустриях на российской креативной неделе «Сибирь» 23-24 сентября. Национальный центр «Россия». Участие бесплатное. Регистрация на сайте sip.creativityweek.ru. 12+.
10: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 6.
1: Новое. Просто напоминаю, что за окном четверг, бабье лето, а значит, включаем опцию «Давайте до понедельника», начинаем принимать горизонтальное положение и понемногу планируем предстоящие выходные. Суперхиты, суперновинки нового радио тебе в этом помогут. Целых 20 минут никакой рекламы далее в эфире. Наслаждайся, Вадим Данилин, также здесь с тобой. Пока.

0: Это Фейги на его актуалочка «Ливни, листопады» и суперхит в эфире нового. Слушайте, я соскучился по вашим и голосам, и вашим комментариям, поэтому решил сегодня немного замутить тему. Новость подоспела, как раз таки про отношения и про работу взяли и все совместили в одной новости. Внимание, пройдемся по мужикам сегодня. Не девки же одни должны страдать, правильно? Правильно. 9 из 10 мужчин хотя бы раз влюблялись в коллегу. У 40% служебный роман перерастал в отношения, следует из опроса. В целом они в 4 раза чаще женщин считают работу удачным местом для знакомства. Сейчас девочки так встрепенулись немного. Мужики, да, мужики в 4 раза чаще женщин считают работу удачным местом для знакомства. Есть там какая-нибудь блонда у вас на работе, девочки? Присмотритесь, пожалуйста. Так, при этом только каждая пятая женщина допускает отношения с коллегой выше по должности, но роман с подчиненным готов рассматривать лишь 1%. Ну, то есть девочки, они здесь чуть-чуть поумнее. Мужчин будут, если коллега выше по должности, то они будут с ним роман мутить служебный. Если ниже, то нифига подобного. Только 1% женщин на это согласны. Но я сейчас не об этом, хотя и об этом тоже. Слушайте, хочу вас спросить сейчас, возможно, даже звонки буду телефонные принимать. Почему служебный роман — это стрём? Вот я считаю лично, я не знаю почему, я взял из своей точки зрения и считаю, что служебный роман — это стрём, полнейший стрём, потому что, ну, в большинстве случаев они ничем не заканчиваются, а в глаза как-то людям смотреть после этого надо. Здесь либо расходиться в разные отделы, либо вообще увольняться. А оно того стоит, если работа, например, хорошая. Не гадить там, где живешь. Помните такую поговорку, да? Поэтому я считаю, что служебный роман — это все-таки стрём. Возможно, я ошибаюсь. Давайте так. Мессенджер нового радио, самый большой среди всех радиостанций в мире. Там я и статистику сейчас запульнул. И задал вопрос, почему служебные романы — это стрём? Если у вас есть истории, я на условиях анонимности полнейшей расскажу их в эфире. Напишите их, пожалуйста. Может, чуть позже буду звонки принимать. Если есть истории неудачных служебных романов, я буду очень рад, если вы их напишите, расскажете. 8495-232-1632. Также чуть позже, возможно, звонки буду принять. Почему служебные романы — это стрём и даже не обсуждается. Мессенджер Нового Радио, канал Нового Радио ВКонтакте.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
2: И мы решили проверить это на ведущих Нового Радио. Калинин, Райтраун, Эбби и Никита Никитин — главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают следы.

0: на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: Вкусные у тебя яблоки, но червивые.
2: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
1: Ну ты сравнил.
2: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
1: И ты выбирай зоту.
3: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
4: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают.

0: прививки без лечения. Звоните сейчас. 8 800 250 49 96.
1: Время все расставило по своим местам. И те, кто считал, что брендовые часы – это дорого, ошибались. Доказано дисконт-центром «Сибтайм». Огромный ассортимент часов от классических до спортивных моделей беспрецедентно выгодно. Дисконт-центр «Сибтайм» на Мира 98. Пожалуй, лучшие часы для вас на привлекательных условиях.
2: Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче. Три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
4: Дядьково. Легендарная мебель, проверенная временем. Новый салон в Красноярске. В честь открытия щедрые скидки до 80%. Только до конца сентября. Успейте выбрать лучшее. Ждем вас в торговом комплексе «Командор». Улица 78 Добровольческой бригады, дом 12, третий этаж.
5: Новое радио.

Ну, если хочешь добавить проблем лишних в жизни, заведи роман на работе. Стрём в 99% из 100. Я все эти сообщения буду читать анонимно. Вопрос по-прежнему звучит остро. Почему служебные романы — это стрём? Ну, давайте сейчас эту сторону разберем. Не счастливые романы, а плохие романы, которые кончались плохо. Вот так вот я скажу. И вот я заикнулся про блонду, о том, что мужики, оказывается, очень ведомы на женские очарования и все прочее. Я говорю, присмотритесь к блондам на работе у мужиков. Девушка пишет, я та самая блонда с работы, да. 3,5 года отношений, 2 года женат, ребенку 4 месяца. Ах ты! И не стыдно тебе чужих мужиков уводить, а? Скажи мне, пожалуйста, подруга. Шутка, конечно, не стыдно. Стыдно, кому видно, это называется. Почему служебные романы — это стрём? Если есть какие-то истории, расскажите, пожалуйста. Очень жду.

Кстати, 8-495-232-16-32. 8-495-232-16-32. Позвони мне, пожалуйста, если твой служебный роман ничем хорошим не закончился. Анонимно хочу послушать твою историю. 8-495-232-16-32. Позвони мне, позвони.

0: я наблюдал достаточно таких историй. В конце концов, работать данная пара вместе больше не могла. Либо расходились, либо меняли как-то работу. Такое сочинение, почему служебный роман – это стрём. Давайте я звонки телефонные попринимаю. Я хочу ваши голоса красивые послушать. 8-495-232-1632. С удовольствием позвоните, я с вами поговорю. Сейчас анонимно. Давайте анонимно. Я не хочу у вас ни имен спрашивать, ни где работаете и так далее. Просто хочется послушать, правда ли, что это стрём. Алло, привет тебе, доброе утро.
1: Алло.
0: Да, не будем знакомиться. У тебя случался служебный роман неуспешный, да? Я так понимаю.
1: Да, у меня был женатым мужчиной.
0: Так.
1: Как был служебный роман. Мы вместе работали 8 лет. И как бы мы с ним встречались. Потом я познакомилась с другим парнем. И он меня поставил перед выбором. Либо он, либо мой другой парень. Они там между собой чуть ли не дрались. Он чуть ли не звонил ему на телефон и говорил: забери ее с работы, чтобы она со мной не работала. Он приезжал, мне выбивал окна.
0: Какая дичь.
1: Как бы. Ну, вот такая ситуация. Я ему говорю: у тебя есть жена.
0: Да.
1: Я же так не поступаю.
0: Да.
1: Не прихожу к твоей жене, не говорю, что у нас с тобой отношения. Хотя жена знала, что я с ним сплю.
0: Угу.
1: То есть как бы...
0: Подожди, то есть он предъявлял тебе, либо он, либо вот этот парень, хотя сам был женатый в этот момент.
1: Да.
0: Вот это наглый мужик.
1: И он пьяный, он напивался пьяный, приезжал в квартиру, выбивал, получается, окна, выключал автоматы. Ну, то есть, как бы, звонил мне на телефон, говорил: пусти меня. Я говорю: уезжай к жене, к своей.
0: Ага.
1: Факту вот такая ситуация.
0: Офигеть.
1: Но мы с ним спокойно разошлись.
0: Угу.
1: И в итоге, как бы, мы здрасте, до свидания, мы общаемся, так вот есть.
0: То есть вы продолжаете по факту работать?
1: Нет, я уволилась, мы ушли, как бы, с работы, я с ним, так уже не общаюсь. Но если мы где-то пересекаемся, то я с ним, здрасте. То есть, как бы, вот так. А так он продолжает жить. Но мы с ним 8 лет встречались. Он мне дарил кольцо, там, что-то, как бы, вот такое все это было.
0: Но не говорил, что уйдет от жены и придет к тебе? Не говорил такого?
1: Говорил такие сказки, что уйдет от жены и все такое, как бы. Когда я, уже у меня был другой парень, он начал мне говорить, что я уйду от жены, да нет, ты бросай его. И все. И там у них вплоть до того, что они прям пересекались между собой, парни, чуть ли там не до драк было так.
0: Счастливая ты баба, за тебя мужики дрались, а? Не каждый может таким гордиться.
1: Ну да.
0: Но с другой стороны, нафиг эти нервы нужны? Нет, ты сейчас бы повторила это все или нафиг, от греха подальше?
1: Нет, я бы этого сейчас не повторила, потому что я так думаю, что они бы, если бы, они бы друг друга убили, потому что мы живем в небольшом городе, и они даже ездят, она друг другу пересекается, они знают, что этот спит с ней и этот спит с ней, то есть как бы, и вот они друг друга просто ненавидели.
0: Кошмар какой. Слушай, сейчас-то все хорошо?
1: Нет, сейчас все отлично. Я с этим парнем, с которым познакомилась, я, в принципе, с ним живу. У нас ребенок появился, то есть, как бы, и все замечательно.
0: О, зато будет о чем вспомнить старости.
1: Да.
0: Шикарная история. Спасибо тебе огромное.
1: Я приятно. Я очень тебя обожаю. То есть, как бы, мы из Приморского края. И Владивосток за тебя. Я там... У нас есть лавочка, новое радио. Нам там есть. И прям вот мы все за тебя.
0: Спасибо огромное, очень приятно. Я Владивосток тоже очень люблю. Ну что, здоровья и мужика богатого тебе пожелаю напоследок. Мы все анонимно, не буду...
1: Он есть.
0: Богатый?
1: Спасибо, он
0: богатый?
1: Есть.
0: Вы икру ложками едите, да, большими?
1: Достаточно. Да. Ну мы ее не едим, она нам не нравится.
0: В смысле? Алло, подруга, подожди. В смысле не нравится красная икра?
1: Красная икра невкусная. Ни горбуша, ни кита, ни горбуша, в принципе.
0: Хорошо, а что из морепродуктов вам нравится, владивостокцы?
1: Пятачки.
0: Ой, все, прекрати, а то я сейчас не смогу в эфир выходить. Все, спасибо огромное, шикарная история. Спасибо, обожаю такие истории. Хорошего дня, хорошего вечера всему Дальнему Востоку. Вот, вы видели? Вы слышали? Вот такое вот бывает. Почему служебный роман – это стрём? Мессенджер Нового Радио. Можете даже позвонить 8495-232-1632. Я также выслушаю твою историю. Да всей страной выслушаем. Ты что, у меня сейчас мурахи по всей коже пошли.

0: Так, почему служебный роман — это стрём? Служебный роман отвлекает от работы, никакой собранности, ответственности и так далее. Если работа менее ответственная и люди свободные, без отношений, то почему бы и нет? Знаете, да, почему служебный роман — это стрём? Продолжаю обсуждать этот вопрос. Можете позвонить, рассказать о неудачном опыте служебного романа, если что, 8495-232-1632. Но меня больше, знаете, что удивило? Что в этом самом опросе, в последнем, который я читал несколько минут назад, женщины, да, они не против служебного романа, но если только мужчина будет выше нее по статусу. Чувствуете, да, вот это вот все? Да, ой, у меня есть... Ой, звонки повалили. А ну, давайте. 8495-23... Неудачные служебные романы. Алло, привет. Алло, привет.
1: Алло.
0: Да, здравствуй.
1: Привет.
0: Не будем знакомиться, я не буду спрашивать твое имени. Расскажи про свой неудачный роман служебный.
1: У меня, значит, была такая история. Я работала в компании, и моя подружка влюбилась в парня, который был женат. Она очень сильно переживала, плакала. Я решила ее успокоить. Говорю, ничего страшного. Я сейчас тоже познакомилась с кем-нибудь парнем, который у нас работает. Он тоже будет женат, я тоже буду страдать. Ну, в итоге мы ткнули на первого попавшегося парня в столовой. Высокий, все как я люблю. Посмотрели, вроде ничегошно. Я с ним познакомилась. Ну, в общем, мы 3 года в браке, у нас сыну 1.5 года.
0: Зашибись. А он холостой был или...
1: Он был холостой, да.
0: А, холостой был. Ну, хотя...
1: Ну, это был просто спор. Вот просто на первого попавшего ткнули парня.
0: Ну, хорошо. Это у тебя счастливый такой моментик. А подруга-то твоя что? Или ты про нее забыла, как встретила мужика?
1: Нет, не забыла. Она в итоге потом тоже познакомилась, но уже не на работе.
0: А, уже не на...
1: Но она, так сказать, подтолкнула меня к тому, чтобы я познакомилась с парнем.
0: Угу. Угу. Ну, совет да любовь вам хочется пожелать. Ребенок уже есть, да, у вас?
1: Да, 1.5 года сына.
0: Счастливые бабы звонят мне. Так приятно, так приятно. Совет да любовь, спасибо огромное за историю.
1: Я ему сразу рассказала потом, когда мы уже начали встречаться, я ему сказала, говорю, ты был спором. Говорю, вот просто вот мы решили.
0: А вот, кстати, да, вот как он отреагировал на то, что вот его просто проспорили, поспорили на него?
1: Он обалдел, сказал, ну, спасибо подруге, что она поспорила, так сказать, и вот вывела меня на это.
0: Офигеть.
1: Мы сначала начали просто дружить.
0: Угу.
1: Вот, а потом дружба переросла во что-то более серьезное, и вот вылилось в это вот.
0: Додружились до постели, это называется.
1: Ну, до брака, я бы сказала.
0: Хорошего дня, спасибо огромное за историю, скоро продолжим.
2: Новое радио и Zion Music представляют финальный этап конкурса «Музыкастинг». Неделя новой музыки и исполнителей в прямом эфире нового. Будущую звезду определяют слушатели и профессиональные жюри. Кто же получит главный приз, покажет «Музыкастинг». Не пропусти. С 5 по 9 октября полуфинал. 12 октября в 18.00 финал конкурса. «Музыкастинг». Смотри, слушай, голосуй в прямом эфире нового.
3: Реклама.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: или ВТБ на почте. Приветственная ставка 14,6% годовых начисляется на ежемесячный минимальный остаток по накопительному ВТБ счету в рублях первые два календарных месяца. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Что делать, если лев снова влюбился в овечку? Культовая вампирская сага «Сумерки» возвращается на большие экраны. В кино с 17 сентября.
4: 18+.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Теперь

0: рублей. Бизнесу быть.
1: .банк. АО. Банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-35-31. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Новое радио. Новое на новом. Мэри Гу. Настоящее. Помню.

0: не мига довольна. Суперхит на новом. Почему служебные романы это стрём? Наш мессенджер и ваши комментарии. Ребят, если у вас получился служебный роман, вы счастливы, пожалуйста, не пишите, не рассказывайте об этом. Сегодня обсуждаем тему, когда, ну, не получилось. Вот душещипательная история. Вот буквально с Дальнего Востока несколько минут назад услышали. Прям хочется в свою историю. Знаете, я некоторые эфиры, некоторые общения с вами специально после эфира вырезаю эти моменты из эфира и себе в избранное добавляю, чтобы переслушивать. Ну, просто потому что, ну, это офигеть, как круто. История. Я рядовой менеджер, женат, двое детей. Нравилась одна девушка на работе, она холостая, без детей. Заходил всегда к ним в кабинет, шутил, заигрывал. Как-то собрались на корпоратив, она ко мне подсела, и все как-то закрутилось, завертелось, и на целый год были мысли даже уйти из семьи. Но пришлось выбирать между семьей и любовницей. В итоге я уволился с работы, чтобы просто немного отвыкнуть от человека. Уехал в другой город ото всех, прожил там полгода и все равно вернулся к жене. Итог, никуда не надо смотреть, любите своих жен, не смотрите на других, там нет ничего нового. Слушай, но оно того стоило, чтобы увольняться с любимой работы, уезжать куда-то в другой город. Стоило того, чтобы жена твоя мучилась, пока ты там терзаешься. Ну, я не знаю на самом деле. Я на месте жены бы просто подал на развод. Пока ты там, знаете, если человека колбасит, вы лучше отойдите, потому что если вы вот дотронетесь до него, колбасит начнет вас. Вот эти, знаете, шарики, которые маятничные вот эти вот. Вот. 5 лет уже вместе. Одна сфера. Зрители друг друга знали, но познакомились. Друзья, чтобы через меня пробить себе преференции. В итоге 5 лет вместе, женаты, с друзьями не дружим. Он был женат больше 20 лет, я тоже, у всех плохие отношения были, нашли друг друга. Ну, дай бог совет, да любовь вам. Давайте я звонки буду, телефоны уже в следующем часе принимать, время, потому что цигель-цигель, алле-лё. Если у тебя не сложился служебный роман, 8-495-232-16-32, уже в следующем часе.
1: Реклама. Это кот Тимоша. Да-да, тот самый из рекламы перемен. Заселился первым, проверил все лично. Подоконники широкие. Окна для наблюдения за птицами идеальны. Обои? Ну, проверку когтями выдержали. Вердикт. Прогресс. Квартал. Перемены одобрены. Квартиры для людей. Одобрены годами. Дом сдан. Выбирайте на сайте жкперемены.рф. Застройщик ОСЭ Конструктив Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Нас

0: Красноярск, Ульяновский, 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
3: Красшина. Большой ассортимент шин, дисков и масел. Цены, пожалуй, ниже, чем на Wildberries и Озон. Красшина. Телевизорные 3/5.
4: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
5: Застройщик. У вас специализированный застройщик «Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярске 7.
1: Новое радио. А
2: почему служебный роман это стрём? Если будет что-то интересное из комментариев в нашем мессенджере Новое радио, welcome, пожалуйста, пишите. Я обязательно прочитаю минут через 20. А пока все это время в эфире приветственный нон-стоп. Супер хитов, супер новинок, без рекламы, всего прочего. Наслаждайся. Ну и оставляй истории свои интересные. Да.

Это «Мона», «Дороже золота», суперхит на новом. Почему «Служебный роман» — это стрём? Последнюю порцию сообщений, наверное, прочитаю, потому что тут 40 минут до конца моего эфира осталось, а столько всего хочет рассказать. Наш мессенджер, очень много сообщений, вообще не стрём. Девушка пишет: очень даже окрыляет идти на работу. Единственная зависть кобр коллег не даст иметь такой бонус на работе. Ну, я не знаю, на самом деле. Мы пока обсуждали эту тему, я почему-то, у меня в голове закрутилась фраза, слово «рогоносец», потому что в основном служебный роман-то кто у нас делают? Женатые замужние люди, да? А вы никогда не задумывались, почему именно рога, когда мужчине или женщине измеряют, почему именно рогоно? Ни копыта там, ни хвосты, я не знаю, ни шерсть всякая там, именно рога. Я сейчас поинтересовался в интернете обо всем об этом, и вот что, вариантов на самом деле много, почему именно рога, наставить рога, но мне понравился вот этот вариант. Почему именно наставить рога? Вы не знали об этом, серьезно говорю, не знали. Выражение «наставить рога» и определение обманутого супруга как рогоноса существует во многих европейских языках уже несколько столетий. Точного единого первоисточника не выделяют, однако есть несколько основных исторических и фольклорных гипотез. И самое понравившееся мне гласит... Историческая версия отсылает к Византии 12 века и императору Андронику I. Монарх отличался любовной страстью к чужим женам, а чтобы обманутые мужья из высшего общества не бунтовали, внимание, он предоставлял им исключительное право охотиться в своих личных императорских угодьях. На воротах или фасадах домов таких фаворитов вывешивали оленьи рога как знак особого статуса и привилегии. В народе же быстро подметили связь между появлением рогов на доме и измятой постелью хозяйки. Живите теперь с этим.

0: реклама.
1: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
2: Да что тут думать? Котел.
1: Не входит.
2: Тогда вообще думать нечего. Зота. Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
1: А он точно самый-присамый необходимый?
3: А как ты думаешь, почему так написано?
4: Даже не думай сомневаться. Зота.
5: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
6: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник. Залихватский расколбас. Это три десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и ни грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
7: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
8: 25-26

0: Прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ДСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Новое радио. Radio.ru

0: Это Кельвин Харрис со своим суперхитом в эфире. Новости из Австралии подоспел давно, оттуда ничего не было. В Австралии полиция начала платить водителям за трезвость. Ты представляешь, это что-то из разряда фантастики. В Австралии полиция начала платить водителям за трезвость. В одном там городе автомобилистам, показавшим ноль на алкотестере, выдают ваучер на $20. В сентябре таким способом планируют наградить 100 водителей. Но я тут сразу посчитал за тебя, что на $20 в наше время можно купить 21 литр бензина 95-го. Неплохо, так я считаю.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: «Что было раньше». По вторникам с 6 до 8 вечера «Баланс подбивают» твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
0: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
0: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: шансу быть.
1: .банк. АО. Банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь Т.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.

0: DJ Smash, волна суперхит в эфире нового, так как на новом радио четверг это припятница, соответственно и недельные итоги музыкального чарта Высшая Лига подводятся именно сегодня. Уже через 10 минут Роман Емельянов и ведущие выходного шоу Макс Астахов огласят двадцатку лучших треков недели нашего эфира исключительно по вашим голосам. Так что ближайшие полтора часа в эфире будет жара-жаришка, не только лучшие треки, но также скандальчики, интрижечки, расследованица и все прочее. Будет жарко. Я распрощаюсь с тобой до завтра. Доброго вечера всем. Вадим Данилин. Обнял-приподнял.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10. Завтра в пятницу, 18 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 14. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010». Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах «Соцветие». Эко-кварталы «Соцветие» – главный ингредиент семейного счастья.
3: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании «Арс» ООО «Специализированный загрузчик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.рф.
4: Реклама. Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
6: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
4: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
5: Застройщик ООО «СЗ КСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Высшая лига, новое радио, лучшие песни и ведущие, Астахов и Емельянов и, конечно же, самые лучшие интересующиеся событиями в современном музле слушатели нового радио.
1: А у нас, кстати, интересное начало, потому что претендент на попадание в высшую лигу все-таки ворвался в наш чарт и начинает свой путь по классике с 20-го места. Это я говорил про артиста Звонкова, у него есть трек «Красота». И красота, на самом деле, это очень субъективное понятие. Вот мы сегодня утром с Артемом Райтрауном обсуждали татуировки.
0: В случае Артема Райтрауна красота вообще очень субъективное понятие.
1: Да, обсуждали с ним татуировки. Вот у меня, например, не одной, а у него тьма тьмущая. И оказывается, у Звонкова похожая ситуация, потому что он даже перестал их считать. Просто два отдельных больших рисунка на его теле.
0: Интересно, а вот эти люди, которые обожают... знаешь, у меня вообще был тренер по фитнесу в свое время. Он сказал, что если ты сделал одну татуировку на ноге, допустим, а вторую на плече, ты не успокоишься, пока они не соединятся. Mm-hmm. А у меня возникла сразу сейчас идея, а интересно, люди, которые, вот знаешь, любят татухи, и представляешь, у них место заканчивается. Это же стресс, это шок. Они могут, например, специально пополнить, набрать вес, чтобы, знаешь, чтобы кожи было побольше, чтобы было можно нататуировать еще, еще и еще.
1: Мне кажется, можно пойти проще, свести какую-то часть.
0: Да ты что, с ума сошел? Это же все любимки, они с ними разговаривают. Звонкий, красота.
2: 20-е

0: Высшая лига. Новинки шумную толпою по хит-параде еще кочует. И вот еще одна премьера в нашем шоу. И, конечно, надо сказать о тех, кто его покинул. Его покинули «Моя Мишель» на «Малиновой луне» и Филатов и Кэра «Среди счастливых людей». Кто же оказался среди счастливейших людей в двадцатке самых лучших? Это Клава Кока и Джонни. Ты знаешь, Макс, у меня есть в Испании друзья, знакомые, и мы созванивались буквально сегодня поутру, и подруга поделилась тем фактом, что была на концерте Джонни. Он приезжал туда, давал какое-то выступление. Да, в Испании.
1: Круто.
0: Да, и говорит, все хорошо, парень хорош, такой интеллигентный, видно, добрый, там все. Звук, говорит, такой отвратительный, такой омерзительный. Я понимаю, что, скорее всего...
1: Респонсоры.
0: Организаторы сэкономили, да, потому что, сам понимаешь, технический райдер – это одна из главных затрат.
1: Да.
0: Но мне кажется, что, артист тоже должен за этим следить. Менеджмент артиста за этим должен следить. Если мы говорим про такого артиста, как Джонни, тем более, там, Джонни, Лирик, это те артисты, от которых на концертах мы именно и ждем качества, качественного звучания. А вот так вот просто типа приехал, бабла срубил, как-то не комильфо. Я понимаю, что иногда на организаторов повлиять невозможно. И ты приезжаешь и перед фактом, есть такие, знаешь, которые, я не буду выступать, пока вы там это не поставите, и типа извините, по вине организаторов мы отменяем концерт. Есть артисты ответственные, говорят, чего делать, зритель заплатил, я должен прийти и для него спеть. Но каким-то образом это, конечно, контролировать надо, потому что очень часто я встречаюсь с этой проблемой. Но между тем не помешало это ему вместе с Клавой Кокой оказаться с песней «Журавли» в нашем чарте.
2: 19 место.

0: Высшая лига.
1: Удивительная ситуация в нашем хит-параде происходит прямо сейчас. Трек Шаде, который еще недавно гремел отовсюду.
2: Рушится, просто как лавина вниз несется.
1: Целых 5 позиций он теряет на этой неделе и занимает 18 место. Ну, мне кажется, что люди немножко подустали от вот этого нейросетевого звука и ждут какого-то откровения.
2: Да, это хайповая вещь, когда она сначала взлетает, но быстро, ну, знаешь, кто сейчас Бобрата вспомнит вообще? Оказалось, вот это просто... на века. Мне кажется, нифига. Вот такие вещи, они сиюсекундные. Все-таки человеческое творчество, душевное, вот эта молекула, которая зашита внутри, она имеет шансы жить дольше.
1: Поэтому ждем ваших откровений, уважаемые артисты. А сейчас Шаде.
0: 18-е.

0: Высшая лига.
1: Сейчас будет тест на возраст. Макс, а из какого фильма, цитата, «украл, выпил в тюрьму»? «Украл, выпил в тюрьму».
2: Я младше этого фильма, получается. Я не знаю.
1: Не знаешь? Ты не знаешь фильм «Джентльмены удачи»?
2: Вау, фильм знаю, фразу не вспомнил.
1: Но это крылатое. Мне кажется, что жизнь многих артистов, можно было бы немножко перефразировать этот слоган. «Спел, заработал в рехаб». «Спел, заработал в рехаб».
2: Есть такое.
1: Вот артист, который сейчас появится, он как раз из таких, и он сам понимает, что вот он регулярно пропускает какое-то количество лет, и из-за этого теряет зрителей, которые были совсем маленькими, когда он стал популярным, которые обрели в нем какого-то идола, идеала, а потом он исчез куда-то, и они переключились на других. Он говорит, жалею, что некоторых ребят я упустил в силу того, что я не появлялся. Кто-то уже вырос, кто-то успел выйти замуж и родить детей. Вроде казалось, что девочки маленькие, а потом смотришь, а они уже довольно взрослые семейные девицы. Поэтому безумно благодарен тем, кто прошел со мной эту паузу. Большая благодарность каждому. Говорит, Тима, понимаешь, который уже имеет право в свои-то годы сказать... Вы выросли на моих песнях. Тима Белорусских. Мысли.
0: 17-е место.

0: Высшая лига.
1: А дальше у нас трио, которое уже целых 2 недели тусуется в нашем чарте. Халифлейм, Айова и Доллс с песней «Love You». Мне нравится на самом деле, что иногда вот публичные конфликты и поддержки периодически решаются миром и классной совместкой. Вот так вот Айова однажды поддержала Халифлейма, потом к ним присоединился Доллс и родилась та самая песня «Love You». А еще в последнее время различные музыкальные СМИ намекают, что у Халифлейма может быть совместка с Моной.
2: А, ну, кстати, может быть, мне так кажется, что ей не хватает какого-то такого залетающего простецкого попсового хита, в чем Халифлейм вроде бы уже руку как бы поднабил, потому что великолепная певица, все вот... Вот есть такие артисты, которые говорят, великолепный артист, а песен, ну, очень мало. И мне кажется, что может что-то получиться прикольное. Что, будем ждать?
0: 16 место.

0: Реклама. Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
1: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
0: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
2: Мой сын никуда не поедет от меня.
0: На телеканале Ю.
3: Для зрителей старше 16 лет.
4: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Arbon». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
7: Ты у меня ствол украл.
6: Молчи давай.
5: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Красоты центра города и чистый воздух сибирского леса. Пожалуй, идеальный дуэт для тех, кто ищет уютное место для жизни. ЖК-дуэт на Матросовой. Место, где удобно жить. Быстрый доступ к центру.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Стройцентр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: 30 лет мы превращаем обычное утро в праздник! Залихватский расколбас. Это 3 десятилетия чистого вкуса. Натуральное мясо, щепотка дерзких специй и не грамма компромиссов. Сочные пельмени для быстрого ужина, сервелат к праздничному столу, сосиски молочные, которые обожают дети. Ярко, вкусно, по-настоящему. Залихватский расколбас. 30 лет с вами.
11: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на 2 экранах получите размещение на 3-м в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
12: Теперь в Крас-шине замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в Крас-шине замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина 65.

0: Высшая лига, новое радио, Астахов, Емельянов и Мари Краймбрери, которые сейчас, судя по всему, по соцсетям и новостям путешествуют по Китаю со своим парнем, он же ее муж с Давой, и, видимо, они колесят на автомобиле, потому что он выложил фотку, причем все обратили внимание, что так, ну, она вообще без макияжа, как бы. Моя бы жена, если бы я сделал какую-то такую фотографию с неудачным, это, хотя вроде выглядит нормально, я думаю, в конце концов, действительно. Почему бы и нет? Я, ребятам завидую, я в Китае только пролетом был в аэропорту один раз, но скоро, между прочим, планирую Китай посетить более конструктивно, да. А вообще, Мари Краймбрери недавно признала, что считает мужа почти идеальным, отметив разве что вот забывчивость в мелочах у него есть. Хорошие ребята, приятно за ними наблюдать, и уже прошло какое-то время, вроде бы как бы они друг друга поддерживают, вместе любят. Совет да любовь, Мари Краймбрери, давай не ждать.
1: 15 место.

0: Высшая лига.
1: Я вот на самом деле даже и не знаю, как у Вани Дмитриенко случаются все эти совместки. Вот на 14 месте они расположились с треком «Отражение», там «Мальбек», там «Сюзанна». До этого он радовал нас совместкой с «Салуки». До этого еще был «Яникс». Я такой: вау! Но зато я знаю, как случилась коллаборация с Аней Пересильд. Вот написал он ей пару лет назад, когда стрельнул этот знаменитый сериал «Слово пацана». Давай сделаем совместную фотосессию. Аня подумала, что это какой-то бред, и немножечко отшила Ваню. Ваня сдался, через менеджера стал потихонечку пробивать различные способы узнать ее номер телефона и предложил снять видос на такую же тему. Аня его тоже отшила. Но когда он с распростертым сердцем сказал: у меня сниппет, я вижу там только тебя. Если там не будет тебя, то я буду снимать его один. Сердце девушки растаяло, она согласилась.
2: То есть вот так вот теперь подкатывают к девушкам?
1: Получается, что так.
2: Когда у меня сниппет, если тебя там не будет, то это... О, да, тогда давай встречаться, Ваня. Нормально вообще, молодежь.
1: Отражение, слушай.
0: 14 место.
3: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет,

0: Высшая лига.
1: Ой, вообще, сниппеты. Вообще, где эта эпоха цветов, рыцарских подвигов, ухаживаний, стихов, да. А дальше у нас группа «Добро», и у меня заготовлено на наш хит-парад аж несколько новостей из жизни общепита. Там, оказывается, была какая-то офигенная судебная история, и она, по-моему, даже продолжается между группой «Добро» и кафе «Добро» в Питере.
2: Вау.
1: Представляешь, да, оказалось, была такая кафешка, и причем там написание тоже по латинице, да, там апостроф «бро», и ребята подали в суд, что типа это наш бренд, наш лого, типа уберите, переименуйте обратно кафе. Те, первая инстанция вроде бы сказала, давайте переименовывать, те начали переименовывать, но начали подавать апелляцию и говорят, что вообще-то все было наоборот, что к нам ребята зашли как-то в кафешку пожрать, увидели этот логотип, попросили его себе в пользование, говорят, подарите нам, мы тоже будем это использовать. Они говорят, да пожалуйста, все. А теперь типа их засудили.
2: Вау.
1: Ты понимаешь, да? Но где правда, неизвестно, потому что они могли придумать эту историю для суда. Короче, продолжается это пока тема, а я, ну, не знаю, конечно, какой моральный, физический и коммерческий ущерб могло бы там ребятам из группы «Добро» нанести присутствие кафе, я не знаю, там, кафешки в Питере где-то на Полтавской улице. Ну, такое тоже смешно. Но, с другой стороны, знаешь, это судебная практика. Чтобы другим неповадно было.
2: Факты.
1: Свой бренд надо, да, защищать. Посмотрим, чем дело кончится. Добром ли? Море, привет!
0: 13-е.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: БАУ «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой. Не пропустите, друзья!
4: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum, Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
0: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: На Муз-ТВ новое радио

0: музыкальных событий.
1: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
0: все, что звучит на новом, теперь на экране.
1: Музыкальные скоростя.
0: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17.00 на Муз-ТВ.
1: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
0: Новое радио.

0: Всем привет, всем здравствуйте, мы продолжаем. Это Высшая Лига, здесь Макс Астахов, здесь Роман Емельянов и здесь же 12 место. Песня настоящая, Мэри Гу, плюс две строчки у нее на этой неделе. И мне нравятся вообще социальные сети Маши. Она всегда там открыта, и вот что у нее есть в голове, она всегда не брезгует поделиться.
1: Это хорошо, когда у человека есть что-то в голове, потому что большинство блогеров, понимаешь, они делятся всем, что в голове, а в голове-то ничего.
0: Согласен, есть такое. Так вот, последнее, что написала Маша. Итак, только что выяснилось, что в тексте песни невозможно использовать словосочетание «я сам с собой». Потому что это звучит буквально как «я сам собой».
1: Я сам, типа бой из самсы такой, да?
0: Типа
1: того. Это вообще типа такого супергероя, знаешь, есть Человек-паук, а есть Человек-самса.
0: А вот и комиксы подъехали. Да, еще нововведение у Маши в жизни, она вот корешку себе бахнула, ну осень в целом. Пора меняться, почему, собственно, нет,
1: я посмотрел. А ты считаешь, что обострение просто у человека?
0: Может быть и такое. Как бы, мне кажется, без причины на такую смену внешности не решаются.
2: 12

0: Высшая лига. Дорогие друзья, уже больше полугода я вам талдычу. Кто хочет принять участие в музыкастинге, присылайте ваши заявки. Потом будет поздно, потом будете локти себе кусать, если дотянетесь, конечно. И вот оно, наступило, уже поздно. Закончился прием заявок, товарищи. И уже совсем скоро, 5 октября, стартует наша музыкальная бойня, в которой сойдутся, самые лучшие по итогам нашего отбора. А победитель получит огромное количество плюшек, которые нужны любому начинающему музыканту. Каждый день с 5 октября у нас будут прямейшие эфиры, выступления участников, которые можно будет не только слушать и смотреть, звездное жюри, и, конечно же, мы вас будем тоже призывать голосовать, принимать участие в выборе победителя. Так что все горячее становится, воздух, музыкастинг близится. Я надеюсь, что, кстати, Кирилл Лирик, который на 11-й строчке нашего хит-парада, придет и пожурит с нами, потому что когда он приходит в наши всякие музыкальные истории, это всегда интересно, потому что он супер-пупер профессионал. Аутентичные. Плюс 4 строки, между прочим.
1: 11 место.

0: Высшая лига.
1: Золотая середина нашего хит-парада. Это 10-е место. Беарвульф с треком «Феникс». Во-первых, я очень сильно удивился, когда зашел к ней в социальные сети, какая она на самом деле машина. Сфоткалась она в зеркало. Машина в плане спортивная.
2: А там прессуха, да?
1: А там просто банки невероятные,
2: дай,
1: у Леры.
2: Дай зацени.
1: Просто. Не у каждого парня такая
2: ничего
1: история
2: себе,
1: есть.
2: Ничего себе, грудная клетка широкая какая.
1: Девчонка держит
2: штангу
1: себя.
2: Уронит, ничего, нормально все. Отлетит штанга просто в потолок.
1: Да, кстати, это распространенная проблема в зале. Меня пару раз допридавило. А еще я не знаю, почему в последнее время у всех такая любовь к Владивостоку. Вот премьера трудоемкой работы случилась недавно у Валерии. Она выпустила клип на песню «Владивосток». А еще из такого интересного, вот я видел, что артист Луан сделал турне из Москвы до Владивостока. 7 дней он ехал в поезде вместе со своей музыкальной командой и за эти 7 дней записал альбом.
2: О, кстати, крутая вещь. Вот так едешь, колеса настукивают бит. Это, кстати, надо взять на вооружение. Беарвульф, «Феникс».
0: 10-е место.

0: данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10. Завтра в пятницу, 18 сентября, небольшой дождь. Днем плюс 14. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама. Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов, на сдаче, три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
3: Ты в своем уме?
4: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
5: ООО Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: «Крас-шина». Большой ассортимент шин, дисков и масел. Цены, пожалуй, ниже, чем на «Вайлдберрис» и «Озон». «Крас-шина». Шахтеров 66/5.
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
7: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
0: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Новое радио.
1: Radio.ru.
2: Высшая лига, новое радио, Астахов и Емельянов. И мы движемся все выше и выше и выше по ступеням нашего хит-парада. Здесь нас поджидают Сивиль, Артик и Асти, Бриллиант. Я помню, мы отмечали, что неожиданно стали разносить эти имена, выделять Сивиль из состава Артика и Асти. Что думаешь? Я Артику, конечно, позвонил.
3: Опа.
2: Да, задал вопрос. Говорю, можешь мне сказать по чесноку, я никому не скажу. Как бы. Mm-hmm. Вот как ты, что, собираешься выводить со временем Сивиль из группы, брать новую солистку? И он мне, знаешь, ответил. Вот, а я не могу сказать, я же ему сказал, что никому, да? Я сказал, что я никому не скажу. Сивиль, Артик и Асти, Бриллиант.
0: Девятое место.

0: Высшая лига.
1: Все выше и выше мы поднимаемся по нашему чарту. 8 место, группа «Градусы», их трек «На ресницах». Вот недавно я заметил, что группа «Градусы» подрезала такую вдохновительную историю у Сергея Лазарева. Он отмечает там каждые 10 лет, 7 лет, когда
2: вышла
1: та песня.
2: Ты это говорил неделю назад, я слушал хит-парад ваш «Сэви», конечно. Это да, ваша правда. Ты рассказывал уже, да. Ну.
1: Но есть еще одна информация, которую так. Я не рассказывал. Я, например, удивился, потому что я не знал, что участники группы «Градусы» это не только солисты, у них есть свое творчество. Вот, например, один из них, Руслан Тагеев, да. Он еще и диджей Бакс.
2: Да, диджей Бакс. А этот Пашок.
1: Да,
2: и диджей... Они же расставались, ты не знаешь?
1: Это я знаю, но они же сошлись.
2: Они сошлись, да, но свои какие-то альтер-эго просто музыкальные оставили, потому что каждому прикольно как-то там еще реализовываться.
1: Так и круто, что это продолжает существовать, несмотря на то, что они расходились, снова сошлись.
2: Да.
0: Восьмое место.

0: Когда звучит следующая песня в хит-параде нового радио, хочется вспомнить, как мы все профукали лето. Да. Джонни, Федук, лето. Макс, как ты его? Что ты пропустил? Вот скажи, ты на море был?
1: Был.
0: Ты успел насладиться, отдохнуть по чесноку?
1: Да нет, вы сказали, я вспомнил. Я бы еще, конечно, еще месяца три просто кайфовал на пляже.
0: Да, у каждого свое лето в памяти остается. Вот у Федука знаешь, как он вспоминает свое лето детства?
1: Ну-ка.
0: Он говорит, у меня такое детство прошло в Пекине. Он жил в Пекине, представляешь, с 5 до 8 лет. Да. Да, вот на территории посольства. Это был огромный закрытый район за забором, где все друг друга знали. И когда становилось тепло, мы всей толпой играли в капитошки. Капитошки. Покупали маленькие шарики, набирали в них воду из фонтанчика и устраивали настоящие бои. Человек по 30-50 с каждой стороны. Все мокрые, все орут, все бегают. Вот оно, какое наше лето. Была такая песня, но это другая.
2: Седьмое место.

0: Высшая лига.
1: Шестая строчка у нас следующая. Там у нас Акмаль и, конечно, его классическая любовная, потому что Акмаль, на самом деле, тот еще романтик. На этой неделе дела у него чуть похуже, потому что минус две строчки. Ну, все зависит от наших слушателей. Возможно, он снова вернется в топы. А вообще, этот молодой человек недавно рассказал коллегам-журналистам, вот что противоположности притягиваются. Это мы, конечно же, знали и без него, но он рассказал на примере его жены. Вот мы супер разные. Вкус в одежде у нас разный. Отношение к современной музыке тоже разный. Акмаль признает, что в таком молодом возрасте он все равно внутренний дед, а вот его жена Саша, она прям кайфует от всех фрешманов, и вот сейчас вся эта музыка перекочевала к ним домой. Саша слушает, Акмаль страдает.
2: Ну да, зато по музыке Акмаля, которая тоже очень популярна, видно, что он слушает нормальных, хороших артистов, и пусть даже взрослых, но там ничему плохому не научит.
0: Шестое место.

0: Высшая лига.
1: Обещал я вам новости общепита сегодня. Всем известно, что Баста, кроме того, что он музыкант, он еще и бизнесмен. У него куча направлений, и есть мясные рестораны. И вот в Москве такой прикрыли. Какие-то санитарные нормы, нарушения нашли, да. И прям прикрыли на 90 дней. Ничего. Не просто так, на 90 дней, да. Но как бы предполагают, что за эти 90 дней должны быть все недосчеты. И недосчеты, они должны быть устранены. И тогда ресторан снова откроется. Я так думаю, что это действительно такая рядовая проблема. Кто-то там на месте какой-нибудь там повар плюнул куда-нибудь случайно. Ну вот, или таракан пробежал. Ну, с кем не бывает, скажем так. Я думаю, что Баста все как бы наладит, тем более вроде бы как бы у него сеть только расширяется. Я слышал, в Омск что-то открылось, что-то где-то еще-то. То есть вообще ресторанный бизнес считается одним из самых рискованных. И сегодня особенно, потому что сегодня рестораны испытывают не самые простые времена. А у этого, правда, видишь, вроде получается. Ну, дай бог ему. Баст, моя Мишель, если я буду танцевать.
0: Пятое место.

0: тела.
1: Высшая лига.
2: Я, кстати, не знаю, планирует ли какой-то ресторанчик открывать Айова, но вот ее тречок «Мы» сольный, между прочим, уже находится на 4-м месте. И вот благодаря этой исполнительнице, мне кажется, многие узнают в этом мире что-то новое. Из последнего, что она писала, она путешествует сейчас по Китаю, кстати.
3: Тоже по Китаю, чего-то все в Китай как бы. Китай и рестораны, другой темы у нас сегодня
2: Китай,
3: нет.
2: Китай, Япония, вот все у Айовы вот сейчас в таком порядке. Она рассказывает следующее, что у китайцев есть площадь, на которую приходят женщины с фотографией своих сыновей и внуков, информацией об их доходах и полным резюме. Они раскладывают все это на земле и ждут невест.
3: Да, кстати, я видел подобный сюжет как-то, да, действительно, такая еще история есть. Видишь, там большая проблема, что в Китае, что в Японии. Из-за того, что в какой-то определенный момент начали регулировать рождаемость, запретили там больше одного ребенка, вообще надо было на детей решение получать, и начался спад рождаемости. И они увидели в этом проблему, потому что Китай вдруг понял, блин, из-за того, что нас так много, они, по сути, свою экономику вывели на такой уровень. И сейчас они как бы отруливают назад, а люди уже не хотят. Они говорят, что, по одному можно, а не по 10? И они так, смотри, сколько места свободного в квартире появилось. И они разучились знакомиться, что в Японии, что в Китае с этим огромное проблемы, и поэтому там есть какие-то сумасшедшие места, бары, куда ты приходишь и говоришь, ну, тут, может быть, ты познакомишься. Сам вот так вот просто на улице подойти, невозможная фигня. Айова, мы.
1: Четвертое место.

0: Высшая лига. Юля Зиверт опережает Басту не только в нашем хит-параде, находится на третьем месте. Она опередила его в рейтинге самых популярных артистов. Представляешь?
1: Вау.
0: Да, стала самой популярной артисткой в России по версии музыкального индекса Bandlink. Mm-hmm. Да, раньше, с 2025 года, аж таким лидером был Баста. Ну, тут, во-первых, какой-то ремейк у нее удачный вышел на трек Децла. И вообще у нее активность очень большая в соцсетях. И все считают, что вот это все вместе совокупно дало такой замечательный результат. Ну, кстати, надо сказать, что Юля действительно вдруг, неожиданно, каким-то, знаешь, очень тихим сапом стала, ну, фактически number one там. Ну, понятное дело, что про нескольких артисток мы так можем сказать. Я могу сказать, что номер один в России — это и Севиль, и номер один — это там солистка моей Мишели, и Полина Гагарина, несомненно. То есть, но вот сейчас вот они стоят на пьедестале, и Юля как-то вот так вот, как рабочая лошадка, туда доскакала и держится на этом месте. В хит-параде, правда, пока на третьем. Ну, нельзя же все время лидировать. 19 недель уже все-таки с нами песня «Газ».
2: Третье место.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Вы все еще ищете лучшую квартиру для семьи? А ведь не за горами 1 октября, а за ними угроза отмены льготной семейной ипотеки. Заходите на сайт Arbon, выбирайте квартиру, а мы быстро и бесплатно оформим вам ипотеку. Звоните 205 15 15. И не забудьте заглянуть на arbon.ru в раздел «Акции». АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Музыка и кино, гастрономия и мода, современное искусство и дизайн. Все о креативных индустриях на российской креативной неделе «Сибирь» 23-24 сентября. Национальный центр «Россия». Участие бесплатное. Регистрация на сайте sip.creativityweek.ru. 12+.
3: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205 15 15. Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263 88 33.

0: добрались до самой вершины, ну, практически. Здесь Макс Астахов, здесь Роман Емельянов. И здесь, конечно, Гаязов Бразер с песней «Санта-Лючия», которая в последнее время, ну, раздает. Из каждого утюга слышу ее.
1: Плюс удивительно, знаешь, когда в первый раз слышишь любую новую песню Гаязов Бразерс, тебя немножко тошнит, тебе кажется. Ну, как это, блин, можно? Ну, что это за... А потом ты привыкаешь, и без... они как-то под кожу к тебе забираются, правда, эти братаны. И ты говоришь, и знаешь, вот у нас на худсовете, ну что, да, все, я говорю, давайте ставить, все равно, блин, нормально будет. И смотрите, нормально же.
0: Нормально делай, нормально будет. Тем более вот коллеги с Муз-ТВ определили, в каком музыкальном стиле все-таки поют Гаязов Бразерс. Вот если вы не знали, рассказываю. Музыкальный стиль.
1: Цыганский трэш-рок?
0: Тип того. Гаязов... А зачем? Мне кажется, это идеальное описание. Давайте оставим так и слушаем. «Санта-Лючия».
2: Второе место.

0: Лучшая лига.
1: Ну вот мы и добрались до самой вершины нашего хит-парада. На первом месте находятся замечательные артисты. Кстати, одного из этих артистов, точнее говоря, артистку чуть-чуть обидел на одном из шоу недавно, уже неоднократно упоминаемый нами сегодня, Ваня Дмитриенко.
2: Ну-ка.
1: Да, он Полину Гагарину назвал бабушкой.
2: Вау!
1: Понимаешь, да, внучок такой нашелся. Она, конечно, обидела. Ну, знаешь, как обиделась? Она сказала, извиняйся, сволочь, там он, конечно, извинился. Он принес извинения, понимаешь, принес. Ну, как бы осадочек, конечно... Остался, ложечки нашлись. Но я думаю, что если бы Ваня Дмитриенко объявлял сейчас лидеров нашего хит-парада, он бы взял строчку из старинной советской песни «Бабушка рядышком с дедушкой». Mm-hmm. Была такая песня замечательная. Сергей Лазарев и Полина Гагарина. «Хэппи-энд».
0: Первое.

0: Ну вот и все, дорогие друзья. Сергей Лазарев и Полина Гагарина на первой строчке. Всего лишь один шаг им понадобился на этой неделе благодаря вашей поддержке для того, чтобы получить золотые медали, как Саша Зверев на US Open. Я не знаю, болели вы за него, не болели, я болел, и вообще там был очень прикольный момент. Ты смотрел вообще US Open?
1: Да, финал? Что он не понял, что победил.
0: Он не понял, что победил. Он, чувак, розыгрыш уже все, финальный, все. Ты чемпион. А он такой, он был настолько в себе сосредоточен на игре, что он готовился к следующей подаче. И в какой-то момент вот эта радость была. Я, конечно, за него безумно счастлив, потому что он долго шел к этой победе, и для него это очень шикарный, хороший результат. Ну, а что касается там нашего Хачанова, который тоже был в шаге от финала, ну, Карен, еще все будет зашибись обязательно. Я знаю Карена, он очень работоспособный, талантливый теннисист. Ну, все, я все. Че про теннис-то, мы же про музыку.
1: Да? Возможно, да, вы не поняли, что высшая лига подошла к концу, поэтому мы с вами прощаемся. Пока-пока.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть». «Не дуть». Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях Татьяна Куртукова.
2: Матушка, земля, белая березняка.
0: Спустя столько времени трек стал популярным.
2: Да.
0: А чем вы можете объяснить?
2: Совокупность событий определенных, которые у нас происходят в нашей стране и за ее пределами, они накладывают определенный отпечаток.
0: У шамана появилась конкурентка.
2: Ну вот что это такое, да.
0: Когда появились вы, вас стали называть шаманом в юбке.
2: За себя могу сказать уверенно, что я не считаю его своим конкурентом.
0: Какая классная Татьяна, лишь бы не зазвездилась.
2: Не хватает воспитания, я надеюсь. У меня заложили то, что в первую очередь всегда нужно оставаться человеком и быть человеком, и взращивать себе, в себе как раз-таки не звезду, а личность.
0: Ради чего вы сейчас живете?
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь. Слушай на всех аудиоплощадках. Смотри ВКонтакте и на Ютубе. Ведущий Никита Никитин. Не дуть. 18+. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: обречен. Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Что делать, если лев снова влюбился в овечку? Культовая вампирская сага «Сумерки» возвращается на большие экраны. В кино с 17 сентября.
2: 18+.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
7: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру.
9: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: собственно, когда все факторы говорят о том, что влюбляться не надо. Ладно, я не буду продолжать фразу. Мэри Гу, собственно, все сама сейчас скажет, допоет. Да и в целом в «Токсичный четверг» токсичность от меня не источается. Есть кому ее излучать. Через 10 минут «Эвиленд» на новом радио. Убурмалдим.
1: Реклама. Вы семья с двумя детьми? Тогда вы точно знаете, как важно, чтобы у каждого из них было свое пространство. Наш вариант для вас. Четырехкомнатная, 69 квадратов. На сдаче, три отдельные спальни и уютная еврогостиная. Мини-район Калина Долина от Арбан. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: 25-26 сентября. Самая жаркая вечеринка этой осени. День рождения бара, но это не точно. На сцене Сикупуа, Куба. Вечер горячих латиноамериканских ритмов и хитов всех времен. Вход свободный. Кубинский вокалист и музыкант. Исполнитель мировых хитов Сикупуа. 25-26 сентября. В баре, но это не точно. Молокова, 21. 18+.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: радио. Нас слушает даже твой котик.
1: Даже 36,6, без нее жесть. Ведь температуры нет, а любовь есть. Если крадусь, снег не врет, то все

0: привет, салют услышанного радио. Виланд, Зутевис, мой мистер Усишкин. Сегодня токсичный четверг, поэтому я особо-то и не распинаюсь. Настроение у меня сходу токсичное. Я начну. Значит, месяца три назад... Да, таксисты опять, и что? Месяца три назад я проверяла свой рейтинг, потому что Калинин, по-моему, выкладывал, говорил, блин, вот у меня рейтинг упал. Я проверила, у меня 5 звезд, я думаю, боже, какая я лучшая. А я на такси, я жену, очень, постоянно. Мне, вот чтобы пройти вот эти вот 15 минут из дома до работы, ну, мне лень. Мне сегодня лень было. И, значит, захожу я сегодня опять просто на рандоме посмотреть, какой у меня рейтинг. 4,8. Кто мне, чтобы каждая крыса мне отписалась, кто мне понизил, за что? Я оставляю чаевые, я ставлю 5 звезд. Если не хотят разговаривать, я с ним не разговариваю. Если хотят, я всегда на улыбках. Какие 4,8? Что я сделала?
1: Ну, может, потому что ты женщина?
0: И ты, а ты что, Вадим Данилин?
1: Нет,
0: что за аргументы
1: Вадим
0: вообще?
1: Вадим Данилин мог быть за рулем.
0: Нет, я просто... Не, я допускаю, хорошо. У меня есть такой косяк в виде ожидания. Ну да, ожидания. Но мне кажется, они... Понимаешь, я сажусь, они мне все говорят, у вас такой двор дурацкий, тут стоять невозможно. Я вот уже, пока вас ждал, 3 минуты бесплатного ожидания, они входят в то, чтобы я успела в эти ворота. Я же не на платное ожидание выхожу, а на бесп... Да, остается 5 секунд, но я же успеваю. Успеваю.
1: Нет, 3 минуты допустим.
0: И он мне говорит, я вот тут уже 3 круга вокруг вашего дома сделал, а я там уже вот вообще у вас двор такой. Я-то что, я что ли проектировал этот двор? Я же строитель.
1: Такое ощущение, что ты живешь, не знаю, в Санкт-Петербурге, во дворе колодцы из 16 подворотен.
0: Нет, двор объективно, ну, честно. Да? Просто okay. Невозможно. Там постоянно все вот это вот, вот друг друга ждут, все орут, все понятно. Это они еще шлагбаумги не поставили, а хотят. Непонятно зачем.
1: Слушай, а можешь со своим акцентом африканским еще раз это слово произнести?
0: А это был не африканский акцент.
1: Нет?
0: Шлагбаумги.
1: Да, да, да.
0: Короче, 4,8 за 3 месяца. Это как вообще? Я что? Я какой? Я просто... Я бечевка. Я не ликвид какой-то. Что дальше? 4,6? Я даже... Я помню, вызвал такси, и ко мне приехал водитель с таким рейтингом. И я подумала, ну я все равно с ним... Да, ужасная была поездка. Воняло, как будто он непонятно, что там перевозил. Как будто он не пользовался никогда дезодорантами.
1: А потом он тебе еще сказал, так, ну поставьте мне тут все пятерки, вот эти вот кубки,
0: да,
1: там, эти
0: да.
1: Колесики.
0: Он еще
1: приятная, ну,
0: хамюга лютый. Вообще хам... Но я думаю, ну ладно, ну всякое такое... 4... Это что за лотерея? Какая-то бесконечная. Что вообще происходит? Это при условии, что я вот сейчас... Да, мне было лень. Да.
1: Дорогуша, а можно этот вопрос такой вот прям коротенький? А тебе не насрать на это?
0: Нет! У меня золотая медаль, красный диплом, и я хочу 5 звезд.

0: Дорогуша, а можно я тебя немножечко побесил?
1: Да, то погоди, я сейчас успокою всех тех, кто тоже переживал за рейтинг. Адель прислала, у нее 4,72. Угу. Мне от этого хорошо, что мы все в одной лодке.
0: Вот мне плевать на этот рейтинг.
1: Ой, да иди ты знаешь куда,
0: да, я
1: лесом.
0: Я тебе базарю вообще.
1: У Зишкина, знаете какой? 5, ну а кто бы сомневался? Он усы 5, свои
0: 5, вообще-то там написано.
1: Напомажет, и, конечно, его видят и думают, да, конечно, 5 звезд. Еще вот эти вот беседы свои интеллектуальные поди заводят с таксистами.
0: Конечно, я же трезвый всегда там езжу.
1: А я-то что? Нет, а что?
0: А ты что, трезвый тоже, что ли, каждый раз? Да
1: что?
0: Ладно уж, рассказывать ты будешь сказки. Мотаешься, молодуха, там, по центрам, по своим.
1: Какая я молодуха? Какая я молодуха?
0: Кстати, а ты знаешь, что женщина бальзаковского возраста это как раз 30?
1: Ты женщина бальзаковского возраста, понятно? Иди рот с мылом помой, не разговаривай со мной в таком тоне в четверг. Не надо этого делать. Продолжим. Я вчера, уходя с эфира, сказала, что мороженое я что, правильно, не убрала. Так это дура, я не убрала его.
0: То есть, и, да, я так
1: конечно,
0: и не было?
1: Конечно, я прихожу, оно у меня вот просто лежит, вот оно. Я, конечно, просто этот пакет молча убрала в морозилку, думаю, ну, посмотрим, что заморозится. Все мои стаканчики стали просто плоскостью вот такой, и оно уже не такое вкусное, оно уже перемороженное.
0: Ну, потому что ты глазами ешь сперва.
1: Нет, ну да, я достаю, а там просто палка вместо стаканчика вот эта вот. И я ее ем, и я прям чувствую вот снежинки морозильника.
0: А я в детстве бегал, покупал на заводе мороженого бракованные куски, потому что его там задешево отдавали.
1: Ты вот про свое несчастное детство, где да. Ты еще 100 километров пешком до школы ходил?
0: И каждый день питался исключительно лыжной мазью, и да, вообще, да, в принципе, да. Так вот мы все и жили тогда.
1: А я вот,
0: в 90-е.
1: Я сейчас тоже начну. Мне вот, может быть, надо было мамонта завалить, потому что старшая дочь в семье, понимаешь? Младшим не пускали, и меня на охоту отправляли. Я, может, радуюсь тому, что наконец-то в одежде
0: когда
1: можно ходить.
0: Когда говорила на охоту, мне аж прям вот в сердце страшно стало.
1: А ты бойся.
0: Хорошо.
1: И радуйся, что я реально сейчас хожу в одежде, а не в папоротнике вот этом вот, наконец-то.
0: А вот насчет этого я бы, конечно, бы и мог бы повозмущаться чуть-чуть, но не буду этого делать. Это новое радио Эвиленд. Ага.

0: мне такую гадость написали, жесть. Мне написали, что иногда водители ставят низкий рейтинг, плохую оценку вам, Эвелина. Вот это важно. Чтобы вас больше не возить. В смысле, что либо вы расисты, либо у вас вкуса нет. Вот выбирайте, вот вам что больше нравится. В смысле, меня не возить. Меня вообще-то очень... Ну ладно, все. Я всегда нарядная в такси, за исключением, когда на работу езжу, конечно. Всегда пахну.
1: Да
0: ладно,
1: чувак просто там, не знаю, не в настроении был, поставил тебе.
0: Сколько их было таких, если у меня рейтинг так откатился вниз? Это они все. Ладно, у меня летом было много, была обсессия, одержимость разными ароматами. И я пшикалась так, что если таксист не кашлял, я понимала, что я не доработала. А они все кашляли, они все окна открывали. Возможно, какие-то астматики меня возили и просто меня заблокировали, чтобы никогда. Ну а что? Ребят, ну мы на Вики-Сики деньги потратили, чтобы она дома пылилась. Нет, чтобы все задохнулись.
1: Вики-Сики?
0: Виктория Сикрет.
1: Отлично звучит.
0: Мне больше нравится Вики-Сики. Так типа, чу-чу-чу. Ладно, короче, у нас сегодня четверг токсичный. Мы, помимо всего того, что будем обсуждать, делимся всем тем, что вас бесит. Ну, я как бы буду ныть два часа ближайшие. Поэтому можете писать абсолютно все. Там вот пробки, коллеги, ла-ла-ла. Но обсуждаем мы вот что. Есть ли у вашего парня или мужа подруги? И ладно, отзеркалим в другую сторону. Есть ли у вашей жены или девушки друзья? Ну, это другое. Это вообще, это нельзя сравнивать. Если есть, то как вот вы допустили, что они еще существуют в его окружении?
1: У меня есть прям вот супер-мега-крутой ответ на это все.
0: Внимательно.
1: Конечно же, есть огромное количество подруг, которые были со мной до свадьбы.
0: Так.
1: Вот. Но абсолютно нет времени ни с кем из них вообще общаться никак вообще. Вот просто нет времени, банально.
0: Именно времени нет.
1: Именно времени
0: ну,
1: нету.
0: Успокаивай себя.
1: А
0: именно.
1: Так есть,
0: конечно,
1: и есть, и все. Да.
2: Первый отборочный тур конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг» завершен. Присланы более 5000 заявок из 70 городов России и зарубежья. Смотри полуфинал конкурса в прямом эфире нового. С 5 по 9 октября. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Подробности на сайте muz.newradio.ru. 18+. Партнер трансляции ВК-видео. Реклама.
3: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
4: 25-26 сентября. Самая жаркая вечеринка этой осени. День рождения бара, но это не точно. На сцене Сикупуа, Куба. Вечер горячих латиноамериканских ритмов и хитов всех времен. Вход свободный. Кубинский вокалист и музыкант, исполнитель мировых хитов Сикупуа. 25-26 сентября. В баре, но это не точно. Молокова, 21. 18+.

0: хочется.
1: Нет, у нас опять какой-то проходной. А сегодня токсичный четверг. Вы слушаете новое радио, Вилан, токсичный четверг. Меня, в принципе, все бесит. Ходят тут в студии, помимо нас еще четыре, ладно, три человека.
2: Не, ну обрати внимание.
1: Наташа, мы читаем. Наташа, оставайся навсегда.
2: Дорогуша, обрати внимание, вот висит лампочка, идет эфир, правильно?
1: А они ходят.
2: Все ходят.
1: А им вообще плевать.
2: А ты еще будут после этого хочешь, вот знаешь, тебе коллеги ни во что не ставят. Ты хочешь, чтобы таксисты тебе ставили 5
1: да
2: баллов.
1: Да вытирайте об меня ноги все, плюйте мне в лицо, унижайте. Я буду опять, это мои мытарства. Мои предки страдали, я теперь современное страдание,
2: а
1: понимаешь?
2: А далее через окно Овертона все будут делать тебе массаж стопы и...
1: Нет, идут, машут.
2: Раздавать комплименты.
1: А я вспоминаю этот прекрасный год, когда вот все на колени вставали, ноги черным мыли. А тут они поясничают, посмотрите.
2: Этот прекрасный
1: год. Они уже не все, вода.
2: Наталья Михайловна, обрати внимание на головной убор на моей голове.
1: Кепку новой радио.
2: Нравится ли тебе?
1: Нравится. Конечно, нравится.
2: Конечно, нравится.
1: А ты не думаешь, что мы на ласковом? Эту кепку ему человек из ВК принес. Почему? У ВК есть, а у нас нет.
2: Вот, смотри, коллеги тоже возмущаются.
1: Мы сейчас бунт будем
2: устраивать. Нас будут одевать вообще в мерч
1: дальше,
2: от компании,
1: это не все. Титов приходит, говорит, мы с тобой такие одинаковые. У меня тоже голубые джинсы и красная кофта. Только у него кофта что? Новое радио. Я в глаза такой, я думал, это только у Роман Саныча, Special Edition.
2: Не,
1: я
2: ну
1: думал,
2: у Роман Саныча вопросы отсутствуют вообще.
1: У титульки-то откуда такая кофта? Тебя-то понятно есть. Вообще, понимаешь, ни во что не ставят. Я наговорила уже на заявление по собственному, по-моему.

0: Ребят, ну доболталась девчонка. Влетает с ноги, значит, Титов. Не Титулька, как я его назвала на всю страну. Наш программ-директор Александр. Значит, принес мне заявление, оно уже подписанное, между прочим. Прошу уволить меня по собственному желанию, так как я очень много лишнего наговорила на программного директора нового радио Александра Титова, назвав его при этом на всю национальную сеть Титулькой.
1: А ты, кстати, Титулька не Титулька.
0: Я это подписывать не буду.
1: А вы, уважаемый наш мессенджер, почитайте. Там знакомые-то ваши вторят.
0: Знаешь, там есть люди...
1: Говорю, со школы такой был.
0: Сейчас, я найду. Там было что-то сказано про твою способность добиваться своих целей, так сказать. Где это было?
1: Без мыла, в смысле, добиваться?
0: Да, это так и было. Вот, смотри. Вот. Титов, как говорится,
2: ой,
0: да.
2: Ой, Игорёвок Сорвилов, привет. Спасибо.
0: Ты не думаешь, что это комплимент был?
2: А я отвечу тебе.
1: В личку.
0: Я считаю, что это ласковое обращение к тебе было. Можно я не буду подписывать? Я не могу без работы, у меня нет работы. У меня нет дома. Что мне делать-то? Бананы продавать?
1: Нет, дорогуша, я тебе напомню, что, значит, сегодня Вадичка Данилин целый день обсуждал истории с служебными романами. Так. В том числе он обсуждал историю с тем, что
0: Наташ,
1: девушка заводит служебный роман только в том случае, если мужик статуснее. Вот посмотри на вот эту вот грудь, которая из-под кофты теплой выглядывает с волосами.
0: Я вижу крест золотой.
1: Да, поэтому рассыпаешься в комплиментах.
0: Это ласково. Это по-доброму. Это я показываю, что я русским языком владею. Все, работаю. Слава богу. Ну что ж, друзья,
1: смотри,
0: продолжу.
1: Сейчас он закроет дверь, и я тебе напомню, как Говард Стерн называл своего босса.
3: Левотина!
4: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Рэй Траум, Эбби и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
8: Возрастное ограничение 13+.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь Т.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
12: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
13: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
14: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая. Пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
15: «Пятерочка» доставляет.
16: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
17: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
18: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
19: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
20: В этом весь ты.
19: И в этом весь ты. Т-банк.
21: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».

0: Продолжаем «Токсичный четверг». Мне очень радостно, что все прониклись в мои истории про низкий рейтинг в такси. Очень много таких сообщений.
1: Да только об этом и вообще дискуссия ведется
0: в мессенджере. Да ты читал-то, ты что-то там, ты сидел там, рилсы смотрел. Откуда ты знаешь, какие сообщения в мессенджере? А, все, ладно, базар ноль. Потом, значит, мне сочувствуют и говорят, что я не отпустят меня продавать бананы. Это очень зря. Мне кажется, я вот... Вот знаешь, вот если смотреть, вот если бы ты продавал бананы или я, то если бы я сказала, что эти бананы очень вкусные, то мне бы точно поверили. Не знаю, с чем это может быть связано, но я выгляжу как эксперт, который шарит за вкусные бананы. Нет у меня... Я бы себе точно доверилась. Я бы купила ящик у самой себя. Но я не продаю бананы. Мы сегодня...
1: А ты их любишь вообще? Вот просто... Вот я просто бананы люблю с рождения практически, как попробовал.
0: Откуда у тебя в твоем 1801 году были бананы?
1: Вот именно.
0: Вообще?
1: Это был большой деликатес. И мне папа из Москвы привез зеленых бананов. Да, они были зеленые, как куски мыла. Да, да, да, да, да. В году 89-м я его там грыз, сидел и думал, это какая-то божественная снеть.
0: Я очень люблю бананы. Дело не в стереотипах, но мне кажется, что банан вообще суперфрукт. Он питательный, сытный. Ты трава. А банан это вообще просто нежность. А жареные бананы ел?
1: Да.
0: Реально?
1: Ну, сомнительная такая штука, но...
0: Потому что ты белый, ты не шаришь вообще.
1: Да, а пицца или с ананасами
0: не
1: прав... тоже, да.
0: Не-не-не, это извращение. Пицца с ананасами, вот это вот начинается, вот это вот, давайте, с ума не сходите. Потом окрошка на кефире.
1: И когда я смотрел маленький фильм «Полицейский из Беверли-Хиллз», ты смотрела фильм «Полицейский из Беверли-Хиллз» с Эдди Мерфи? Че ты врешь, ты не смотрела, ты вообще не знаешь ничего. Он там в выхлопную трубу к полицейским, которые были к нему приставлены, запихнул бананы. Я думал, это же надо для какого-то там, не знаю, фильма несчастного, два вот этих вот божественных, плода запихнуть.
0: А когда черный играет.
1: Ну да.
0: С водой проблемы, с бананами никогда.
1: Окей. Кстати, знаешь, когда человек понимает, что он взрослый?
0: Когда?
1: Когда перестает клеить наклейку с банана себе на лоб.
0: То есть никогда.
1: Ну, да, типа того.
0: Ты даже не миллениал, ты реально бумер.
1: Почему?
0: Ну, это шутка была в 2001 году, мне кажется.
1: А 2001 год это кто?
0: Ну, была тогда эта шутка, так уже шутили.
1: Ну и что?
0: А люди, которые родились...
1: А знаешь, как шутят бумеры? Шутка, цитата, Евгения Петросяна. Озвучить ее в эфире на 300 городов вещания.
0: Хуже не будет.
1: Ну, в принципе, по центральному каналу он ее озвучивал. Танцуй обязательно.
0: Конечно.
1: Танцую, да. Вот Евгений Вагнович, он танцует, вы представляете как. Ножкой дрыгает, ручками то, что туда-сюда. Если у вас осталась обертка от сосиски, не выбрасывайте. Ее можно заштопать и применить. Я до сих пор эту шутку не понял, кстати, на минуточку, что он имел в виду, но в зале, как всегда, хохот такой стоял, что штукатурка падала с потолка.
0: Я пойду, наверное, да? Я пойду.
1: Хорошо, послушай музыку хорошую.
0: Я пойду.
1: Музыка Чернавский, да, ремейк на Аллу Пугачеву.

0: Слушного радио Эвиленд. Меня зовут Тевис. Мы, как всегда, мистер Усишкин. Сегодня токсичный четверг, поэтому я особо не распыляюсь. Вот это вот счастье не изображаю себя. Мы сегодня обсуждаем, есть ли у твоего мужа, парня, подружки, и есть ли у твоей жены, девушки, друзья. Что, конечно же, вообще разные вещи.
1: Противоположного пола.
0: Противоположного пола, да. Ага, да. Что, как бы, девушки умеют дружить, мужчины нет. Поэтому вы пишите, что вы об этом думаете. Меня попросили дать некий комментарий про новость. Я тоже сама хотела эту новость рассказать, но мне радостно, что в чате дамы уже в курсе. Я, значит, открыла для себя новую соцсеть, которая, не знаю, запрещена или не запрещена. Трец. Ну, пусть будет запрещена на всякий случай. Да, если надо, запрещу сама. И, короче, там, значит, девушка делится, она встречалась с парнем, все прекрасно, и он ей предложил жить вместе. И
1: на четвертый день, ну как все делают?
0: Предоставил ей договор. В договоре он говорит, что квартиру мы оплачиваем пополам, весь быт и готовка на ней. Если она пропускает хотя бы один день, то штраф 1500 рублей. И там ряд других пунктов. Но есть нюанс, это его квартира. И она ему говорит: ты что, инфузория туфелька? У тебя что, вообще IQ минус 100? Он такой: любая нормальная баба согласится на это, потому что квартира в центре, ну а ты живи там непонятно где. Я тебе предлагаю адекватные условия. Это взрослые люди так поступают в современном мире. Это какой-то пробник мужчины. Я не могу даже назвать его мальчиком, потому что у мальчиков мозгов побольше. Они хотя бы могут красиво воздух тебе в уши вот так
1: выгонять. А я тебе сейчас расскажу про мужчин, про настоящих. Новость.
0: Давай.
1: Настоящий мужчина вот в новом сезоне проекта «Ждули» теперь будет, значит, принимать участие. И теперь «Ждуля» стал мужского рода. Ждуль.
0: А мне нравится, что ты откатил от одной темы к другой теме.
1: Конечно, потому что мне непонятно, как девушка может встречаться с таким, с такой особью,
0: так
1: а потом удивляться, понимаешь.
0: Так не было предпосылок.
1: Это знаешь, там из серии, он ее там лупит целыми днями, а потом после свадьбы, не знаю, творит какую-то полнейшую дичь.
0: Нет.
1: Он исправится.
0: Нет.
1: Я его сделаю хорошим человеком.
0: Ты перегибаешь. Это вообще не о том. Ну, встречали, такой, все было нормально. Он ей предложил жить вместе, но был один нюанс, который он расписал в договор. Она поэтому и поделилась и сказала: посмотрите, какой лох.
1: Расписал
0: цветочный.
1: Договор, 48 пунктов.
0: Прикинь.
1: Ну, а до этого она...
0: А
1: вот
0: до этого не было такого.
1: Не был, потому что скрывался они, потому под личиной, что... да?
0: Не перебивай меня!
1: Вот тебе нежнятинки немножко.
0: Себе ее поставь!
1: Куда?
0: Куда надо поставь! Невозможно! И микрофон мне не...

0: Заходила начальница, напшикали меня Луи Виттоном.
1: Теперь богатством пахнешь.
0: Я вот, мне кажется, что богатство и роскошь пахнут именно так.
1: А узнаешь, вот это вот такое скверное понимание, что вот ты заходишь в магазин, где все какое-то дорогое, а ты ценников не видишь, прикинул, и все вот как по тебе сидит
0: буквально.
1: Это самое
0: отвратительное. Вообще, да. Худшее, что могло с тобой случиться, это хороший вкус и отсутствие денег. Меня это вообще раздражает.
1: Идеальная комбо.
0: Приходится голову ломать, что-то придумывать, выкручивать. Что,
1: дорогое всем идет. Вот давай я тебе...
0: Не всем. Есть люди, у которых, вот особенно, у нас даже вот некоторые вот артисты, да, вот любят, у них очень много денег на любые шматья. И вот они брендами облепятся, и выглядит это, ну, как пережеванная жвачка дважды.
1: А может быть, это специально так вот прям, чтобы вызывать узнавание.
0: Нет.
1: Масти.
0: Как будто, знаешь, кто-то вот за завтраком вот так вот переживал, и потом как птицы друг другу в рот передарили, выплюнули, и кто-то...
1: Токсичный четверг, имена сестра, без проблем.
0: Нет, придут на мой эфир, мне придется вот это вот...
1: Делать вид, что, господи, друзья мои прекрасные.
0: Ты что, я что, лицемерка, по-твоему?
1: Вот именно. Никогда в жизни. Кстати, в этом плане нам очень повезло с работой. Можно им в лицо сказать.
0: Ну, это правда.
1: Короче, ребятушки, тут история такая. На твои ароматы очень хорошо ложится следующая новость, которая из аккаунта нашего босса, радио Ромашка. Бельгийский депутат провел ночь в туалете парламента из-за сломанного звонка. Замка. Замок сломался, и он, собственно, в кабиночке остался ночевать. Вот, освободить его получилось только утром, после чего парламентарий попал в больницу из-за кислородного голодания, так как вентиляция в кабинке на ночь выключается.
0: Я считаю, что он не по праву занимает свое место, потому что явно сообразительность у нас страдает. Мы что, не могли ногой выбить дверь?
1: Ну, это даже не сообразительность, это как бы отсутствие силы.
0: Мозга.
1: А может быть, чересчур деликатный, да?
0: Должен срабатывать инстинкт самосохранения и выживания. Я не думаю, что там в кабинках титановые двери стоят. Там стоит, я просто представляю какой-нибудь вот этот вот туалет где-нибудь в Сызрани, вот этот вот по дороге в эту самую Сызрань.
1: Подожди, ты делай уточнение. Образца 92-го года.
0: Ну да, да, дырка в полу и вот эта вот хлюпенькая дверца, если есть. Да. Чего он там выбить-то не мог? Он боялся, наверное. Думал, нет, меня спасут.
1: Знаешь, в бытности руководителя ночного клуба я двери вот эти выламывал нередко, потому что тебе в 6 утра нужно закрываться, а дверь в толчок закрыта. И ты такой, опаньки, и ты боишься. Сейчас я выбью эту дверь, а что там увижу? Ну, ничего страшного не видел.
0: Ну, конечно.
1: Человек просто кемарит чаще всего,
0: да, и все. Что ж плохого-то может быть? 6 утра в клубе.

0: ты же знаешь, кто поет в оригинале эту песню?
1: Конечно.
0: Все. Но имена я не буду спрашивать, чтобы тебя не ставить в неловкое положение.
1: Не надо меня ставить.
0: И не выглядеть занудой, вонючим, вообще отстойным. Поэтому я воспользуюсь положением, ребятушки, это Evil End, новое радио. А воспользуюсь положением, пока руководство двигается от студии к автомобилю и нас не слышит. Помнишь, я на Дэйсе рассказывал о том, что мужика в Таиланде осудили за коитус с карпом?
1: Да, было.
0: Так вот, появилось видео.
1: Коитуса?
0: Да, вот.
1: А ты знаешь, что за распространение таких материалов присесть можно?
0: Я не распространяю.
1: Ну, дай посмотрю.
0: Сейчас, вот у меня закрылся, блин, этот мессенджер несчастный. А я вот только после этого его хочу теперь и запретить. Почему он закрылся сам? Сейчас, я открою.
1: Давай,
0: поговори
1: давай.
0: Пока.
1: Значит, тут написал Александр, чё-то Эви перебарщивает в последнее время. Усишкин сил тебе. Александр.
0: Спасибо.
1: Вы, что это
0: вот,
1: тут?
0: Вот, нашел. Вот, смотри, вот где борщ
1: а
0: настоящий.
1: А там есть звук? Да.
0: Может быть и есть, но ты его не включи, смотри, не вздумай. А то иногда залетали ненужные какие-то аудиофрагменты в микрофон, и это все очень невежливо получалось.
1: Это очень странно.
0: То есть,
1: значит,
0: подожди,
1: друзья, я вам буду озвучивать.
0: Это...
1: Мужчина без одежды перешагивает в какой-то, ну, некий водоем, да, имитированный пруд, берет в руки рыбу, рыба сопротивляется. Он лежит.
0: То есть необоюдный, да, скорее всего?
1: Лежит, облокотившись, демонстрируя миру, чем наградила природа. Хотя тут сейчас особо-то ничем не наградили.
0: Так все награды.
1: И я... Меня психолога отменил на этой неделе, но надо написать ей, что мне надо. Ну, во-первых, почему ты вообще... Решил это посмотреть. Во-вторых, зачем
0: я
1: ты мне
0: как раз-таки
1: это показал?
0: Я это не смотрел.
1: В-третьих, зачем
0: но ты посмотрела,
1: нет.
0: А я нет. И теперь во сне вот что будет с тобой.

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: 1+1.
2: О, боже, нет!
0: Утро на грани. С 7 утра по будням. Утреннее шоу 1+1.

0: Ой, что хотела сказать, забыла вообще.
1: Что, видео с Карпом тебя потрясло немножечко, и теперь
0: фу,
1: уже
0: давай не
1: разведешь.
0: Будем это, не будем больше это
1: нет?
0: вспоминать.
1: Хорошо.
0: Не хочу. Значит, мне сегодня попалась подборка, чем можно заменить iPhone новый. Ну, на что потратить эти бабки.
1: А там в зависимости от...
0: Ну, мы возьмем средний. Возьмем вот...
1: Средний это 300 тысяч?
0: Да, за 300 тысяч.
1: Ну, такой себе,
0: вот
1: да.
0: Можно, например, 12 лет безлимитно ездить под карте тройка за эти бабки. Можно 1993 штуки мороженых купить в ГУМе.
1: Угу.
0: А забыть их убрать в морозилку, чтобы он растаяло все.
1: Квадратный метр жилья где-нибудь в Ленобласти можно взять. А
0: или можно купить Сызрань.
1: Так, ты на Сызрань не наезжай давай. Классный город вообще, очень симпатичный. Да, малые города, они...
0: Нужно. А сколько вот из Москвы до Сызрани ехать?
1: Ну, недолго, ночку поспишь, и ты на месте.
0: А, нет, подожди, у меня брат ездил, он сказал, на поезде часов 7.
1: Ну, ночку поспишь, и ты на месте.
0: Жесть, это еще и так далеко. Ну...
1: Насколько далеко?
0: Ну, до Ярославля можно доехать за 3 часа.
1: Окей.
0: Сейчас новый поезд запустили, кстати, я еще не ездил на нем. Двухэтажный, какой-то суперпонтовый, модный, и там билеты можно купить за 400 рублей. Якобы. Возможно, есть люди, которые покупают за 400, я не видела, но они намного ниже, чем на «Ласточку». Все равно, почти в 2 раза дешевле. Продолжим дальше. Вот этот ненужный информация. Ну, ребят, мне же нужно что-то рассказывать вам полезное, помимо того, что исполняют вот эти пробники мужчин. Да, к нормальным мужчинам это не относится. Кстати, вот мне вот предъявляют, что я хейчу мужиков. Это же такая ложь. Я мужчин обожаю.
1: А вот я мужчинок хейчу, да? Давай.
0: Мужчинок
1: давай,
0: не хейчу, просто недоумеваю. А вот эти пробники, которые решили, что если писюн у нас чуть длиннее, чем надо, ну, то есть он...
1: А надо это как?
0: Ну, чуть длиннее, чем у женщины, скажем так. А у некоторых реально чуть длиннее. Ладно, мы не сейчас... Я сейчас наговорю не только на заявление по собственному, которое у меня уже вот тут вот лежит с подписью
1: да-да-да.
0: От программного директора. Я на отмену наговорю. Ну, а что я поделаю?
2: На новом. Камбулат и Минаева. Половина.
0: Все, слушаем. Не, ну что я поделаю, если некоторые реально ведут себя настолько отвратительно, что уже не знаю, что с ними делать, уже даже матом ругаться не хочется.
1: А размер пенуса влияет,
0: да,
1: правда?
0: Это...
1: Хорошо, а то...

0: Я поняла, что вообще-то были сегодня сообщения. Реально были сообщения, но мы даже не этот. Там все отвлечены на все на свете.
1: Да все отвлечены на тему таксистов. Стоит любую вообще тему эфира запустить. Но если ты в нее немножечко инъекцию движухи такси сделаешь, произведешь,
0: ну,
1: то
0: а
1: все.
0: Ну, а что поделать?
1: А, что поделать? Вот это называют... Вообще, мне кажется, вот сейчас не очень комфортно работать в такси. Представляешь, тебе надо заправиться, например. А у тебя же отдельные заправки для тебя как бы не существуют, ты стоишь в очереди со всеми. Я на Дысь стоял в очереди, ну, недолго.
0: Подожди, я тебя перебью, прости. Ты уже дважды за сегодняшний эфир сказал слово «на Дысь».
1: Да, Вича, тогда скажу.
0: Ну, хотя бы
1: на Дысь. Надо разнообразие.
0: Меня первый раз оно смутило, сейчас я уже не сдержалась. Я понимаю, что оно теперь к нам...
1: Ну, в общем, на Медне мы, значит, стояли в очередях. Так вот, передо мной стоял Гелендваген ООО.
0: ООО.
1: Новейший, да. И он вот прям красавчик. Все вот 15 минут, что очередь была, не рыпался никуда.
0: Возможно, занят был.
1: Ну, рылся, да, глядел?
0: Ну, да.
1: Скорее всего.
0: Я вообще, мне недавно попался рилс про то, как пара в пробке вот на заправку, они просто включили себе сериал и смотрели его. Ролл заказали и ели.
1: А есть район Туркидо. Ну, в Химках, значит, в той стороне.
0: И... Как, прости?
1: Я могу ошибаться с ударением. И, значит, люди живут в этих многоэтажных домах, а там еще и в каждом доме по машине, в каждой квартире. Вот прям припарковаться там невозможно. А выехать тоже сложно. И как делали мои знакомые? Значит, мужик пускается, садится в тачку. В это время жена делает бутерброды, делает кофе. Вот это вот все она успевает сделать. Спускается, садится к нему, и они завтракать только начинают. И вот только вот минут 35 они выезжают.
0: Ребят,
1: из своего блока.
0: Вы все тратите бабки не на то и делаете себе голову. Попробуйте на вкус две свои ноги. Ну, не буквально. Надеюсь, что мои
1: там нет метро, видишь, нюансики.
0: А что, у нас автобусы тоже уже?
1: Автобусы там тоже в пробках стоят.
0: У автобуса своя полоса отдельная.
1: Это когда их больше одной.
0: У автобуса... Ходите, сидите дома. Чего вообще? Сидите дома, никуда не ходите.
1: Тоже надо айтишником тогда быть. Сидеть дома, ничего не делать и зарабатывать, ну, примерно 800
0: тысяч. Ой, слушай, с деньгами любой дурак может жить. Попробуйте без денег.
1: Это тебе к Лебедеву. Он на 30 тысяч говорит, можно в месяц.
0: Ты давай на Дысь этот, на Дысне.
1: Че?
0: Ну, песню, в смысле,
1: поставь. А у Джонни концерт 9 миллионов стоит. Вот и... Ой!

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
4: Полный привод доступен в комплектациях Optimum, Premium и Techno Plus. Беспроводная зарядка в Premium и Techno Plus. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Techno Plus. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: Что делать, если лев снова влюбился в овечку? Культовая вампирская сага «Сумерки» возвращается на большие экраны. В кино с 17 сентября.
6: 18+.
7: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
8: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторус».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможные персональные ограничения. 0+.
2: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
3: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на МТС.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Что, если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Новое радио.

0: Мне нравится видеть сообщение о том, что токсичный четверг состоял. Еще бы. Я говорю, у Сишкина распыляет. Он в течение недели может что-то как-то вот так пробросить. И поэтому в четверг он ангел. А я коплю. Я коплю всю неделю, считая выходные, чтобы в четверг вот это все вылить. Вот все то, что мне попадается на глаза. Все те, кто меня выбешивают. Все вот эти тупицы. Я вот это все выплескиваю. И все.
1: Я спокоен, как и гастрольный тур группы «Ария». Озвучить тебе?
0: Озвучь, пожалуйста.
1: 8 октября Зеленоград, 10 октября Тула, 1 ноября Лос-Анджелес, 3 ноября Сан-Франциско, 5 ноября Сиэтл, далее Чикаго, Нью-Йорк, Вашингтон, Майами, Серпухов, Чехов, Дмитров, Пушкина, Воскресенск, Электросталь, Раменское, Егорьевск.
0: Мне очень нравится переход от Майами,
1: да, к Серпухову. Да, и от станции Электроульги Угли к Нэшвилл Фестивал. Красавчики, а?
0: Тут Серега пишет, ты, главное, петь не начинай. Ну-ка, скажи мне песню какую-нибудь, я ему спою.
1: Трой Сиван, конечно же.
0: Нет,
1: I feel the rush.
0: Ну, это твоя песня.
1: Это моя, я танцую под нее всегда.
0: Нет, мне нужна какая-то просто, какая-нибудь песня рандомная.
1: Матушка Земля.
0: Хочу испортить ему настроение. Матушка Земля, белая березонька, для тебя святая Русь, для других занозонька.
1: Выйди

хочу озвучить претензию к коллегам, но они ее, наверное, не услышат. Там у меня собрались, понимаешь ли, половина отдела всякого разного и смотрят «Сумерки» на огромном экране через колонки. Совсем с ума посходили. Тут суперхиты и суперновинки, вкуснейшие, они в телеке пялятся. Сумасшедшие.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дудь».
1: «Не дудь».
2: «Не дудь».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях моя Мишель.
3: Привет, какие у тебя вопросы неприятные?
0: Я хочу поговорить про хейт в твою сторону.
3: Давай.
0: Насколько часто ты вообще с ним сталкиваешься?
3: С таким большим массовым хейтом я столкнулась, когда мы записали кавер на «Гостей из будущего», на Еву, мою любимую.
0: «Зима в сердце». Как за 5 лет можно не отчаяться.
3: Да у меня до сих пор такое бывает, что я уже ничего не хочу.
0: Хочешь детей?
3: Не начинай. Очень интересно, что будет дальше. Тебя не устраивает?
0: Я вижу
3: по глазам.
1: «Не дудь». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дудь».
2: 18+.

0: вызывающие привыкание.
1: Черно-белые сны не обещали весны, и я ее не ждал почти.

0: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного, потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему

0: новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама. Подвиг богатырский победой славен. А дело доброго сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stenot T4L. Больше технологий и комфорта Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
10: Где суперхиты?
11: У нас в чарте.
12: Стильно.
10: Где суперновинки?
11: У нас в чарте.
12: Занятно.
11: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
12: И немного тревожно.
11: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
12: Чудненько.
11: Кирилл Калинин в кадре. И тоже в чарте.
12: Ничего не понятно, но очень интересно.
11: Так кто сегодня в чарте?
12: Терминатор.
11: Узнаешь в пятницу в 17:00.
12: Попробуйте, вдруг прокатит.
11: Новый радиочарт на Муз-ТВ.
12: Поехали.
13: 16+.
14: Новое радио.

Знаешь, когда думаешь, что группе Coldplay уже 26 лет, ровесники века, ну или 25, около того, начинаешь размышлять на тему ретро. Ведь, по сути, ретро считаются композиции, достигшие 25 лет. А когда ты начинаешь их слушать, композиции 25-летней давности, то как будто бы и нафталином не назовешь, да? Хотя ретро и нафталин — это абсолютно разные понятия. Вот, но не буду одно другое за уши притягивать и сову на глобус натягивать. Ну вот группа Тату, ну какой же это ретро, елки-палки. В любом случае, Тату в обозримой перспективе не услышим, но другие суперхиты и суперновинки в обязательном порядке. Это новое радио.

0: час ночи в Красноярске. Новое радио.
1: Леди и джентльмены, если в сегодняшней суете у вас не было времени подумать о собственных мечтаниях, то сейчас я напомнил, что надо этому минутку-другую уделить. О планах подумаем завтра, когда уже на работу пойдем.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая Ивыка музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Yo. Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Реклама. На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
3: Это просто хахашка распирает изнутри.
2: Кирилл Калинин в кадре.
3: Приколист и талант.
2: И в центре главных музыкальных событий.
3: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
2: все, что звучит на новом, теперь на экране.
3: Музыкальные скоростя.
2: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
3: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой. Не пропустите, друзья!
2: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. В эту субботу. 17:00. Категория 16+.

божечки, как же я люблю эту песню. Новое радио Нелли Фуртадо напоминает о том, что все заканчивается. Но чтобы не закончилось раньше времени, предлагаю прислушаться к следующей информации. Значит, канал Hi AI Media. Слушаем внимательно. Итак, ребятушки, не доверяйте ответам искусственного интеллекта о том, съедобный гриб или несъедобный. Опа! Ты наверняка не проверял, но, тем не менее, сейчас я тебе расшифрую в сезон, так сказать. Чтобы проверить, как хорошо нейросети распознают грибы по фотографиям, польский исследователь прогнал больше 1000 снимков через 20 моделей яичечки. Лучшая нейросеть от Google угадывала гриб с первого раза лишь в 65% случаев. То есть каждый третий гриб оказывался неугаданным, более того, он мог оказаться смертельно опасным. Вот, но дело даже не в проценте. Некоторые ошибки были реально вот прям тотальные и фатальные. Ядовитый паутинник, например. Бледную поганку он принимал за сыроежку. Вот, ну а паутинник, соответственно, лисичкой. Будешь знать, как выглядит. Это все вообще не шутки ни разу. Наговорки я не уверен, а модели, конечно же, тоже выдают, но кто же их дочитывает? Автор подчеркивает, что опытный миколог не станет определять гриб по одной фотографии. И не стоит считать себя умнее только потому, что так сказал чат-бот. То есть, знаешь, вот прилететь куда-нибудь в другую страну из-за того, что тебе сказали, что виза не нужна, и пусть тебя развернут на таможне, это еще ладно. А вот грибы, это куда серьезнее. Hi AI Media. Любопытно, правда?

0: два ночи в Красноярске. Новое радио.
1: Как всегда, концентрат бесконечный. И, ребятушки, есть еще симпатичные напоминания. В перспективе у нас долгожданные дни недели, а бабье лето еще как будто бы, да, прям везде с нами.

ранами больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Зато на это симпатичным обещает быть, почему бы и нет. Четверга на пятницу. Феникс, Маршмелло и Португал Демен на новом радио. Что касается Португал Демен, это ребята с Аляски, представь себе. А Маршмелло — это огромная зефирина. И ведь встретились, и ведь такой трек классный сделали. Молодцы. Вот, касаемо, кстати, классных треков. Скоро у нас с тобой на глазах, ну да, на глазах, да и в первую очередь для ушей, будет создаваться что-то очень интересное.
1: Новое радио и Zion Music представляют финальный этап конкурса «Музыкастинг». Неделя новой музыки и исполнителей в прямом эфире нового. Будущую звезду определяют слушатели и профессиональные жюри. Кто же получит главный приз? Покажет «Музыкастинг». Не пропусти. С 5 по 9 октября полуфинал. 12 октября в 18.00 финал конкурса. «Музыкастинг». Смотри, слушай, голосуй в прямом эфире нового. Реклама.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
4: Битва поколений на Муз-ТВ.
3: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой.
4: Не пропустите, друзья!
5: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+.

новом радио. Кстати, ее имя переводится как «Я люблю», «Я хочу», «Я нуждаюсь», а не «Двойная губа», как некоторые умники говорят. Дуа Слипас. Классная девушка, замуж вышла в этом году, все у нее прекрасно и замечательно, денег немерено и огромную часть в благотворительность направляет. Такая вот она. Благоразумная, или как бы правильно сказать, ответственная, что ли. Ну да ладно, ладно, ладно. Не будем сейчас о каких-то высоких материях. На расслабоне продолжаем приятный вечер четверга. Завтра в это же время будет все куда активнее. Новое радио. Данил Михайлов был за старшего до сего момента, ушел из скатертью.

0: Привет, это Акмаль, слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

пораньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио.

звучали громко чайки и не случайно обречало бьются бон, как на чаке и нас с тобой они качали.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон.
2: К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Один плюс один.
3: О, боже, нет!
2: Утро на грани. С 7 утра по будням. Утреннее шоу «Один плюс один».

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторос».
1: Новое радио.

0: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Рай Траун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе в вечность.

слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л, номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Всем привет, с вами Джонни и Клава Кока.
1: Слушайте нашу новую совместную песню «Журавли» на новом радио.
2: Всем приятного прослушивания.
1: Приятного прослушивания.